и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И испроси нам от Бога прощение согрешений наших, вня же впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойнее,

0: Духовное слово.
1: Дорогие наши слушатели, отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 20. О созерцании. Отступивший от созерцания Бога, становится либо скотоподобным, либо звероподобным. Когда ум человека удаляется от разного рода божественных созерцаний, от молитвы, от духовных размышлений об аде и рае, о бесчисленных благодеяниях Божиих, которые чудесным образом посылаются каждому, о своих прегрешениях и страстях, тогда приходит лукавый бес и наполняет его своими собственными созерцаниями, погружая его в трясину плотских страстных грехов или ввергая в прегрешение гнева и ярости. Если ум не поучается в спасительных духовных мыслях, превзойдя необходимые заботы для поддержания жизни, то он будет пленен созерцаниями греховными и станет либо плотским, либо звероподобным. Стало быть, чада мои, будем внимательно следить за тем, о чем мы помышляем, чтобы не позволять своему уму уклоняться к мыслям страстным и греховным, ибо это тяжелейший грех со всеми его худыми последствиями. Следите за воображательной частью ума. Не позволяйте своему уму принимать представления лиц и греховных образов, соблазняющих вас к плотским грехам или ведущих ко гневу и ярости. Наипаче приложите всякое доброе старание о сохранении чистоты ума от таких мечтаний, чтобы ваш ум, свободный и чистый от них, имел возможность постоянно находиться в молитве и принимать созерцания Божии, и посредством их одухотворяться и восходить на небеса во освящение души. Посему необходим страх Божий. «Предзря Господа предо мною выну, да не подвижуся», — сказал Давид. Нужно помнить о том, что Бог везде сый и вся исполняй, что Бога мы вдыхаем, Бога вкушаем, в Бога облекаемся, Бога имеем в нашем сердце и уме. Бог ведает все наши помыслы, воспоминания, слова, дела, намерения. Ничто не ускользает от непогрешимого ока Божия. Он знает все не только в настоящем, но и в прошедшем, и в будущем. И не только о ныне живущих людях, но и от Адама до последнего человека при кончине мира. Не может человек сделать что-либо, чего бы Бог не знал, поскольку все происходит пред его очами. Когда человек размышляет обо всем этом, то чувствует суровое обличение совести за свои прегрешения и немощи. Его охватывает истинный страх Божий, и он старается через покаяние изменить свою жизнь и сделать ее согласной с божественными повелениями. Поучаясь в этом, человек чувствует присутствие Божие, чего раньше он по неведению не замечал. Подлинный страх приводит его к очищению внутренности сосуда по глаголу Господню, а не так, чтобы устами говорить одно, а в сердце иметь другое. Его совесть просыпается, и даже в малом слышен ее обличительный голос. Человек утончает свою духовную жизнь. У него открываются духовные очи, и он ясно видит, что гнездится в нем, и приносит Богу теплую молитву. «Господи, от тайных моих очисти мя, и от чуждых пощади раба Твоего». Человеку, хранящему в своей душе постоянную память о Боге, демоны не могут с легкостью причинить зло. Искушать – да, а вот причинить вред – затруднительно. Такой человек не позволяет демонам учинить ему препон, ибо он вооружен оружием постоянной памяти Божией. У кого открыты очи души и кто видит Бога, тому враги нелегко могут причинить вред. Многие духовные люди не имели нужды во продолжительном чтении святоотеческих книг, потому что они и без них непрерывно поучались в Боге. Все, что они видели, тут же давало им повод над чем-то поразмыслить, узнать что-то новое. Все творение было для них неким духовным университетом. Куда бы они ни обращали свой взор, они всегда могли увидеть что-нибудь поучительное. Иногда они видели тайный промысел Божий, иногда его премудрость, иногда его суд, а иногда его научение. Очами души они видели невидимое. Поучение в этом наполняло их сердца духовным ведением. Поскольку у нас, сегодняшних людей, очи души закрыты, то у нас нет возможности пребывать в непрестанном духовном поучении. И чтобы из видимого мы могли извлечь знания о Боге, нам нужны священные книги. Ум духовных людей был настолько глубок, что мог во всей полноте и премудрости постигать значение и смыслы происходящего. А наш ум настолько слаб, что может удержать лишь немногое. Отцы тогда были по большей части простыми людьми, однако они приобретали полное ведение, потому что Святый Дух помогал им постигать Писание. Память Божия – сильнейшее оружие, мощнейшее укрепление против сатаны и разнообразия греха. И наоборот, когда ум не занят памятью Божией и божественным поучением, в человеке господствует нерадение, лень, неведение и впоследствии злая похоть. Когда увидишь, что твой ум стремится к миру, знай, что душа лишена божественного утешения, почему и обращается к утешению мирскому. Когда душа человека горяча любовью к Богу, тогда она имеет просвещение и умиление, одновременно с которыми ей делается невозможным приближаться к миру. Душа стремится к сношению с миром в том случае, когда не соединена неким особым образом с Богом. Ум можно уподобить некоему месту или пространству. Если его не займет Бог, то это сделает враг. Место это не может пребывать пустым, так чтобы в нем не было ни Бога, ни в конце концов зла, греха, искушения, какого-либо сатанинского действия. Ум подобен работающей мельнице. Что бросишь через воронку в жернова, которые внизу, то и выйдет перемолотым. Если бросишь пшеницу, выйдет пшеничная мука. Если бросишь колючки, то и получишь из колючек муку непотребного качества. Мельница работает всегда, и ум человека работает всегда, подобно мельнице. Хочешь, чтобы у тебя была хорошая продукция? Насыпай для помола хорошее сырье. Хочешь обрести умиление, слезы, радость, мир и тому подобное? Бросай в мельницу ума добрые мысли, например, размышления о своей душе, о памяти смертной, о суде, и тогда получишь столь же духовный результат. Но если человек будет засыпать в мельницу ума мысли греховные, то и на выходе обязательно получит грех. Будем всегда стараться иметь в своем уме спасительные мысли, полезные духовные впечатления, чтобы не давать сатане возможности подбрасывать нам его греховные мысли и мечтания. Тут зависит от произволения человека, какое сырье он будет давать уму. И произволение это увенчается либо похвалой, либо порицанием. Молитва приводит нас к созерцанию, и мы можем узреть неизреченные вещи. Созерцание приводит нас на суд, в рай, в вечную муку, поставляет пред престолом Божиим, вводит в небесный свет и так далее. Может быть, начнешь некое песнопение, остановишься на одном месте и примешься размышлять над ним. Может, станешь читать что-либо из песни песней, остановишься в каком-то месте, и вот созерцание распространяется и руководит ум туда, куда поведет его Бог. Можно читать Евангелие о страданиях Христовых, остановиться на одном месте, на том, например, как его арестовали, о его мучениях, распятии, воскресении, и с сопереживанием, умилением и самоукорением возделывать эти созерцания в своей душе. Иногда мы углубляемся в размышления о суде Божием. Если я, например, сейчас умру, то как предстану пред Богом? Как пройду мытарство? В другой раз мы созерцаем Богородицу, ее славу, ее девство, а в иной созерцаем святых и тому подобное. Отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возметутся. Наш всеблагий и богатый дарами Бог сотворил два мира. Первый — духовный мир на небесах, чины бесчисленных ангелов, бесчетное воинство служебных духов, множество обителей и различных селений. Потом он сотворил этот чувственный мир и, как венец высшей божественной премудрости, создал человека, которому была дана заповедь царствовать и господствовать над всем. Благость всеблагого Бога наполнила небесное пространство святыми ангелами, и от великого блаженства они в неумолкаемых словословиях непрестанно поют и воспевают его, благодаря таким образом вечную благость и милосердие святого Бога, удостоившего их такой чести, славы и наслаждения. Но, увы, первый из ангелов, прозванный Деницей, восстает и становится отступником Бога. Он жаждет и стремится быть равным Богу. Взыду, говорит, выше облак, буду подобен Вышнему. Но как только он сосложился с этим хульным и гордым помыслом, праведный Бог тотчас отвратил от него свой добрый и желанный лик, и тут же со страшным грохотом низвергнулся он со своего высокого места и чина и был связан во мраке ада неразрешимыми узами, увлекши за собой и все свое воинство, которое последовало его примерскому желанию. Вот что произошло некогда на небе. Теперь я, жалкий неуч, подхожу к тому, чтобы вкратце рассказать о значении для земного творения, в особенности же для человека, этих псаломских слов. «Отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возметутся». После того, как Бог с такой непостижимой премудростью сотворил человека, он дарует ему свой образ и подобие, наделяет его разумом и свободой. На востоке он сотворил чертоги прекрасного рая с бесчисленным множеством благоуханнейших цветов, растений и деревьев, различных по плоду и виду. И прозябе Бог еще от земли всякое древо красное в видении и доброе в снеть. Затем он обогатил рай и птицами разных видов и разного цвета, чтобы они летали и сладко пели. Еще Бог поселил в рай сожителей Адаму в виде лесных зверей и полевых животных, и сотворил реку посреди рая, чтобы она протекала по нему и изобильно орошала его ручейками и источниками прозрачнейшей воды, укрепляя и питая корни деревьев. Он повелел, чтобы свежий ветерок и благовоннейшие дуновения овивали лицо сего маленького Бога, человека». Писание говорит нам об этом лишь в нескольких словах. «И созда Бог еще от земли вся звери сельные и вся птицы небесные. Река же исходит из Едема, напоять и рай. На смену этому райскому и залитому солнцем дню не приходила ночь. Благость святого Бога вселилась и покоилась в чертогах праотца. И кто поистине может поведать о той благости и величии, которыми всесильная десница Божия одарила человека. Бог почтил его своим образом и подобием, соделал бессмертным, сподобил его своей божественной беседы, чтобы, радуясь сладкому общению с неисчерпаемым источником блаженства, человек изумлялся от изобилия духовной сладости, и в теле, и в душе его царствовало бесстрастие. Ничто не беспокоило его, он главенствовал надо всем». Простота и беззлобие составляли все его богатство. Все подчинялось человеку, как своему маленькому богу и царю. Душа его была украшена девственной чистотой, отражавшейся в его совершенном теле, этом первозданном творении вседержительной руки Божией. Как в земном царе, так и в его обители во всем творении царствовало божественное попечение и благость. Все было окрашено в божественный цвет, ибо и человек был хранителем божественной заповеди. Но горе и увы мне, Как и откуда начну я окаянный с рыданием свое повествование о разразившейся страшной буре, когда Бог отвратил свой лик? Какими словами и с какой скорбью оплакать мне окаянное падение и трагическое ниспадение из райской сладости человека, получившего столько почестей, но оказавшегося столь неблагодарным? Кто поистине сможет когда-нибудь постигнуть всю глубину этой трагедии? Отвращение лика Божия, изгнание Адама, страдание всей природы? Конечно, никто. И кто не зайдет в бездну рыдания и неутешного плача злосчастного преступника божественной заповеди, сидящего на месте изгнания и издалека взирающего на свой потерянный рай? Подумать только, Адам был повержен Деницей, сознательно отдал ему свою волю, тоже захотев стать равным Богу. Адам приступил заповедь, и наказание Божие, подобно ужасной буре, разразилось над Эдемом и превратило райское блаженство в жизнь, полную несчастья и слез. Возгордился несчастный царь земной, и вот он изгоняется из прекрасного и сладостного рая, из светлейших своих чертогов, изгоняется в горькую землю, полную терний и волчцев, чтобы трудиться до изнеможения и с потом вкушать хлеб страдания, отчаиваясь и стеная душой. «Отвращу же тебе лице, возметутся». Все приходит в смятение, теряет свою гармонию и красоту, лишается своего порядка, забывает райскую радость и доходит до разрушения. Все творение, но более всего человек. Мерзость проклятого греха, первый раз явившись в раю, изгнала властелина райской сладости, потому что он сам, приблизившись к греху, был увлечен им. И стал человек из бессмертного смертным, из бесстрастного страстным. Тварные стихии, которые сначала были ему послушны и безвредны для него, тотчас потряслись и восстали, чтобы погубить его и разорвать, ибо и они из-за него подпали осуждению. И вся земля стенает под грузом беззаконий, творимых на ней, с нетерпением и надеждой ожидая откровения чад Божиих, чтобы освободиться от рабства и прославиться, как и божественный Павел пишет римлянам. Отвращает Бог свое лице, и все изменяется. По первому падению тотчас следует второе – убийство Авеля Каином. Это нечестивое братоубийство, и царствует с тех пор грех по всей земле. Отвращает Бог свое лице по причине множества людского нечестия, и водная стихия затопляет вселенную и становится ужасной могилой человеческого рода. Кроме благочестивого Ноя, отвращает Бог свой божественный лик от человеческого распутства, и огонь пожигает землю Содома и Гоморры. Отвращает Бог свое лице, и милость, и гордый фараон тонет со всем своим войском, и воды морские делаются для него вечной могилой. Нравственное зло, грех, как преступление божественного закона, постоянно становится причиной того, что Бог отвращает свой лик от людей, а за этим неизбежно следует и природное зло, такое как болезни, разнообразные скорби и, наконец, смерть. Но когда дородатель Бог отверзает руку своей благости, тогда сердце человека становится царским дворцом. Роскошь царского великолепия наполняет его. Дворцовые слуги служат царю, сидящему на троне благодати, в непостижимом сиянии удивительной красоты. А царская охрана у высокого престола и врат неусыпно охраняет царя. Все это богатство и величие свидетельствует о присутствии царя и его благосклонности. Но кто этот царь, кто его слуги и его стража? Кто это, как не тот, кто через святое крещение сотворил сердце человека своим собственным домом, царством небесным, как и сам он объявляет в своем Евангелии? Царствие Божие внутрь вас есть. А кто есть эти дворцовые слуги? Это божественные помыслы, служащие благодати Божией, чтобы царский дворец украшался и сиял славой и благолепием Божиим. А царская охрана кто это? Это помыслы божественной ревности, трезвение, внимание, которыми охраняется дворец и царь. Тогда благость и сладкое упокоение в Боге господствуют во всем сердце. Но когда одни из царской стражи вознеродят об охране, другие же предадутся обжорству и пьянству, третьи кинутся в разврат, а иные предадут царя его врагам, тогда сей благий царь, благодать святого крещения, скрывается, уходит и уже не показывается более. Он отвращает свое лицо от слуг и дворца, потому что предательство оскорбило его. Тогда, именно тогда, последнее для человека того становится хуже прежнего. Тогда он уподобляется тому, кто нисходит в ров могильный, и достоянием его будет несносное зловоние. Посему псалмопевец так пламенно молится: «Не отврати лица твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров». О, какой красотой обладает юность, когда находится в славе своего расцвета! Такой красотой, что некоторые молодые люди не отличаются по красоте от ангелов Божиих. Но когда острый серп смерти настигнет и пожнет их, тогда люди спешат скорее погребсти их, потому что есть прямая опасность заражения. Умерших сокрывают в холодных гробах, ибо в скором времени страшное зловоние придет на смену прекрасной, благоухающей юности. Нечто подобное происходит и с душой человека. Когда человек чист от греха и следит за собой, тогда благодать Божия царствует в нем, божественная благость украшает его, и каждый радуется при взгляде на такого человека. Но, к сожалению, когда человек согрешит и не покается, тогда Бог отвращает свой божественный взор, и тотчас душу окутывает духовная тьма. И тогда она начинает творить злые дела, и нечистый бес все более и более оскверняет эту несчастную душу, низводит ее от греха ко греху и от страсти к страсти, и так соделывает ее настолько зловонной, что даже святые ангелы, не терпя ее зловония, не могут прийти ей на помощь. И отступает божественная благодать, а гниль греха начинает свое разрушительное дело. Душа тогда становится похожей на мертвеца, которого бросают в могилу. И если могилу эту в скором времени случайно откроют, то сам вид и зловоние червей и вообще все это отвратительное зрелище вызывают ужас. «Воззовем, возлюбленные мои чада, вместе с Архангелом Божиим Михаилом, желающим удержать других небесных ангелов от возможных поползновений к темному пути непослушания и гордости денницы, воскликнем, станем добры, восставим, о желанные мои чада, нашу всегда скорую к уклонению душу, станем со страхом, почтимся каждую секунду хранить внимание, ибо мрачная и отвратительная могила греха угрожающе отверзает свою пасть». Итак, если мы будем внимательны, если будем бдеть, если будем трезвиться, тогда, несомненно, отверстая рука Вседержителя наполнит наше сердце божественной благостью, и сам он посетит прибранную горницу нашей души, дабы с этой минуты она вкушала божественное веселье и радость, чтобы в нескончаемом его царстве по обетованию как награда последовало воздаяние во всей полноте, благо уготованные от сложения мира для любящих Его и творящих Его заповеди. Аминь. Будем.
1: Сегодня в духовном слове вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

зависть души губит, знает праведник. И тебя целует в губы бывший ученик, иудеем на расправу он тебя отдаст.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победителем специальной программы «Вечные ценности. Фильмы духовного осмысления» кинофестиваля «Россия», проходившей в Центре Царский с 1 по 5 октября, стала картина Спаса Евдокиевского храма города Казани «Но мы остаемся здесь». Награду, статуэтку святой великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города, специально подготовленную вместе со школьниками из лицея номер 110 имени Лидии Константиновны Гришиной города Екатеринбурга, вручил председатель жюри Центра Царский, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская города Екатеринбурга, иерей Андрей Щукин. Церемония награждения состоялась 5 октября во время закрытия 37-го фестиваля документального кино «Россия». Режиссерами-документалистами фильма «Призера» выступили Ольга Павлова и Анастасия Козлова. Их работа посвящена судьбе священника Николая Еланского, чье имя было найдено в селе Державино. Став епископом Феофаном, он прошел через трагические испытания революции, лагерей и ссылок. Фильм соединяет в себе архивные документы, краеведческие исследования и личные истории, демонстрируя неразрывную связь прошлого и настоящего, а также силу человеческой верности. Живой интерес к судьбе священника, служившего в одном из храмов, нескольких людей, которые его спасли, вылился вот в такое интересное кино. «Большое спасибо за высокую оценку. Мы действительно не ожидали этого», – поблагодарил продюсер картины Владислав Ларкин. Напомним, на конкурс были присланы 464 фильма из России, Беларуси, Казахстана, Ирана. 34 из них вошли в конкурсную программу. В Центре Царский в программе «Вечные ценности. Фильмы духовного осмысления» было показано 18 картин о святых, о православных священниках, о жизни и деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, воинах СВО и защитниках нашей Родины во время Великой Отечественной войны, о людях, которые сохраняют традиции русской национальной культуры своей малой Родины. В культурно-просветительском центре «Царский» работало собственное жюри, оценивавшее участников, в состав которого вошли настоятель храма в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская иерей Андрей Щукин, клирик храма во имя святого преподобного Серафима Саровского города Новоуральска иеромонах Василий Молчанов, ведущий киноклуба «Хорошее кино» культурно-просветительского центра «Царский» Сергей Николаевич Кухаренко и старший преподаватель Уральского федерального университета имени Бориса Николаевича Ельцина Татьяна Сергеевна Романюк. Далее в этом выпуске. В Челябинске у мемориала «Скорбящие матери» состоялся традиционный братский молебен об отечестве и воинстве. Его совершил настоятель храма в честь Табынской иконы Божией Матери иерей Стефан Кокшаров. Участники помолились о мире и благополучии Отечества, народе, властях и российском воинстве. Молебен перед иконой Божией Матери «Августовская» собрал представителей движения «40-40», Челябинского отделения Всемирного Русского Народного Собора, «Линии жизни», «Северного человека», «Добровольцев тыла», а также спортивных организаций региона. В это же время в храме перед чтимым образом Табынской иконы Божией Матери молились женщины, участницы службы в защиту жизни «Спас» при Одигитриевском женском монастыре. Братский молебен за веру, отечество и народ совершается в Челябинске в первое воскресенье каждого месяца. Участники организации также вместе пройдут крестным ходом 11 октября, в день праздника Собора святых Челябинской митрополии. И в завершение выпуска. 29 сентября состоялось занятие по основам владения казачьей шашкой с учениками казачьего класса Курганской школы номер 43. Как рассказал куратор проекта «Курс гражданских и тактических игр», стратег Евгений Измайлов, проводивший занятия, главный посыл молодому поколению – изучать дисциплину прежде всего в мирных целях, развивать, используя учебные шашки, силу, ловкость и координацию. Предшествующие формы боевой шашки могли иметь хозяйственное значение, например, для рубки виноградной лозы и расчистки кустарника. Педагогически верно учить детей, объясняя им такой хозяйственный контекст предшествующих форм боевого клинка, рассказал Евгений Амирович. Боевые шашки – это необходимость, вызванная внешними и внутренними угрозами. Они создавались в целях защиты, но не нападения. Как известно, лучшая схватка – это та, которой не было. Мастерство жизни заключается в том, чтобы обходить острые углы, а не бросаться на них. Во время занятия ребята уяснили принципы постепенности, поняли, как важно выполнение упражнений без спешки. Проект реализуется Курганской епархией с использованием гранта президента Российской Федерации, представленного фондом президентских грантов. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией.

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже вездесы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи. Во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца се обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного на мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, и святый Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева Матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани Церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 10 октября по новому стилю или 27 сентября по старому. И сегодня память апостолов от 70 Марка, Аристарха и Зины, мученицы Эпихарии Римской и мучеников Калистрата и дружины его Гимнасия и иных пострадавших в IV веке. Преподобного Игнатия Глубокореченского, Каппадокийского, игумена X века. Преподобного Савватия Соловецкого, подвижника XV века. Святых XX века, священномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого, священномучеников Германа Косолапова, епископа Вольского, и Михаила Платонова, Дмитрия Шишокина, Федора Богоявленского, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы познакомимся сегодня с подвижником северных земель, преподобным Савватием Соловецким. Преподобный пришел в Кирилло-Белоезерский монастырь в 1396 году, где принял иноческий постриг. Там он подвязался долгое время, беспрекословно исполняя все послушания. Смирение, кроткая любовь и строгая жизнь отличали преподобного Савватия среди других подвижников. Вскоре он стал тяготиться вниманием и уважением братьев и приходивших мирян. И узнав, что на Ладожском озере есть каменистый остров Валаам, решил переселиться туда. Тяжко скорбя, простилась братья Кирилла Белоезерского монастыря со святым старцем. На Валааме мирская слава также стала беспокоить смиренного старца. Между тем, преподобный узнал, что на севере есть необитаемый Соловецкий остров. Он стал просить у игумена благословения поселиться там, в уединении. Однако игумен и братья не пожелали расставаться со святым старцем. По указанию Божию, преподобный Савватий ночью оставил Валаамскую обитель и направился к берегам Белого моря. Он узнал от местных жителей, что остров находится в 2 днях плавания, что на нем много озер и что на острове никто не живет. Удивленные жители спрашивали у беленного сединами подвижника, как он будет там жить и чем питаться. «У меня такой владыка, — отвечал преподобный, — который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта». Вблизи устья реки Выги, в местечке Сороки, святой встретился с подвязавшимся в отшельничестве преподобным Германом, и они вместе решили переселиться на остров. На утлой ладье, помолившись Богу, старцы отправились по суровому морю и через 3 дня достигли Соловецкого острова. Подвижники поселились около Секирной горы, где водрузили крест и поставили келью. В суровых условиях севера подвязались старцы в течение нескольких лет и своими подвигами осветили безлюдный остров. Однажды, когда преподобный Герман отправился по келейным нуждам на реку Онегу, преподобный Савватий, оставшись один, почувствовал приближение кончины и обратился с молитвой к Богу, чтобы он сподобил его причаститься святых тайн. За 2 дня преподобный доплыл до материка и в 10 верстах от реки Выги встретил игумена Нафанаила, шедшего в далекое селение причащать больного крестьянина. Игумен Нафанаил обрадовался встрече с преподобным, исполнил его желание и выслушал при этом рассказ о подвигах на острове. Придя в храм, святой старец молитвенно благодарил Бога за причащение. Он затворился в келье, находившейся при храме, и стал готовиться к отшествию в вечное селение, которое произошло 27 сентября 1435 года. Через 30 лет святые мощи преподобного Савватия были перенесены преподобным Зосимой и братьей на Соловецкий остров. Дорогие братья и сестры, что такое жизнь преподобного Савватия? Это бегство от тщеславия. Так случилось, что Господь даровал ему талант строгого подвижнического духа. Многие христианские добродетели украсили святого еще в начале его монашеского пути. Но признание людей, Это та зараза, которая могла целиком и полностью уничтожить всю благодать Духа Святого, что копилось в сердце подвижника. У каждого из нас разные дарования, и каждому из нас нужны для падения разные силы искушения. Преподобный Саватий был силен духом, но и враг на него ополчался с полной силой. Чтобы противостоять врагу, святой предпринимал героические усилия и снискал великую благодать. Конечно, братья и сестры, у большинства из нас дарование от Бога куда скромнее, но механизм духовный все тот же. По мере своего дара Господь дает свободу духам злобы воздействовать на нас, чтобы мы могли, проявив свою свободную волю, противостать им и поучаствовать в великой духовной брани человечества с силами зла. И в этой борьбе каждый призван по мере своих сил приблизиться к индивидуальному образу святости, уготованному для нас Господом. И вот что об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. И да поможет нам Господь в нашей духовной брани на пути к святости молитвами святого Саватия. Преподобный отче Саватия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Дорогие слушатели, братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Конференция «Четвертые пивоваровские чтения», приуроченная к 60-летию направления религиоведения в Уральском университете, пройдет 14-15 ноября при поддержке Екатеринбургской духовной семинарии. Основным организатором форума выступит Уральский федеральный университет. Конференция также объединит еще два значимых для религиоведческого сообщества события. Обсуждение научного наследия философа Даниила Валентиновича Пивоварова, годы жизни 1943-2016, и круглый стол памяти Елены Алексеевны Степановой, годы жизни 1956-2026, посвященный теме присутствия религии в публичной сфере. Тематика конференции охватывает широкий спектр актуальных проблем, парадоксы присутствия религии в публичной сфере, осмысление религии в условиях цифровой трансформации, исторические и библейские исследования. К участию в конференции приглашаются исследователи, ученые, заинтересованные лица из академической и образовательной среды, культурные деятели. Основные направления работы конференции. Даниил Валентинович Пивоваров. Наследие и современность. Концепция конфессионализации в истории России. Старообрядчество и единоверие в России и за рубежом. Круглый стол памяти Елены Алексеевны Степановой. Религия в публичной сфере. Парадоксы присутствия. Молодежный круглый стол «Мир Библии. Соотношение сакрального и профанного». Соорганизаторами конференции выступают Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Букетова, кафедра философии и теории культуры, Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского, Белорусской православной церкви Московского патриархата, кафедра апологетики, Екатеринбургская духовная семинария, Оренбургский государственный университет имени Виктора Анатольевича Бондаренко, Институт общественных наук, кафедра философии, культурологии и социологии, региональное отделение Российского исторического общества. Далее в этом выпуске. В пятницу 2 октября в трапезной храма праведного Симеона Верхотурского села Обуховская Каменской епархии прошла первая встреча в формате совместного приготовления еды. Прихожане, жители села и их гости собрались, чтобы вместе лепить пельмени и обсудить жизнь прихода. Инициатива встречи принадлежала настоятелю храма иерею Артемию Фоминых. По его словам, главная цель таких собраний – помочь новым людям влиться в общину и укрепить дружеские связи между постоянными участниками. Поскольку встреча выпала на постный день, на ужин подали пельмени с картофелем и капустой. Мясные полуфабрикаты, слепленные в тот же вечер, по традиции оставили на воскресенье. После совместной лепки участники не только поужинали, но и получили приглашение на воскресную божественную литургию, за которой последует общая трапеза. Какое счастье видеть столько знакомых и новых лиц за одним столом, поделилась впечатлениями одна из участниц. От такого простого, живого общения на сердце становится по-настоящему тепло. Именно так, встречаясь вместе, мы становимся не просто соседями по храму, а настоящей семьей во Христе. И в завершение выпуска. По сообщениям Минтранса, пожар на нефтяном танкере возле Сочи потушен. Загрязнений не выявлено. В ведомстве сообщили, что к ликвидации последствий ЧП приступает сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края. Ранее об отсутствии выявленных в Черном море нефтяных загрязнений заявили также в Минприроде. По данным, полученным с пунктов наблюдения во всех районах Сочи, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Наблюдение за качеством атмосферного воздуха продолжается, рассказали в городской администрации. Шедший под либерийским флагом танкер «Афромакс Рио» вез в Индию до 107 тысяч тонн российской нефти. Причиной его возгорания называют атаку безэкипажных катеров. Все 23 члена команды спасены, пострадавших нет. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца си обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбо всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светний вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от не живота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани Церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печалих, бедах же и скорбих, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, сели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 4 глава, с 31 по 36 стих. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий“. Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: „Что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят“». Дорогие друзья, вот как истолковывает сегодняшнее евангельское чтение блаженный Феофилакт Болгарский. Поскольку ни разум, ни учение не привлекают неверных к вере, то Господь присоединяет чудотворение как самое действенное средство. Итак, Он творит чудеса в Капернауме, ибо жители сего города были самые неверные и для веры нуждались во многих чудесах. Итак, когда Он достаточно научил, и при том, как имеющий власть, ибо Он не говорил, это говорит Господь, но Я говорю вам, потому что Он был не из числа пророков, но истинный Сын Божий. После сего присоединяет и чудо именно, исцеляет мучимого бесом. Бес сначала обнаруживает вражду, чтобы свидетельство его было достовернее, потом приводит свидетельство: «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Сначала упрекает его: «Зачем ты пришел сюда погубить нас?» Потом обольщает его, думая, что Господь, прельстившись, оставит его. Но Господь, научая не пользоваться свидетельством и представлением от беса, говорит: «Замолчи и выйди из него». Впрочем, позволяет бесу повернуть человека, чтобы присутствующие узнали, что он подлинно имеет беса, которому и слова принадлежали, хотя орудием был язык человека. И все обращались друг к другу, удивляясь случившемуся и говоря: «Что это за слово, которым он повелевает? Замолчи и выйди из него». Знай же, что и ныне многие имеют бесов, а именно те, которые исполняют пожелания бесов. Например, кто гневлив, тот имеет беса гнева. Но когда придет Иисус в синагогу, то есть когда ум будет сосредоточен, а не рассеян, тогда скажет бесу гнева: «Доселе неукротимому, замолчи», и он тотчас выйдет из человека, повернув его на середину. Что же значит «повернуть на середину»? «Знай», — говорит далее блаженный Феофилакт, «человек не должен быть гневлив и раздражителен, ибо это свойственно зверям. Не совершенно безгневен, ибо это свойственно бесчувственному. Но идти средним путем и иметь гнев против злобы. Итак, когда дух лукавый бросит кого-нибудь на середину, то уходи от него».

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционная неделя молитвы пройдет в пенитенциарных учреждениях Среднего Урала с 8 по 14 октября и завершится Днем милосердия и сострадания ко всем вузах и темницах находящимся. Это традиционный праздник, приуроченный ко Дню Покрова Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Неделя молитвы совершается дважды в год с 8 по 14 октября и на крестопоклонной неделе Великого Поста, рассказал благочинный приходов Екатеринбургской епархии в местах лишения свободы, помощник начальника ГУФСИН по Свердловской области по организации работы с верующими, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Большое Сидельниково протоиерей Алексей Елисеев. Духовно-просветительская и благотворительная акция «Неделя молитвы» проходит в епархиях Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По данным ГУФСИН, пенитенциарные учреждения Среднего Урала сегодня окормляют 47 священнослужителей Екатеринбургской митрополии. На территории региона в системе УИС действует 21 отдельно стоящий православный храм, а также десятки молитвенных комнат и часовен. Напомним, тюремное служение в Русской Православной Церкви как отдельное направление пастырства стало складываться в XIX веке. После учреждения в 1819 году попечительного о тюрьмах общества до 1917 года в тюрьмах повсеместно сооружались церкви, а в штат тюрьмы с 1887 года были введены священники, прежде всего для нравственного исправления преступников и наставления их в правилах христианского благочестия. Роль Русской Православной Церкви в социальной работе в пенитенциарной системе значима и сегодня. Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно-просветительской, богослужебной, пасторско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса. Далее в этом выпуске. Синодальный отдел по благотворительности организует 10-дневный курс по обучению русскому жестовому языку. Он пройдет в Ростове-на-Дону с 16 по 25 ноября. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия обучение будет проходить в Донской духовной семинарии. Курс станет частью системной работы по развитию церковного служения глухим и слабослышащим людям. Его участники смогут получить практические знания и навыки, необходимые для общения и духовного окормления людей с нарушениями слуха. По итогам обучения слушатели получат сертификат. Синодальный отдел по благотворительности регулярно проводит обучение для священнослужителей, которые хотят развивать служение глухим и слабослышащим людям, а также семьям, в которых живут такие дети или взрослые. Это направление требует особой подготовки и понимания особенностей пасторской работы. Мы рассчитываем, что в обучении смогут принять участие священнослужители, а также сотрудники светских учреждений, которые работают с людьми с нарушениями слуха. Такие специалисты смогут получить практические знания, которые помогут сделать церковную и социальную помощь более доступной для неслышащих людей, отметила руководитель направления помощи инвалидам Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева. Обучение пройдет в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого Синодальным отделом по благотворительности при поддержке Фонда президентских грантов. И в завершении выпуска. В воскресной школе храма Блаженной Матроны Московской в Дмитровском начался новый учебный год. За 12 лет число воспитанников выросло с 30 до 80 человек. Основу программы составляют знакомство с православной верой, священным писанием и историей церкви. Дети занимаются хоровым пением, посещают театральную студию и творческую мастерскую. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9.

77,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие наши слушатели, продолжается наш эфир. Сегодня в нашей студии Владимир Сергеевич Токарев, руководитель книжного отдела Екатеринбургской епархии. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Уважаемая Евгения Игоревна, здравствуйте. Уважаемые слушатели православного радио, здравствуйте.
1: Я хотела бы немного спросить вас о том, вот какое вы служение несете в Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской митрополии, уже больше 20 лет являясь руководителем книжного отдела. С чем вам вообще приходится сталкиваться в вашей работе? Тоже такое непростое и немножечко как бы такая вот справка о именно вашем служении.
2: Евгения Игоревна, как я понял, что мы сегодня вообще планировали говорить о пользе, о важности, о необходимости чтения святых отцов, да? И как мне кажется, вот место моей работы, оно как раз в какой-то мере, ну, соответствует, да, соответствует сегодняшней теме. И так сложилось промыслом Божьим, милостью Божией, да, что вот Господь поставил меня на такое место работы, где мне как раз пришлось глубоко, ну, вникнуть в литературу, в литературоиздание, в святых отцов.
1: Читать много.
2: Читать много, иметь много, распространять их много, потому что они же все были нами заказаны, заказывались, находились, ну и распространялись, да.
1: Книги.
2: Естественно, по храмам книги, да, книги, литература. И эта работа в какой-то мере, ну, она, что ли, глубже помогла, ну, во-первых, увидеть и важность, необходимость вот этого, такой литературы, увидеть, что ли, отношение в современной церкви, да, к этой литературе, увидеть отношение людей православных, да, прихожан, тех людей, кто приходил там на православные выставки или приходит, да, кто приходит в церковные магазины, кто обращается в церковные лавки, да, как это все случается и какое место, что ли, святые отцы, книги святых отцов занимают, ну, в сегодняшней церкви, да, как это важно, как это необходимо в деле спасения человека.
1: Ну вот вы сейчас замечательно сказали, что какое место, вот такое на самом деле ключевое слово, какое место книги святых отцов занимают в сегодняшней церкви. Я, конечно, очень хорошо помню наш последний разговор с вами. И потом мы уехали в отпуск, и это вот у меня так вот осталось, внутренняя такая боль, когда вы рассказывали о том, что сегодня святые отцы не востребованы, что сегодня православные люди не покупают творения святых отцов в церкви. Но, во-первых, для начала нужно сказать, кто это святые отцы. Да, я сейчас вот еще раз напомню. Но даже вот из третьего деяния Пятого Вселенского собора мы читаем, что мы во всем следуем и святым отцам, и учителям церкви. Афанасию, Иларию, Василию, все они великие, Григорию Богослову, Григорию Низкому, Амвросию, Августину, Феофилу, Иоанну, Константинопольскому, Кириллу, Льву. И дальше у нас перечисляются уже авторитетные, их называют канонисты. Это правило VI Вселенского собора. Архиепископ Дионисий Александрийский, тоже архиепископ Василий Великий, епископ Григорий Низкий, Григорий Богослов и так далее. Мученик, архиепископ Киприан Карфагенский. Вот мне вот как-то надо, чтобы вы вот это нам объяснили. Что это за святые отцы церкви и как вот сегодня они могут на нас влиять? И возможно ли вообще современному человеку взять такую книгу и начать ее читать? Это исключительно вот вопрос не к священнику даже, а к человеку, который уже вот, ну, 23 года возглавляет книжный отдел Екатеринбургской митрополии, епархии.
2: Ну вот, смотрите, Евгения Игоревна, если сказать вот так вот кратко перед тем объяснениям о святых отцах, да, если сказать уже кратко вообще о сути спасения человека, вот в чем оно заключается. Мы все знаем, что мы все находимся в состоянии грехопадения, да, мы падшие, мы убитые грехом. На землю пришел Господь Иисус Христос, который, во-первых, нас искупил своей крестной смертью на кресте, во-вторых, Он основал церковь свою, в которой есть учение Христово, да, в которой есть Евангелие, да. И какая задача нас, наших вот простых христиан, прихожан, в чем она заключается вообще людей, да? Она заключается в том, чтобы мы вот эти вот, мы люди, убитые грехом, мы за место вот этого своего падшего естества, мы приняли как бы новую жизнь, да, новую жизнь, которая заключается в Евангелии. Мы должны от себя, грешных, падших, отречься, а Евангелие принять Евангелие, да, жизнь по Евангелию, да. То есть вот таким образом, можно сказать, и совершается спасение человека. Господь пришел на землю, принес свое учение, да, которое в Евангелии. Дальше. Евангелие все мы знаем, да, Новый Завет. Евангелие, где мы уже его все читали, все читаем. В православной традиции есть такое важное правило, что Евангелие мы читаем в объяснении святых отцов.
1: В толковании
2: святых отцов, в объяснении святых отцов. Цель какая? Цель какая этого всего? В нашем чтении, да, мы должны научиться жить по Евангелию. Мы должны научиться жить по заповедям Божьим. Научиться от кого? От святых отцов. Да? Так оно говорится, так принято в церкви. Под святыми отцами, вот для нас, простых людей, что нам нужно? Нам нужно научиться жить по вере. То есть мы должны учиться у тех людей, кто учит жить по вере, да? Кто учит жить по вере. И под святыми отцами есть действительно такая важная рекомендация. Вот мы можем в своих размышлениях, да, сегодня опираться на, например, на труды святителя Игнатия Брянчанинова. Они есть. Это делать очень просто, ну, чтобы была определенная точность, правильность, да, в изложении понимания этого вопроса. И они рекомендуют обращаться к трудам тех святых отцов, которых мы понимаем. Да? Вот мы сегодня, видите, вот вы перечислили вот те столпы православия, святые отцы, которыми устроилось это здание церкви, укрепилось, да, вот это со всех сторон, которые сегодня, ну, мы можем их найти там на сайтах, там на Азбуке Веры, там на других православных, наверное, у них есть эти творения, они, ну, мало, наверное, издаются, мало востребованы сегодня, ну, вот нами, простыми людьми, может быть, они больше нужны именно учителям церкви, священникам, да, там, епископам, которые должны это знать, понимать, охранять церковь. У них оно больше вот о сохранности церкви, да, о догматах уже, о бережном отношении к ним. Вот это вот святые отцы, да, тех канонические святые отцы, да, которые первых веков святые отцы, которые выполнили ту важную работу, предоставив нам, ну, возможность быть сегодня в церкви. Церковь устояла, пережила все искушения, все попытки ее разрушить в те века, особенно в первые. Вот. А сегодня мы, когда говорим о чтении святых отцов, мы говорим о тех святых отцах, которые нам должны быть понятными. Так человек устроен, он должен понимать, да, понимать вот это учение, научаться ему, да, как бы, чтобы жить уже по вере, чтобы жить по Евангелию, чтобы в своей жизни, ну, выходить из состояния греховности, да, из состояния вот этого падения, выходить из этого состояния и приходить в состояние новое уже, новое христианское, да, состояние уже не в грехах, в страстях, а уже в добродетелях, да, которые объяснены нам, опять же, святыми отцами, и которые мы должны в своей жизни, восприняв учение святых отцов, мы должны как раз принести плод определенный. Вот святые отцы подразумеваются как раз те, которые нам понятны, да, про них мы говорим, особенно для нас, для мирян. То есть это важно. Вот тот же святитель Игнатий, он дает вот эту рекомендацию, что ну, миряне должны читать святых отцов, которые написаны были для нас. Вот если сказать вот так вот, не совсем на ходу, на бегу, да, ну, мы можем вспомнить это, кого привести в пример. Ну, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Немало у него книг, проповедей, да. Святитель Феофан, затворник, которого тоже немало проповедей, объяснений, толкований, ну и много всего. Святитель Тихон Задонский, который, опять же, немало у него творений, трудов, да, которые объясняют, как нам, христианам современным, жить. Есть те учителя церковные, у которых также хватает их каких-то их трудов. Священномученик Иоанн Восторгов, да, ну, их можно много перечислять, да, которыми написаны книги, да. Важно, чтобы они были нам понятны, чтобы мы могли это воплотить в своей жизни. Вот, и процесс как происходит, еще вернусь немножко. Вот получается, человек, мы говорили, что он находится в состоянии падения, падший, да, в греховности, вне веры, вне Христа, вне благодати Божией. То есть под человеком что подразумевается? У человека есть такая важная его составляющая, это ум. Да? Ум. Ну, главное, вот мы с вами сидим, разговариваем, это наш ум, можно сказать, делает, понимаем, разумеваем. И вот этот ум, он засорен вне веры, вне истины, вне Евангелия ложью, разными ложными понятиями, неправильными, которые не соответствуют Евангелию, евангельской жизни, евангельским заповедям. И когда мы начинаем изучать святых отцов, читать святых отцов, мы исправляем свой ум, мы принимаем правильные их понятия на то, как нам правильно поступать в этой жизни, как нам правильно жить.
1: Книги святых отцов подобны богатому собранию врачебных средств.
2: Да, и мы ищем, чем мы больны, какие у нас есть проявления, что нам мешает жить. Мы, может быть, даже то, что мы любим, но это не соответствует Евангелию, да, как бы, может быть, мы очень там умные, мы все знаем, да, мы на все там ответим, мы знаем, кому как жить, что там наше руководство страны делает, что правильно, что неправильно, там, что там дома кто делает, да, мы очень умные, может быть, да. Ну и много-много разных есть грехов, страстей у человека, да, которые вот как раз с помощью святых отцов в церкви, они у нас есть, и мы, пользуясь этими трудами, должны исправлять свой ум, чтобы нам уже ничто не препятствовало благодати Божией в нас быть и уже следовать за Христом, чтобы наше спасение совершилось, и чтобы мы могли, ну, подготовиться уже правильно к переходу в вечность, к вечной жизни. Да? Вот, в принципе, в двух-трех словах кратенько о сути спасения, о необходимости святых отцов. Вот, и вот та проблема, которую вы озвучили, что святые отцы, они мало востребованы, да, это, конечно же, это большая проблема нашего времени. Она является последствием. Видите, святых отцов, их же трудно читать. Это высокая добродетель. Чтение святых отцов – это высокая добродетель. И вот этой добродетели, конечно же, сильно воспрепятствуют злые духи, бесы, да, которые мы знаем, да, по-простому, бесы, злые духи, как это объясняется в творении святых отцов, которые, конечно же, нам мешают, которые не хотят, чтобы мы приняли истину, очистили свой ум, разобрались там со своими проблемами, да, примирились со Христом, стали христианами, и они нам в этом здорово мешают. Почему сегодня современный мир, утопающий в грехах, почему в нем сегодня вот такое отношение к святым отцам? Ну вот оно объясняется. Мир утопает в грехах, в страстях. У нашего мира современно новые, там, как бы это сказать, увлечения, да? То есть люди увлечены деньгами, помрачены, да? Сегодня это, наверное, у современных жители России – это бог номер один, да, это деньги, да. Дальше там увлечены там стремлением какой-то власти, к, там, к чему-то, каким-то там регалиям, да, каким-то там, если ты там не имеешь там каких-то званий, ты, значит, ну, неудачник какой-то, да, так скажем, и так далее, тому подобное. Ну, много-много грехов сегодня в современной жизни людей, которые, ну, действительно, так скажем, заняли место умы современных людей.
1: И поэтому, в том числе христианские.
2: И в том числе христиан, да. И поэтому много сегодня проблем, да, говорить надо в мире, ну, и в земной, и современной церкви, да, как бы, когда, к сожалению, вот Слово Божие оказывается в забвении, в непонимании. Вот мне как, вот по месту моей работы, вот мне очень понятно, да, понятно, какую роль вот эта православная литература, святые отцы, они сегодня, когда вот хотим или не хотим, но это имеет место быть, оскудение, да, оскудение духовности, оскудение духовных наставников. Бывает, порой удивляешь, смотришь на это, и как будто, знаете, по логике же должно развиваться все, все должны укрепляться, должны более-более становиться образованы духовно. А смотришь вокруг, и как будто происходит все более-более деградация. Деградация, и это также, наверное, связано с грехом, связано с развитием этого интернета, из которого вот люди там себе находят подпитку своим страстям своеобразно во многом. Вот люди же сегодня, мы как знаем, вот сегодня куда ни зайди, сидит человек и смотрит в телефон. Вот я к вам заходил, сторож сидит в телефон, смотрит. Следующий там идет в телефон, смотрит. Сегодня, куда мы ни зайдем, все смотрят. Все смотрят в телефон. Ну вот вы где-то его потеряли, да? Специально, умышленно. Вот. И вот сегодня у нас греховность, да, развелась уже до такого предела, да, что сегодня мы уже дожили до новых каких-то глобальных проблем, да, как бы. И те святые отцы, они оказываются, к сожалению, не у дела, да, как бы не у дела. И это очень понятно, это можно понять,
1: это
2: современных
1: вот
2: людей.
1: Объясняется, да,
2: да, оно что объясняется, что это действительно
1: считаю.
2: Трудно. Это не просто, это большой труд, это важный труд, это необходимый труд. И в этом деле, конечно, приобщать нас к чтению святых отцов должны наши церковные руководители. Это священники, да, которые должны нас этому научать, и мы надеемся, что они каждый на своем месте продолжают это усиленно, всеусердно делать. Очень бы это бы хотелось, да, и думается, что так оно на самом деле и есть. Ну вот я бы хотел зачитать цитату из святителя Игнатия. Вот он красиво так это говорит в своем таком стиле. «Отныне, во время краткой земной жизни, которую Писание не назвало даже жизнью, а странствованием, познакомься со святыми. Ты хочешь принадлежать на небе к их обществу, хочешь быть участником их блаженства, отныне поступи в общение с ними. И когда выйдешь из храмины тела, они примут тебя к себе, как своего знакомого, как своего друга». Это я читаю выдержку из творения святителя Игнатия Брянчанинова, из «Аскетических опытов», том номер 1, о чтении святых отцов. И далее. «Нет ближе знакомства, нет теснее связи, как связь единством мыслей, единством чувствования, единством цели. Где единомыслие, там непременно единодушие, там непременно одна цель, одинаковый успех достижения цели». Вот чем важен нам святитель Игнатий, почему мы опираемся на его труды, да, сегодня в том числе. Вот святитель Игнатий Брянчанинов – это такой уникальный человек, который в своей жизни изучил труды творения древних отцов и адаптировал их к современному ему обществу. Адаптировал. То есть мне сегодня не нужно, например, ну, читать, может быть, труды Григория, святителя Григория Богослова, да? Они мне не по зубам. Они, ну, для этого нужно действительно, может быть, какая-то образованность, какая-то нужна база, какая-то нужна подготовка большая, может быть, образование, может, учеба, да, какая-то, может быть, вот просто понимание этого языка древнего. Я не смогу его читать. Это очень сложно, да. Но я спокоен. Почему? Потому что, читая труды святителя Игнатия, я нахожу в них ссылки ну, на всех этих древних отцов, на святителя Иоанна Златоуста, на святителя Василия Великого, на святителя Григория Богослова, на тех пустынников, монахов, Антония Великого, преподобного Макария Египетского, да, все, они все, все есть в трудах святителя Игнатия, да, необходимое, важное, все, что нужно, да, и оно мне более доступно, оно мне более понятно. Но чтение трудов святителя Игнатия, это изучение трудов святителя Игнатия, это тоже определенная высота, это тоже нужна определенная подготовка, да, это определенная работа, это не чтение такое, это не простое чтение, это не легкое чтение, для него тоже нужна определенная база, да, определенная база, которая христианином должна набираться, когда он приходит в храм и начинает читать жития святых, может быть, тех же древних святых, там этих великомучениц Екатерин, Ирин, Светлан, там, Фатиний, да, и других. Читаем жития оптинских старцев, да, их там с десяток. Читаем жития других, читаем беседы на Евангелие Василия Кинешемского, ну и многие-многие другие современные книги, которые нам известны. И таким образом, ну, современных нам читаем архимандрита Рафаила Карелина, да, архимандрита Лазаря Абашиза, да, вот этих людей, игумена Никона Воробьева, да, еще есть немало-немало современных
1: очень,
2: книг.
1: Очень мне нравится еще Валентин Свинцицкий, протоиерей.
2: Ой, да, очень. Иннокентий Херсонский, пошло-поехало-поехало, да, их действительно немало, этих авторов современных. То есть самое главное, мы должны что понимать? Что вот это все чтение вместе, оно же для чего? Мы же не просто читаем, что нам вот нечего делать, скучно, и вот и пойду поразвлекаюсь, да, почитаю. Нет, ни в коем
1: понимание
2: случае.
1: Понимание цели спасения.
2: Мы научаемся жить, да, мы для чего читаем? Чтобы научиться жить по вере, да, чтобы научиться исполнению заповедей, да, чтобы научиться пониманию Евангелия, да, чтобы все это воплотить в своей жизни. Вот для этого мы читаем. И здесь мы сталкиваемся с препятствием, которое исходит откуда? Откуда исходит оно? Оно исходит, о ужас, да? Оно исходит из нашего сердца. Оно противится истине. Вот что мы должны понимать и знать. Нам это сложно, нам это трудно, у нас нет времени, нам это сложно, нам не дают сесть, сосредоточиться, да? Нам мешают всячески, но вот в этом заключается эта борьба, да? Духи злобы используют все против того, чтобы мы не начали эту духовную, эту важную работу. Они придумали сегодня целое направление современное православного фэнтези. Лишь бы мы чем-то заняли свой ум, силы, там, куда-то ушли в другое направление, да, как бы вот от этого, ну, уже от этого действительно истинной пищи творения святых отцов, вот которых я перечислил так, поразмышляв, подумал, что я сам читал, что у нас сегодня есть, предлагается в приходах, в нашем отделе для храмов, для монастырей. Ну вот еще можно из этой статьи святителя Игнатия вот прочитать вот в подтверждение моих слов, что это не я сам так думаю, это так святые отцы учат. А я только прочитал это все, ну и пытаюсь в своей жизни этому следовать, этому учению. Усвой себе мысли и дух святых отцов чтением их писаний. Святые отцы достигли цели спасения, и ты достигнешь этой цели по естественному ходу вещей, как единомысленный, единодушный святым отцам. Ты спасешься. То есть мы должны стать им единомысленными. Мы должны вот этот свой ум, очень умный, зараженный грехами, страстями, да, разнообразными, какими-то несоответствующими Евангелию понятиями исправить, привести его в полное соответствие. Вот для этого нам дана жизнь, этим мы усиленно должны заниматься на этой земле. Усердно, усиленно. Святые отцы, вот дальше о чем я говорил, святые отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к уразумению его. И потому сначала более занимайся чтением святых отцов.
1: Это вот такие, Владимир Сергеевич, прям прописные истины.
2: Да. Когда же они научат тебя читать Евангелие, тогда уже преимущественно читай Евангелие. Да? Вот. И важные слова. «Не сочти для себя достаточным чтением одного Евангелия без чтения святых отцов с восклицательным знаком. Это мысль гордая, опасная. Лучше пусть придут к тебя, к Евангелию, святые отцы, как возлюбленное свое дитя, получившее предварительное воспитание и образование посредством их писаний». То есть мы должны получить воспитание, мы должны себя образовать чтением святых отцов. Мы должны также, причем должны и обязаны также мыслить, также думать, также понимать эту жизнь. Не просто так, а мы должны привязать все, что мы прочитали, все, что мы изучили, к нашей жизни, к действительности, к реалии, чтобы мы воплотили вот это понимание, знание в своей жизни.
1: Вот сегодня уже заканчивается наша программа, и я внимательно очень слушала, и я понимаю, что это вот как раз для тех христиан, которые действительно истинно хотят спасаться. Потому что есть люди, которые называют себя христианами, они не будут в этом преуспевать. И это правда. То есть вот это как раз должны понимать те, которые очень любят Бога и хотят жить по заповедям, и понимать вот эту вот истинную цель христианской жизни — это спасение своей души. Вот это вот самое главное, что вот думается.
2: Этому, да, этому всему, главному этому настрою научают нас как раз святые отцы в лице... Кто такие святые? Это лучшие представители, да, земной церкви, которые потрудились для нас много, которые объяснили нам этот путь спасения и объяснили нам, как вот правильно он совершается. Вот мне бы еще хотелось вот последнюю цитатку прочитать, такую, мне кажется, важную. «Чтение писаний отеческих, родители царь всех добродетелей», да? «Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению священного писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским, глубокому уважению, которое должно иметь к евангельским заповедям, словом сказать, спасению и христианскому совершенству. Чтение святых отцов должно быть тщательное, внимательное и постоянное. Невидимый враг наш, ненавидящий глаз утверждения, ненавидит в особенности, когда этот глаз исходит от святых отцов». Каким образом в жизни это должно происходить? Например, ну, христианин должен находить время, например, немножко, может быть, лучше всего утром, чтобы минуток 20 внимательно прочитать один абзац, пусть один абзац, одну страничку внимательно, с размышлением, чтобы понять, подумать, как применить это в своей жизни, поразбираться, если не понял, еще раз перечитать, подумать, поразмышлять. И в течение дня, когда христианин, например, едет в транспорте, появилась у него какая-то свободная минутка в обеденный перерыв, чтобы он мог размышлением вернуться к прочитанному, поразмышлять, подумать о том, что он сегодня прочитал.
1: Владимир Сергеевич, как у него будет складываться тогда жизнь с окружающими его людьми? Будут ли искушения какие-то, или наоборот, все как будет тишь, гладь, да Божья благодать?
2: А сегодня, видите, сегодня у всех искушения везде, во всем и вся, да, так скажем. И поэтому на земле, конечно же, когда человек вступит в борьбу со своими страстями, да, потрудится, придет в согласие, да, уже с Богом, с небом, конечно же, такая жизнь, она уже поможет человеку разобраться в самом себе, познать то, что ему мешает жить, познать там свои немощи, да, свои качества, которые эту жизнь делают не жизнью, а мучением, да, когда человек страдает, мучается, и как мы всегда думаем, что это в окружающие виноваты, а вина-то она всегда во мне, да, получается, в каких-то моих качествах, и когда мы разберемся в этих вопросах истинно, правильно, разберемся от
1: святых отцов. Психологи нам этого не дадут.
2: От святых отцов.
1: Ой. Вот и ответ.
2: Святые отцы, вот да, наши учителя, наши руководители, и в церкви, действительно в церкви есть это учение о спасении, учение о том, как победить свои страсти, грехи, как им научиться правильно их понять. и в жизни своей применить, да. Только вот, вот здесь как раз есть то, то, что нам поможет, да, в этой жизни преодолеть все наши трудности, сложности. На практике, да, когда мы из трудов святых отцов разберемся в них, в теории, ну, на практике будем это все применять и с Божьей помощью преодолевать уже те трудности, которые присутствуют в наших жизнях.
1: В наших странствованиях. Ну что ж, я хочу сказать о том, что мы вот эту тему сейчас так начали поднимать, серьезно, тему святых отцов. У нас святитель Игнатий зазвучал в эфире более подробным образом, и другие святые отцы так или иначе читаются. Поэтому слышащий слово да слышит, и желающий спасаться да будет спасаться. Спасибо вам, Владимир Сергеевич, большое.
2: Слава Богу, Евгения Игоревна. Благодарю за внимание слушателей Православного радио. Спасибо.
1: Дорогие наши слушатели, сегодня в студии Православного радиоканала «Воскресение» был руководитель книжного отдела Екатеринбургской митрополии Владимир Сергеевич Токарев. Спаси Господь, до встречи в эфире.
2: Слава Богу. До свидания.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона сегодня с вами я, Мария Заостровных. Ну а за звукорежиссерским пультом компанию мне составит Екатерина Попова. На календаре у нас суббота, 10 октября, продолжается 19-я седмица по Пятидесятнице. Кстати, день сегодня не постный. И среди прочих мы чтим память мучеников Калистрата и дружины его, а также священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Ну и как всегда, более подробно о тех святых, которых мы сегодня также чтим, через несколько минут, сразу после выпуска новостей, узнаем из программы «Православный календарь». Затем услышим 12-ю кафизму, в 10.15 – Евангелие дня, а в 10.30 – главы из книги «Деяний святых апостолов». В 11.10 нас ждет программа из цикла «Точка зрения». В 11.30 – «Духовное слово», главы из книги «Отеческие наставления» отца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12.15 – летопись Екатеринбурга «Музейные истории». Узнаем много интересного из жизни нашего города. В 12.30 – звучащая книга. Иван Тургенев, роман «Дворянское гнездо». В 13.15 нас ждут новости культуры. Программа Марьяны Ильиной «Выход в свет». В 13.30 от Виктории Кауган узнаем, как прошел Великорецкий крестный ход. В 14.15 программа из цикла «Беседы о вечном», а в 15.15 повторим для вас передачу «Точка зрения». В 15.30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача «Художественное чтение». В 16.10 мы повторим для вас православный календарь, в 16.30 – главы из книги «Деяний святых апостолов», в 17.20 – передачу из цикла «Гость в студии». Вот такие программы совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Руководитель епархиального миссионерского отдела принял участие в заседании Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и терроризма в муниципальном образовании город Алапаевск. 30 сентября по благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, в заседании Консультационного совета по профилактике экстремизма и терроризма муниципального образования города Алапаевска принял участие иеромонах Серафим Шанин, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии. Заседание прошло под руководством заместителя главы муниципального образования города Алапаевск по социальной работе Вихаревой Виктории Леонидовны. В ходе встречи участники обсуждали важные и актуальные вопросы, связанные с профилактикой экстремистских проявлений на территории округа, межведомственным взаимодействием в сфере противодействия идеологии терроризма. Далее в этом выпуске. 5 октября в одном из столичных кинотеатров прошел закрытый показ фильма «Святые предприниматели». Его посмотрели 400 зрителей, сотрудники группы компаний «Новард». Картина посвящена предпринимателям, для которых создание и развитие своего дела было связано не только с профессиональным успехом, но и со служением Богу, людям и Отечеству. Авторы фильма обращаются к судьбам представителей дореволюционного российского предпринимательства. В их числе преподобный Серафим Вырицкий, праведный Василий Павлово-Посадский, исповедник Иоанн Летников, а также к историям известных меценатов Третьяковых, Бахрушиных, фон Мек, Абрикосовых и других. В фильме представлены и современные предприниматели, руководители компаний. В основе ленты – материалы исследовательского проекта, который Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей реализует совместно с Фондом созидательного предпринимательства «Дело во имя веры» на протяжении нескольких лет. Создатели картины стремились показать, что нравственные ориентиры русских предпринимателей прошлого могут служить опорой и для современного бизнеса. После показа состоялась беседа с создателями и героями фильма. В обсуждении приняли участие идеолог и генеральный продюсер фильма, вице-президент Фонда православного телевидения и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, креативный продюсер Анна Захарова, режиссер-постановщик Юрий Однопозов. В ходе дискуссии речь шла об актуальности созидательного предпринимательства, о роли веры и нравственных принципов в принятии деловых решений, а также об истории создания фильма. В частности, Борис Корчевников рассказал, как возник замысел проекта и почему эта идея для него особенно важна. В фойе кинотеатра гости могли увидеть икону «Святые покровители предпринимателей». По словам авторов фильма, именно она во многом стала отправной точкой для работы. Одним из вдохновителей исследовательского проекта о жизни святых предпринимателей стал Андрей Гусаров, президент фонда «Дело во имя веры». По заказу фонда в 2023 году был написан первый образ на этот сюжет, а в 2025 году его представили на Петербургском международном экономическом форуме. На иконе изображены святые, чье земное служение было связано с предпринимательской деятельностью. 5 ноября картина выйдет в широкий прокат. И в завершение выпуска. Договор о сотрудничестве между храмом великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах и школой номер 199 Приморского района Санкт-Петербурга подписали 6 октября в Приходском духовно-просветительском центре настоятель протоиерей Александр Рябков и директор школы Ольга Протасова. Учебное заведение принимает участие в организованных приходом солунских чтениях и приглашает преподавателей приходской воскресной школы для бесед с учащимися в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Достигнута договоренность об участии духовенства храма в уроках «Разговоры о важном». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 10 октября по новому стилю или 27 сентября по старому. И сегодня память апостолов от 70 Марка, Аристарха и Зины, мученицы Эпихарии Римской и мучеников Калистрата и дружины его Гимнасия и иных пострадавших в IV веке. Преподобного Игнатия Глубокореченского, Каппадокийского, игумена X века. Преподобного Савватия Соловецкого, подвижника XV века. Святых XX века, священномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого, священномучеников Германа Косолапова, епископа Вольского и Михаила Платонова, Дмитрия Шишокина, Федора Богоявленского, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы познакомимся сегодня с подвижником северных земель, преподобным Савватием Соловецким. Преподобный пришел в Кирилло-Белоезерский монастырь в 1396 году, где принял иноческий постриг. Там он подвязался долгое время, беспрекословно исполняя все послушания. Смирение, кроткая любовь и строгая жизнь отличали преподобного Савватия среди других подвижников. Вскоре он стал тяготиться вниманием и уважением братьев и приходивших мирян. И узнав, что на Ладожском озере есть каменистый остров Валаам, решил переселиться туда. Тяжко скорбя, простилась братья Кирилла Белоезерского монастыря со святым старцем. На Валааме мирская слава также стала беспокоить смиренного старца. Между тем, преподобный узнал, что на севере есть необитаемый Соловецкий остров. Он стал просить у игумена благословения поселиться там, в уединении. Однако игумен и братья не пожелали расставаться со святым старцем. По указанию Божию, преподобный Савватий ночью оставил Валаамскую обитель и направился к берегам Белого моря. Он узнал от местных жителей, что остров находится в 2 днях плавания, что на нем много озер и что на острове никто не живет. Удивленные жители спрашивали у беленного сединами подвижника, как он будет там жить и чем питаться. «У меня такой владыка, — отвечал преподобный, — который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта». Вблизи устья реки Выги, в местечке Сороки, святой встретился с подвязавшимся в отшельничестве преподобным Германом. И они вместе решили переселиться на остров. На утлой ладье, помолившись Богу, старцы отправились по суровому морю и через 3 дня достигли Соловецкого острова. Подвижники поселились около Секирной горы, где водрузили крест и поставили келью. В суровых условиях севера подвязались старцы в течение нескольких лет и своими подвигами осветили безлюдный остров. Однажды, когда преподобный Герман отправился по келейным нуждам на реку Онегу, преподобный Савватий, оставшись один, почувствовал приближение кончины и обратился с молитвой к Богу, чтобы он сподобил его причаститься святых тайн. За 2 дня преподобный доплыл до материка и в 10 верстах от реки Выги встретил игумена Нафанаила, шедшего в далекое селение причащать больного крестьянина. Игумен Нафанаил обрадовался встрече с преподобным, исполнил его желание и выслушал при этом рассказ о подвигах на острове. Придя в храм, святой старец молитвенно благодарил Бога за причащение. Он затворился в келье, находившейся при храме, и стал готовиться к отшествию в вечное селение, которое произошло 27 сентября 1435 года. Через 30 лет святые мощи преподобного Савватия были перенесены преподобным Зосимой и братьей на Соловецкий остров. Дорогие братья и сестры, что такое жизнь преподобного Савватия? Это бегство от тщеславия. Так случилось, что Господь даровал ему талант строгого подвижнического духа. Многие христианские добродетели украсили святого еще в начале его монашеского пути. Но признание людей – это та зараза, которая могла целиком и полностью уничтожить всю благодать Духа Святого, что копилось в сердце подвижника. У каждого из нас разные дарования, и каждому из нас нужны для падения разные силы искушения. Преподобный Савватий был силен духом, но и враг на него ополчался с полной силой. Чтобы противостоять врагу, святой предпринимал героические усилия и снискал великую благодать. Конечно, братья и сестры, у большинства из нас дарование от Бога куда скромнее, но механизм духовный все тот же. По мере своего дара Господь дает свободу духам злобы воздействовать на нас, чтобы мы могли, проявив свою свободную волю, противостать им и поучаствовать в великой духовной брани человечества с силами зла. И в этой борьбе каждый призван по мере своих сил приблизиться к индивидуальному образу святости, уготованному для нас Господом. И вот что об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. И да поможет нам Господь в нашей духовной брани на пути к святости молитвами святого Савватия. Преподобный отче Савватия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Звучит 12-я кафизма.
3: Благословен.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хощу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 12. Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил Еси приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели Еси Ты, и творяй чудеса, Ты Еси Бог един». Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восташа на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Яковлев, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сей на племеннице и Тир, и люди, и Феопстии, сии быша тама, мати Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я тренновенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сене смертней,
На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя. Ударил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе. Предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и до мертвыми творишь и чудеса, или врач Тебе воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвенней. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от мене. Нищий есть маз, и в трудех от юности моей я. Вознежися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода, весь день одержаша мя вкупе. Ударил еси от мене друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекл еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. Завещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, я как то во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укращаешь и. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцою силы Твоей растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя, и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоим вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих. Обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя отец мой еси ты, Бог мой, и заступник спасения моего. Я с первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу в век века семя его, и престол его яко дни неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание моя осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о свете моем, аще Давиду солжу. Семя его век пребудет, и престол его яко солнце предо мною, и яко луна совершенно в век,
и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие по тем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кимой состав, едабо всуе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, еже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? Ими же клялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам небытия, и создатися земли, и вселенней, и от века, и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, а обратитеся, сынови человечестии, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, еже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротость наны, и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажи ми, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилны еси, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словесе мятежно, плещма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьму Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспиды и василиска наступиши, и попереши льва и змея, яко на мя уповаю и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое, воззовет ко Мне и услышу Его, с Ним есмь в скорби, изму Его и прославлю Его, долготою дней исполню Его,
и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка человеколюбчие, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действа дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Якогда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие собратеворежащие сети храм. Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоей отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В центре Царский продолжается лекторий «Храма на крови» и Академии журнала «ФОМА». Приглашаем 11 октября в 15 часов в культурно-просветительский центр «Царский» на лекторий Академии журнала «ФОМА» и «Храма на крови». Лекцию «Спор о воскресении Христа» Владимира Соловьева и Льва Толстого «Что означает воскрехнуть из мертвых?» прочитает иерей Алексей Ковальчук. Иерей Алексей Ковальчук – научный сотрудник Российской христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского, исследователь философии религии и мистицизма. Лев Толстой, великий русский писатель, против Владимира Соловьева, философа и религиозного мыслителя. Что значит воскреснуть из мертвых? Вторая половина XIX века – эпоха, когда русская интеллигенция мучительно ищет путь к примирению веры и разума. Одной из главных загадок, требующих разрешения, становится воскресение Христа. Как оно произошло, физически или духовно? И возможно ли вообще мыслить воскресение? Ответ на этот вопрос развел великого писателя и религиозного философа по разные стороны баррикад. На встрече реконструируем ход аргументации оппонентов и попытаемся ответить на вопрос, что значит воскреснуть для каждого из нас сегодня. Вход на лекцию по предварительной регистрации. Далее в этом выпуске. Представитель Русской Церкви принял участие в заседании комиссии по богословскому образованию Всемирного Совета Церквей. 4-9 октября этого года на базе Института Боссе, Швейцария, проходило заседание комиссии по богословскому образованию Всемирного Совета Церквей. В работе комиссии принял участие профессор кафедры церковной истории Московской Духовной Академии, доцент кафедры церковной истории церковного права общецерковной аспирантуры и докторантуры священник Антоний Борисов. В рамках состоявшихся пленарных заседаний и тематических дискуссий отец Антоний представил православную точку зрения на природу богословского образования, указал на необходимость сохранения верности древнецерковному преданию и стремление избегать искушения заменять традиционную библейскую терминологию сомнительными с точки зрения содержания секулярными светскими понятиями. Священник Антоний Борисов также принял участие в торжестве по случаю 80-летия Института Боссе, в котором обучались и обучаются представители поместных православных церквей, и передал декану института священнику Лоуренсу Ивуамади поздравительный адрес от председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. И в завершении выпуска. Житель Херсонской области Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна погибли 7 октября в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Кроме погибшей девушки, в семье еще 12 детей. Супруга ждет рождения 14-го ребенка. Семья с начала СВО активно помогала нуждающимся, снабжала их хлебом из собственной пекарни. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения, подчеркнул глава региона Владимир Сальдо. «Для тех, кто хочет помочь семье, открыта горячая линия помощи», – рассказал он. В доме Александра Колотуна останавливались сотни добровольцев, приезжавших отовсюду и помогавших разводить хлеб и другую гуманитарную помощь. Они же привозили муку для выпечки хлеба. За 2 дня уходила тонна муки, из которой выпекали 3000 буханок. Пока еще было возможно, супруги Колотунь доставляли хлеб жителям Алешек. А когда доступ туда прекратился из-за постоянных атак БПЛА, развозили его по селам в прифронтовой зоне. Вот что рассказал уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев. «Я знал Александра лично. Он помогал нам оказывать помощь жителям прифронтовых сел, эвакуировать гражданских. Он был человеком необычайной энергии и доброты. Каждую неделю сотни людей получали от него помощь. Он развозил хлеб и продукты мирным жителям в прифронтовых селах. Тысячи людей остались без его поддержки. Осиротела не только семья Александра, а и все его подопечные». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 4 глава, с 31 по 36 стих. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас.

знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. Дорогие друзья, вот как истолковывает сегодняшнее евангельское чтение блаженный Феофилакт Болгарский. Поскольку ни разум, ни учение не привлекают неверных к вере, то Господь присоединяет чудотворение как самое действенное средство. Итак, Он творит чудеса в Капернауме, ибо жители сего города были самые неверные и для веры нуждались во многих чудесах. Итак, когда Он достаточно научил, и при том, как имеющий власть, ибо Он не говорил, это говорит Господь, но Я говорю вам, потому что Он был не из числа пророков, но истинный Сын Божий. После сего присоединяет и чудо именно, исцеляет мучимого бесом. Бес сначала обнаруживает вражду, чтобы свидетельство его было достовернее, потом приводит свидетельство: «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Сначала упрекает его: «Зачем ты пришел сюда погубить нас?» Потом обольщает его, думая, что Господь, прельстившись, оставит его. Но Господь, научая не пользоваться свидетельством и представлением от беса, говорит: «Замолчи и выйди из него». Впрочем, позволяет бесу повергнуть человека, чтобы присутствующие узнали, что он подлинно имеет беса, которому и слова принадлежали, хотя орудием был язык человека. И все обращались друг к другу, удивляясь случившемуся и говоря: «Что это за слово, которым он повелевает: замолчи и выйди из него?» Знай же, что и ныне многие имеют бесов, а именно те, которые исполняют пожелания бесов. Например, кто гневлив, тот имеет беса гнева. Но когда придет Иисус в синагогу, то есть когда ум будет сосредоточен, а не рассеян, тогда скажет бесу гнева: «Доселе неукротимому, замолчи», и он тотчас выйдет из человека, повернув его на середину. Что же значит «повернуть на середину»? «Знай, — говорит далее блаженный Феофилакт, — человек не должен быть гневлив и раздражителен, ибо это свойственно зверям. Не совершенно безгневен, ибо это свойственно бесчувственному. Но идти средним путем и иметь гнев против злобы. Итак, когда дух лукавый бросит кого-нибудь на середину, то уходи от него».

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к Ефесянам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Обращение Павла к святым в Эфесе. Стих 3. Прославляет Бога за излитые благословения. Стих 15. Молится, чтобы ефесяне познали славу Евангелия. Стих 1. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Стих 2. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Стих 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Стих 4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Стих 5. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Стих 6. В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Стих 7. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Стих 8. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Стих 9. Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем. Стих 10. В устроение полноты времен, дабы все поднебесное и земное соединить под головою Христом. Стих 11. В нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Стих 12. Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Стих 13. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Стих 14. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Стих 15. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, и о любви ко всем святым, стих 16, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, стих 17, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Стих 18. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. Стих 19. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Стих 20. Который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Стих 21. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Стих 22. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви. Стих 23, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 1. Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил благодатью. Стих 11. Христос разрушил преграду между иудеем и язычником. Стих 19. Вы уже не чужие и не пришельцы. Стих 1. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, стих 2, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, стих 3, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Стих 4. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, стих 5, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Стих 6. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Стих 7. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Стих 8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Стих 9. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Стих 10. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Стих 11. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Стих 12. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Стих 13. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Стих 14. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Стих 15. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Стих 16. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Стих 17. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким. Стих 18. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Стих 19. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Стих 20. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, стих 21, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, стих 22, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. Послание к Ефесянам, глава 3. Стих 1. Слава Павла, открыть наследство язычников в Евангелии. Стих 14. Его молитва к Отцу, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вам уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Стих 20. Слава тому, кто может сделать несравненно больше. Стих 1. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Стих 2. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Стих 3. потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, стих 4, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, стих 5, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. Стих 6. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Стих 7. Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Стих 8. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Стих 9. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Стих 10. Дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Стих 11. По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем. Стих 12. В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Стих 13. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Стих 14. Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа. Стих 15. От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Стих 16. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Стих 17. Верую вселиться Христу в сердца ваши. Стих 18. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Стих 19. И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Стих 20. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, стих 21. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 1. Храните единство духа в союзе мира, тело одно, дары различны. Стих 17. Отложите ветхого человека, облекитесь в нового. Стих 25. Приличное поведение. Стих 1. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, стих 2, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стих 3, стараясь сохранять единство духа в союзе мира, стих 4, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, стих 5. Один Господь, одна вера, одно крещение. Стих 6. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Стих 7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Стих 8. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Стих 9. А «восшел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Стих 10. Не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Стих 11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Стих 12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Стих 13. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Стих 14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Стих 15. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос. Стих 16. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Стих 17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Стих 19. «Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Стих 20. «Но вы не так познали Христа». Стих 21. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Стих 22. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Стих 23. «А обновиться духом ума вашего». Стих 24. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Стих 25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Стих 26. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Стих 27. «И не давайте места дьяволу». Стих 28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся». Стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Стих 31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Стих 32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме во имя святителя Луки Крымского при Ревдинской городской больнице 3 октября совершена первая божественная литургия. Это первый больничный храм в городе, который стал духовным центром для пациентов, врачей и персонала. Первую божественную литургию в новом храме совершил благочинный Ревдинского округа храмов Екатеринбургской епархии протоиерей Алексей Сысков в сослужении клириков благочиния. За богослужением молились также сестры и братья службы милосердия Елисаветинского сестричества, верующие, которые, хочется надеяться, станут прихожанами больничного храма. Храм во имя святителя Луки Крымского строился при поддержке Среднеуральского медиплавильного завода с декабря 25 года по май 26 года. 19 сентября 26 года храм был открыт и освящен. Исполняющая обязанности главного врача Ревдинской городской больницы Наталья Валерьевна Андриановская отметила, что появление храма важно не только для пациентов. Педагог духовно-просветительского центра «Светоч» Михаил Александрович Макурин отметил, что храм во имя святителя Луки Крымского – огромная радость для пациентов, врачей и персонала Ревдинской городской больницы. Имя святителя Луки для больничного храма выбрано не случайно. В миру Валентин Воино-Ясенецкий был хирургом, ученым и доктором медицинских наук. Став священником, а позднее епископом, он продолжал заниматься медициной, лечить людей и оперировать. Его очерки гнойной хирургии стали одним из наиболее известных научных трудов врача. В 1946 году Воино-Ясенецкий был удостоен Сталинской премии. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила его к лику святых. Святителя Луку особенно почитают врачи и пациенты. Храмы и часовни в его честь нередко открывают при медицинских учреждениях. В храме пребывают иконы святых покровителей врачей, святителя Луки, архиепископа Симферопольского и великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой. Пожелаем священнослужителям нового храма Божьей помощи и благословения в предстоящих трудах. Далее в этом выпуске. В Санкт-Петербурге тренировку по футболу на электроколясках для ветеранов СВО, проходящих реабилитацию в мультицентре социальной и трудовой интеграции, организовали 5 октября благотворительный фонд «Свой дом» и спортивный клуб «Паралимпик» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Стрельно». Настоятель храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский отметил, что подобные тренировки дают возможность воинам почувствовать себя частью команды, а организаторам проявить заботу и милосердие, стать настоящими учениками Христа. Адаптивный футбол помогает воинам поддерживать физическую форму, преодолевать психологические барьеры, возвращаясь к активной жизни через спорт. И в завершении выпуска. Минувшие выходные в городе Печоры Псковской области прошел первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик». В мероприятии приняли участие представители 13 монастырей России и Белоруссии. Казанскую епархию представила команда благотворительного проекта «Раифская трапеза». Реализует социальную значимую инициативу «Раифский Богородицкий монастырь» совместно с епархиальной службой помощи нуждающимся «Милосердие Казань». В рамках проекта на приходах после богослужений организуется раздача горячих обедов прихожанам храма, людям, оказавшимся в кризисной ситуации, малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам. В дни проведения фестиваля представители монастырей провели кулинарные мастер-классы, подготовили фирменные блюда, а также представили фермерские продукты, сладости и изделия ручной работы на ярмарочной площади. Для гостей были организованы занятия по флористике и иконописи, духовно-просветительские встречи со священниками и концертная программа. За 3 дня фестиваль посетили около 20 тысяч человек. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится отец Алексей Долгоруков. И вот какую тему мы сегодня обсудим. В Госдуму недавно внесли законопроект, признающий экстремизмом почти все. Ну, по крайней мере, такие заголовки можно было прочитать. Давайте разбираться. Николай Бурляев, это депутат, предложил считать экстремизмом пропаганду и распространение любых учений, культов и движений против традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Если законопроект примут, запрещенные станут.

0: уже и сказала. Во-первых, что законопроект только зарегистрировали, это пока только инициатива, а с другой стороны, вот нету точного понятия, во-первых, да, что такое традиционные российские духовно-нравственные ценности, во-вторых, опять же, в документе нету точного перечня, да, вот этих вот структур, которые этот законопроект должен закрывать. Батюшка, как вам в общем и целом идея за все хорошее против всего плохого?
1: Мое мнение, пусть принимают проект. Я думаю, что подобных еще можно сотни две принять. Мне кажется, такие законопроекты, они как-то, ну, не очень востребованы, потому что если явление такое, ну, незначительное, можно каким-то другим образом его, мне кажется, решать. А что касается традиционных ценностей, тут да, тут с этим проблема. Взять хотя бы даже семью. Что подразумевать под традиционными ценностями? Ну да, били мужья, жен в семьях. Это входит в понятие традиционная семья патриархальная или нет? Тут, конечно, нужно подумать. Я бы так сказал. Традиция — эта вещь ведь должна быть живая все ж таки. Она то, что передается и развивается. А когда это берется какая-то, ну что ли, мертвая модель уже, которая сейчас не существует, если пытаться ее осуществить, то она, во-первых, не приживется. Если даже что-то и приживется, то ничего хорошего не получится. Думаю, что нужно по этому поводу, ну, может быть, даже не то, что другую терминологию создавать, но, по крайней мере, пояснять, что мы должны создавать, особенно в наших условиях сейчас, современных, многие вещи нужно пересматривать и заново выбирать какие-то ориентиры и критерии для того, чтобы это были традиционные или нетрадиционные, но очень важные и полезные для человека ценности.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В эфире была программа «Точка зрения», в которой священники Русской Православной Церкви делятся своим личным мнением, своей личной точкой зрения на те или иные новости и события, которые нас окружают. Напомню, что наша программа поэтому и называется «Точка зрения», потому что выражает точку зрения, взгляд одного конкретного человека. На телефонной связи с нашей студией своим мнением делился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!

зримое, уградит в дверь его свой удел последний, всех пришедших с верою.

детка. Аман, Апат, а всех близких и родных. Пусть у них будет все хорошо. Пусть они будут здоровы.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 21. О любви и божественном смирении, а также о благодати и страхе Божием. Да даст вам Господь Бог мир и любовь, ибо Бог есть любовь. Поминайте всегда слова Господа, сказавшего: «Кто соблюдает заповеди мои, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Возлюбим Бога всей нашей душой, всем нашим сердцем, всей силой нашей. И да будут согласны этим наши дела, то есть да будут все наши поступки отблеском любви к Нему. И когда мы подвязаемся законно, то наши души бывают вознаграждены божественной любовью. А обретший любовь на каждый день вкушает Христа и потому соделывается бессмертным. «Едущий хлеб сей, который я дам, будет жить вовек», говорит Святое Евангелие. Вкушающий любовь Христову пожинает обильные плоды жизни во Христе. Души, любящие Иисуса, вдыхают духовный воздух иного мира, мира духовного, Царствия Небесного. Уже отныне они напояются водами, истекающими от престола благодати Божией. Питьем на божественной трапезе является божественная любовь. От этого питья испили распутники – и раны их грехов исцелели. Испили пьяницы и стали трезвенниками. Испили богатые и возжелали нищеты во Христе. Испили нищие и обогатились надеждой Божией. Испили немощные и стали сильными. Испили неразумные и стали мудрецами. Любовь — это торжество христианина над дьяволом, ненавистью и враждой. Но чтобы достичь божественного пристанища любви Божией, нужно прежде убояться Бога как Бога, наказывающего грех и преступление. Невозможно переплыть море и достигнуть гавани без корабля. Подобно этому невозможно без покаяния достичь пристани любви. Страх Божий, как рулевой и капитан, вводит нас на корабль покаяния и переносит через зловонное море жизни, приводя нас к божественной пристани, божественной любви. Как невозможно жить без воздуха, так невозможно иметь вечную жизнь с Богом, не вдыхая сладчайшего и благоуханнейшего воздуха любви Божией. Силой покаяния сбросим с себя груз наших грехов и, став легкими, разрешившись от уз, воспарим, подобно орлам, высоко-высоко, туда, где вечный Бог собрал неистощимые богатства добродетели и мудрости, чтобы испить нам от источников вечной жизни и стать богами, обожиться, как сказано в Писании, «Бози есте и сынове Вышнего вси». Понудим себя, чада мои, потому что нерадение и лень не приобретают любви Божией, стяжевает же ее усердие, послушание, терпение, беззлобие, молчание, молитва и понуждение себя во всем. Что же, вознерадим ли мы о таком вечном даре любви? Никак. Так воскликнем же скорбно: «Владыка Христе, не затвори нас вне Твоего царствия, но отверзи его нам благоутробием милости Твоей. Аминь». Бог есть любовь и весь благоутробие. Не будем же никогда Его огорчать. Он претерпел ради нас крест, голова его была пронзена терновым венцом, ребро его копьем, ноги гвоздями, спина его претерпела бичевание, его все святые уста вкусили желчь и уксус, а сердце его — страдание от поношений и людской неблагодарности. Ногой висел он на кресте перед беснующейся чернью. Его, чада мои, нашего Иисуса, Да не будем огорчать своей невнимательностью. Он страдает от этого больше всего. Те евреи были его врагами, в то время как мы крещены во его святое имя, ученики его, посвященные на служение ему. Тогда его ученики покинули его, устрашившись евреев, и как он неописуемо огорчился. И теперь отрекающиеся от него, оставляющие его, те, кто обещают ему одно, а делают другое, как предстанут пред ним в час суда? Что они скажут, когда Христос начнет перечислять одно за другим свои страдания, а у них будет только отречение и множество соделанных ими зол? Будем же внимательны к своей жизни, чада мои. Во всем будем иметь любовь и терпение. Не будем осуждать, будем изгонять злые помыслы, будем смиряться, помнить трудный час смерти и суда. Когда все сие исполните, знайте, что будете жить со Христом вечно. Подобно ангелам, близ престола Его, вы будете воспевать вечные и всевеселые песни. О, какое счастье будет тогда! Как забудется тогда все здешнее! Только радость и нескончаемая Пасха! Слава Богу, дающему нам победу! Желаю, чтобы любовь Божия оросила твою жаждущую душу так, как олень утоляет свою жажду при источниках вод. Им же образом желает елень на источнике водные. Сица желает душа моя к тебе. Боже, когда приеду и явлюсь лицу Бога моего? Слава тебе, Боже, за великую милость ко мне. Ничего хорошего не сотворил я на земле, и все же Он утешает мою душу. Иногда моей жестокой души касается роса любви Божией. О, какое облегчение приносит она тогда моей несчастной душе! Какое отдохновение приемлет душа моя, и как чувствует тогда себя свободной от тяготы жизни и искушений! О, да сподобил бы меня Бог вашими молитвами сподобиться мне вечного покоя в желанной мне прохладе любви Божией. Великий труд спасения человека. Демон-искуситель, чтобы погубить человека, привел в действие весь свой опыт и знание. Но, Боже мой, не удаляйся от нас, но буди нам, как медный змей при Моисее, дабы, взирая на тебя, мы исцелялись от укусов мысленных змей. И когда вознесете Сына Человеческого, тогда уразумеете, яко аса есьм. Христе мой, свете мой, распятая моя любовь, ради наших грехов, вознесшаяся на крест, спасительный змей для душ, укушенных мысленными змеями, Он да исцелит всех нас, уязвленных жалом греха. Бог да благословит нас и да благоволит излить на нас море Его щедрот, дабы все мы вместе оказались в вечной и блаженной жизни, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная, где отрет Бог всякую слезу с очей их. О, что за радость неотъемлемая! О, какая благость извещения совести в том, что уже закончились мучения сей многотрудной жизни! Кто Бог велий, яко Бог наш? Он есть Отец наш милосерднейший, не вменяющий греха. Достаточно лишь того, что чадо скажет: «Отче, согреших на небо и пред тобою», и тотчас отец обнимает и целует свое чадо, и изглаживает из сердца его след всякой неприязни, которой случайно оставила в нем порочность греха. Изумевает мой ум, когда созерцаю бездну отеческого милосердия ко грешнику. О, какой невыразимой любовью будут питаться в Царстве Небесном блаженные души! Ведь это сам Христос мой, Иисусе мой, душа моя. Слово живое — это Он даровал нам бытие, все средства, дающие нам жизнь, вечное искупление и упокоение на лоне Небесного Отца. То и рече и быше, то и повеле и создашеся. Он слегка наказывает нас, чтобы точно уздой оградить нас смирением, ибо ведает удобопреклонность человеческой природы и то, как легко человек уклоняется ко злу. Как заботливый отец, он наказывает нас с любовью, чтобы мы стяжали непоколебимую мудрость. Лишь совершенным святым дано это ведение, и не так, как понимают другие по силе собственного разума. Я имею в виду то, что даже достигнув вершин добродетели, человек может низвергаться в бездну растления и порока, если Бог оставит его. И понимать это надо не на словах, а умным чувством. Но и ощутить этого невозможно, пока не пройдешь через Вавилонскую печь искушений, пока не приткнется естество человеческое, когда Господь оставит его. Вот тогда познаешь немощь человеческой природы и увидишь, с кем идет сражение, каковы злоба и лукавство противника дьявола и как трудно восстать, когда ты пал. Вкратце это и есть сказанное «познай себя». Когда стяжет человек это познание, тогда Святая Троица вселяется в его сердце. Вот где неиссякаемый источник блаженства и начало откровений. Об этом пишет Авва Исаак, великая похвала безмолвников. Один преподобный отец однажды встал на вечернюю молитву и воздел руки. Солнце заходило у него за спиной. И вот благодать Божия снизошла и пленила его столь глубоко, что он пришел в себя только утром, когда восходящее солнце стало жечь ему лицо. Тогда он понял, что уже новый день, и прославил Бога за то, что он удостаивает прах таковых таинств. Увы, миновали те времена благодати. Теперь холодно даже в самых теплых краях, в селениях монахов и пустынников. Оскудели добрые примеры и сама добродетель. Какую же благодать ощущали в молитве преподобные отцы? Когда Бог едва уловимо посещает нас в молитве, то мы немного чувствуем благодать. Те же святые, которые на протяжении всей ночи были поглощены созерцанием, сколь близко могли они ощущать Царство Небесное. Царство Небесное внутри нас есть. О, как бы я хотел жить в те времена, когда все было исполнено святости и добрых примеров. А теперь одна засуха и нищета. Но и теперь будем безгранично благодарны Богу, что и в такой духовной тьме Он даровал нам малый свет, чтобы мы, пусть и спотыкаясь, смогли достичь преддверия горнего Иерусалима и не остаться пленниками вечной тьмы. Да не будет Христе мой этого ни с одним христианином, но все вместе досподобимся достичь горних обителей, радуясь и празднуя веселыми ногами Пасху вечную. Аминь. Уста, всегда благодарящие Бога, не лишатся благословений Божиих. Устам же ропщущим и ранящим великого благодетеля своего невозможно не претерпеть вразумление от Бога. Он дал нам бытие, Он подает нам жизнь, Он сохраняет нас своим разнообразным божественным промыслом. Он нас, бывших прежде Его врагами, через смерть Сына Своего, примирил с Собой и соделал сынами и наследниками Своего Царствия. Он очищает нас и освящает посредством святых Своих таинств. Он подает нам небесные и святейшие пищу и питье, то есть всесвятое Свое тело и честную Свою кровь. Он даровал нам в земной жизни ангела-хранителя. Он примет нашу душу и приведет ее к вечному наследию. Но что еще сказать? Не достает мне времени для повествования щедрот его. Я буду трудиться в суе, как будто желая исчесть морской песок, бесчисленные благодеяния благого нашего Бога. И после стольких безмерных благодеяний может ли у нас быть еще ропот? О, Боже мой, презри нашу неблагодарность и отверзи наш ум, дабы мы познали, что даровало нам Твое отеческое сердце, и мы воздали хоть малое благодарение, обретя прощение и милость. Что же до святого ангела, о котором ты пишешь мне, знай, что да, получив повеление от Господа, он не прибавляет что-либо к нему и не отнимает, но, пребывая вблизи человека, просвещает его, следит за ним избавляет его от опасности и защищает от дьявола, как видим мы и в житии святого Андрея, Христа ради Юродивого, где ангел сражался с дьяволом, чтобы защитить повинного монаха. Прочти и увидишь. Ангел дается человеку и становится ему как старший брат, который есть самый близкий к Богу помощник, и, имея дерзновение, молится о своем младшем брате. И человек просит его, как своего старшего брата, чтобы он защищал его и молился о нем, как имеющий дерзновение к Богу. Сколько раз он шепчет на ухо нашей душе: «Не делай этого», или «Делай то», или «Будь внимателен здесь». Это часто могут воспринимать те, у кого открыты очи души. Не забывай евангельской притчи о садовнике и бесплодной смоковнице. «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Садовник есть образ святого ангела, пекущегося о человеке, доколе он не принесет плода и не спасется. В Патерике много написано о промышлении ангела в отношении человека. Ангелов видели плачущими в то время, когда люди, которых они охраняли, грешили. Помысли только, как они молились о них. Их слезы говорят об их любви и сострадании к человеку. Возлюбленные чада моя, Господи, любовь Господня да сохранит вас в душевном и телесном здравии. О, поистине, сколь достойны печали, когда чадо живет в отцовском доме, пользуется всеми благами, вкушает все удовольствия жизни и не признает своего отца, если даже какое малое внимание и уделяет ему, то все равно не чувствует богатства его любви и заботы. Но, напротив, воспоминание об отце оказывается чем-то недостойным его мысли и внимания. Какому суду можно предать такое неблагодарное и гордое чадо? Конечно, всякий согласится, что оно недостойно отеческой любви и наследия. Но, к сожалению, в лице сего недостойного чада мы видим ныне пример отношения богопротивного человека к своему отцу, Богу. И самое печальное, что таковы сегодняшние христиане, за исключением лишь некоторой их части. Мы живем в этом мире, который Бог даровал нам как наше временное жилище. Он дал нам свободу вкушать земные блага, оставив свидетельство о себе во всем, что мы видим и о чем помышляем, чтобы наш разум воздавал ему честь и славу и приносил высочайший дар своей искренней любви к нему. Вкратце воспомянем события, которые были наиболее важными для спасения мира, начиная с прислушания прародителей, чтобы увидеть сокровище чистейшей божественной любви. За гордость и прислушание прародители изгоняются из рая сладости и поселяются в земле терний и волчцев. Но безмерная любовь забытого своим творением небесного Отца посылает единородного и возлюбленного Сына в мир, чтобы устранить вражду между ним и человеком. Мы видим, как высочайшая любовь руководит его к тому, чтобы он через крестную смерть принес в жертву своего любимейшего сына, ибо этого требовало тяжкое падение провинившегося человека. Апостол Павел говорит об этой жертве следующими словами: «И же убо своего сына не пощадя, но за нас всех предал есть его. И еще, послушлив быв отцу своему даже до смерти, смерти же крестная. После же трехдневного погребения он самовластно и богоприлично восстает из мертвых, становясь начатком умерших в истиннейшем уверении, что воскреснет и весь человеческий род посредством общего воскресения. Еще прежде вознесения он заповедал святым апостолам крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа всех верующих во имя Его, вместе с тем подавая им власть через веру быть чадами Божиими. Также Господь даровал нам святые таинства, чтобы через них мы соединялись с Ним, дабы всегда пребывать с Ним в подлинном счастье, которое дарует лишь соединение с Богом. Он дал нам неусыпного стража души и тела, святого ангела, которого посылает каждому человеку во время святого крещения как руководителя и защитника. Ибо в таинстве святого крещения христианин становится чадом Божиим по благодати, наследником Божиим и сонаследником Христовым. Но не буду более углубляться в описание даров безграничного богатства неизъяснимой любви к нам Небесного Отца. Ибо чем более просвещается ум человека к постижению любви Творца к своему творению, тем более становится явными наша неблагодарность и отвержение такого любящего и истинного Отца. Мы живем в этом суетном мире и действительно не ведаем, или скорее не познали еще того, зачем мы живем, какую цель имеет наша жизнь, к чему предназначен человек на земле. К сожалению, мы почти уподобились бессловесным животным. Живем, не помышляя о том, насколько время нашей жизни драгоценно, насколько оно значимо для нашего будущего воскресения. Мы используем и транжирим это время без сожаления, но в час отрезвления вернуть его не сможем. Поэтому мудр тот человек, который, познав, что время приходящей жизни бесценно, будет употреблять его соответственно, обогащая жизнь добрыми делами, чтобы, когда придет мучительный час смерти, совесть его обрела дерзновение и ответила мысленным судьям демонам: «Я сделал все, что должен был сделать по Евангелию. Напрасно вы беснуетесь». Иисус, беседуя в Святом Евангелии о предназначении человека, говорит: «Изыдох от Отца и приидох в мир, и паки оставляю мир и иду к Отцу». Здесь наш Спаситель говорит по-человечески, потому что, как Бог, единосущный Отцу, Он никогда не разлучался с Ним. О том же, что предназначением человека является в определенное Богом время оставить мир и пойти к Богу, откуда он вышел, говорит Священное Писание в книге Бытия: «И созда Бог человека, персть взем от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни, и бысь человек в душу живу». Божественное дыхание изошло от триипостасного Бога. Не то чтобы это самое дыхание стало в человеке душой, но душа человека была сотворена посредством божественного вдохновения, почему она и должна снова возвратиться к своему Богу. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Когда дыхание Божие изошло и сотворило душу человека, оно сотворило ее святой, чистой, беззлобной, благой. Но когда грянет страшный час разлучения души с телом, будет ли она обладать первозданной святостью и чистотой? К сожалению, нет, ибо все мы, потомки Адама, согрешили. Но Бог, знающий нашу немощь и то, что помышление человека от юности склонно ко злу, не требует, конечно, безупречной чистоты праотцев до падения. Тогда чего же он хочет? Он хочет истинного, искреннего покаяния, воздержания от греха, сердца сокрушенного и смиренного. Он хочет плача и слез, чтобы даровать амброзию утешения, который не познал нераскаянный мир. Когда человек покается искренне, тогда Бог принимает его с распростертыми объятиями, наделяя его одновременно и божественными свойствами, с помощью которых он сможет беспрепятственно взойти в бескрайнее Царство Божие, чтобы жить там с Небесным Отцем. Вот предназначение человека. Ум приходит в изумление, когда постигнет величие и высоту этого божественного предназначения. Но каково бесчувствие человека и какая глубокая тьма покрывает очи его души, что он не помышляет о том, зачем находится здесь, на земле, и чего требует от него Бог. К сожалению, зрение ума повредилось немощью греха, а особенно себелюбием. «Доколе, о Боже мой, мы пребудем безучастными и бесчувственными к столь великому нашему предназначению? Пошли нам немного просвещения. Да разве солнце когда-нибудь может не изливать свой ослепительный свет? Не тем более ли ты, безграничное солнце любви? Горе нам, Господи мой, ведь все зло мы творим по своей воле, но ты, имеющий безбрежные океаны любви, Снова и снова излей на нас любовь, сострадание и долготерпение, чтобы спаслись еще хотя бы некоторые души, прежде нежели постигнет нас Твой праведный суд. Да и меня, несчастного человека, глаголющего и ничего не творящего, пожалей, Господи, и дай мне покаяние, прежде чем изыду я из мира сего. Просвети людей Твоих, ради которых излил Ты свою страшную и пресвятую кровь, и дай им покаяние. Возлюбленные мои, о Господи чада, желаю, чтобы смиренное мое письмо застало вас в любви, в послушании, в молитве и внимании во всем. Сегодня мы празднуем собор всех сил небесных. Подумайте, какое торжество происходит ныне на небе, какое пение, какая радость у ангелов Божиих. Сегодня главный праздник святых ангелов, хранителей наших душ, и мы призваны разделить с ними их радость и благодать, как с нашими старшими братьями, каковыми они и являются. О, как они незримо помогают нам! От каких только искушений и смертей они не спасают нас! Сколько молитв они приносят о нас, когда видят лицо Божие, когда предстоят Ему каждый со своей молитвой! И когда мы будем умирать, они станут нашими помощниками в час смерти и при прохождении через мытарство. И поэтому мы должны питать особую любовь к ангелам Божиим. Но полезнее всего уподобляться им в их добродетелях. Святые ангелы имеют совершенное послушание повелениям Бога. Безо всякого прикословия они совершают то, что повелевает им Господь. Они имеют совершенную любовь к Богу и к людям. Ангелы обладают совершенной чистотой и непобедимым смирением, а без злоби их просто неописуемо. Но ангелов украшают и иные добродетели. Если мы любим их искренне, если желаем жить в том же месте, где живут и они, то должны понуждать себя к подражанию им. Монашеское житие, согласно святым отцам, называется ангельским, потому что монахи должны быть во всем подобны ангелам. Но когда монахи не живут такой жизнью, но проводят жизнь противоположную, тогда они будут причтены к злым ангелам. Подвязайтесь же, чада мои, радость мои и утешение, чтобы достичь меры ангелов в послушании, в любви, в молитве и чистоте, дабы и вам сподобится вселение вместе с ангелами в жизни после смерти. Аминь. Буди. Чем более, чада мое, ты будешь постигать милость Божию, тем с большей любовью будешь стремиться к соединению с Ним. И чем глубже ты будешь постигать великолепие божественного величия, тем глубже будешь осознавать свое ничтожество, и, соответственно, этому будет возрастать твое духовное ведение. Чем больше смирения будет в твоей непрестанной молитве, тем горячее ты почувствуешь Иисуса, и сердце твое станет подобно неопалимой купине, охваченной огнем. Ум свой возвысь горе, туда, где наша радость и жизнь, ибо по апостолу Павлу наше жительство на небесах. Всецело желай горнего, и это святое пожелание соделает для тебя монашество легким и упоительным. В пленении ума благодатью Божией чудо следует за чудом, и весь в выступлении ум будет стоять перед ослепительным светом богопознания. Когда живет в тебе Христос, не бойся ничего. А чтобы Христос жил в тебе, необходимо великое смирение. Мысленно припади к Его пречистым ногам и восплачь. Иисусе мой, только Ты, свет и жизнь моя, существуешь для меня всей никчемной моей жизни. Покажи мне свою духовную красоту, чтобы исполнился я Твоей божественной любовью и поспешил вслед благоухания Твоего и взывал. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. О Иисусе мой, когда прииду и явлюсь лицу Твоему, когда же, свете души моей, я увижу Тебя, насыщуся и скажу: о глубина богатства и премудрости и разума Божия! Да, чадо мое, Более всего другого возлюби смирение, и тогда обретешь смиренного сердцем Иисуса в неотъемлемое достояние своей души. Соедини имя Иисусова с твоим дыханием, и тогда познаешь, что есть Иисус. Где тогда земная любовь? Разве может устоять сухой лес пред лицом огня, если подожгут его? То же самое бывает и с хворостом человеческих помыслов, когда их охватывает пламя любви ко Христу. Мужайся, чадо мое! Многими скорбями взойдем мы в ослепительный свет Фаворской горы и услышим там божественные беседы возлюбленного нашего Иисуса. Коль возлюблено селение Твое, Господи сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце и плоть моя возрадовастося о Бозе живи. Именно податель жизни Бог Христос наш, аз приидох, да живот имут и лиша имут. Да, я желаю, чтобы Христос, жизнь вечная, жил и царствовал в тебе, дабы взывал ты Авва Отче. О, что может быть утешительнее Иисуса? Кто вкусил Христа и возжелал потом иной, греховной любви? Никто, ибо столь всесильна эта любовь, что если бы пришлось прожить в скорбях 100 лет, а потом хоть на малое время почувствовать эту божественную любовь, то она рассеяла бы все скорби, и человек застыл бы в изумлении пред божественным величием.
1: В программе «Духовное слово» сегодня звучала очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.
0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 4 по 9 октября на базе Института Бассе в Швейцарии проходило заседание комиссии по богословскому образованию Всемирного совета церквей. В работе комиссии принял участие профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, доцент кафедры церковной истории и церковного права общецерковной аспирантуры и докторантуры священник Антоний Борисов. В рамках состоявшихся пленарных заседаний и тематических дискуссий отец Антоний представил православную точку зрения на природу богословского образования, указал на необходимость сохранения верности древнецерковному преданию и стремление избегать искушения заменять традиционную библейскую терминологию сомнительными с точки зрения содержания секулярными понятиями. Священник Антоний Борисов также принял участие в торжестве по случаю 80-летия Института Бассе, в котором обучались и обучаются представители поместных православных церквей, и передал декану института, священнику Лоуренсу Ивумади, поздравительный адрес от председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Антония. В эфире новости. Реставрация Троицкой церкви в Свияжске начнется уже в этом году, сообщает сайт Комитета Республики Татарстан по охране культурного наследия. Церковь Святой Троицы, памятник русского деревянного зодчества XVI века, единственный сохранившийся в Поволжье. Храм был возведен за один световой день, заложен 16 мая, освящен 17 мая 1551 года. Изначально относился к Троице Сергиевому монастырю, который был основан в Свияжске в том же 1551 году. При строительстве церкви использовали стволы лиственницы, которые были срублены, как и конструкции для всей Свияжской крепости, в отчине бояр ушатых под Угличем, а потом по Волге доставлены на остров. Троицкая церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Последние ремонтные работы на храме проводились в 2010-2011 годах реставратором Московского института спецпроект реставрация Борисом Лурье. По результатам обследования специалисты установили, что деревянная тесовая кровля пришла в негодность. В связи с этим на объекте наблюдаются системные протечки и переувлажнение несущих конструкций. Требуется срочный ремонт всей деревянной кровельной системы и реставрация главки, отметил председатель охраны культурного наследия Татарстана Иван Гущин. Продолжаем выпуск. Икону Святой Троицы Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры после завершения корректировки климатической капсулы, в которой она находилась, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи. Ранее в пресс-службе галереи сообщали, что икона Святой Троицы Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троицы Сергиевой Лавры. Сотрудники Государственной Третьяковской галереи проверяли ее состояние. Как уточняла генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галаксионова, климатическая капсула, в которой находилась икона Святой Троицы Андрея Рублева, нуждалась в корректировке. Икона Троицы была возвращена в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры в присутствии сотрудников Третьяковской галереи. Специалисты Третьяковской галереи продолжат следить за работой климатической витрины, в которой находится икона, говорится в сообщении. Андрей Рублев, канонизированный Русской Православной Церковью, написал Святую Троицу в 15 веке для Троицы Сергиевой Лавры. Власти изъяли ее у церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2023 году президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. Рублевская Троица была доставлена из храма Христа Спасителя в Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде 22 июня 2024 года. В том же году Русская Православная Церковь установила ежегодное празднование в честь принесения Троицы в Лавру 22 июня. И последняя информация выпуска. В городе Печоры прошел первый фестиваль монастырской кухни «Архандарик». В мероприятии приняли участие представители 13 монастырей России и Беларуси. Казанскую епархию представила команда благотворительного проекта «Раивская трапеза». Реализует социально значимую инициативу «Раивский Богородицкий монастырь» совместно с епархиальной службой помощи нуждающимся «Милосердие Казань». В рамках проекта на приходах после богослужения организуется раздача горячих обедов прихожанам храма, людям, оказавшимся в кризисной ситуации, малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам. В дни проведения фестиваля представители монастырей провели кулинарные мастер-классы, приготовили фирменные блюда, а также представили фермерские продукты, сладости и изделия ручной работы на ярмарочной площади. Для гостей были организованы занятия по флористике и иконописи, духовно-просветительские встречи со священниками и концертная программа. Организаторы отметили, что за три дня фестиваль посетили около 20 тысяч человек. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Я, ведущая Мария Заостровных и звукорежиссер Екатерина Попова, собрались здесь, чтобы рассказать вам о тех передачах, которые сегодня, в этот прекрасный день, будут звучать в нашем эфире и составят вам прекрасную компанию. Итак, совсем скоро передача из цикла летописи Екатеринбурга «Музейной истории». Узнаем много интересного из жизни нашего города. В 12.30 слушаем роман «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. В 13.15 просвещаемся новостями культуры в программе «Выход в свет». В 13.30 слушаем репортаж с Великорецкого крестного хода. Виктория Кауган побеседовала с паломниками. В 14.15 в программе «Беседы о вечном» поговорим о том, что значит метать бисер перед свиньями. А в 14.15 передача из цикла «Точка зрения», где священники Русской Православной Церкви делятся своим мнением о тех событиях, которые нас окружают. В 15.30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача «Художественное чтение». В 16.10 из программы «Православный календарь» узнаем, каких святых мы сегодня чтим. В 16.30 послушаем главы из книги «Деяний святых апостолов», а в 17.20 передача из цикла «Гость в студии».

Наконец, за 20 минут до полуночи услышим псалмы с 56 по 60 в программе «Псалтырь звучащая». Вот такие интересные программы сегодня днем вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Помощи Божьей и оставайтесь с нами!

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор выставки «Каменный город», что проходит прямо сейчас в Музее истории Екатеринбурга, Ксения Пименова. Ксения с нами на телефонной связи. Добрый день.
2: Здравствуйте. Сегодня мы продолжим обсуждать выставку «Каменный город», которая приурочена к 300-летию каменерезного дела в Екатеринбурге. Выставку прямо сейчас вы можете увидеть в Доме Качки, в филиале Музея истории Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 26.
1: Да, итак, в прошлый раз мы поговорили про то, как собиралась сама выставка, и про особые большие заказы. Вот давайте про них мы сейчас и продолжим. Расскажите про самый большой заказ, который выполняли мастера.
2: Следующим заказом была карта индустриализации СССР, самоцветная карта индустриализации СССР. В чем состояла суть, да, заказа? Ее требовалось оформить к выставке «Индустрия социализма» и к 20-летию Октябрьской революции. Более чем полтора года почти все предприятия «Треста Русские Самоцветы» работали над выполнением, над созданием этой карты. И организацию работ консультировали уральские мастера, которые и сами до революции принимали участие в создании самоцветной карты Франции. Мой коллега Евгений Бурденков должен был затронуть этот эпизод в предыдущих, да, сериях программы. Так вот, подобный опыт уже имелся у уральцев, и они, конечно, с готовностью включились в эту работу. Насколько я поняла, да, когда занималась этой темой, когда готовила выставку, уральские каменерезы и гранильщики, да,

0: какой вклад был за ними в этом проекте, они прежде всего занимались огранкой, опять же, самоцветных камней. То есть камнерезные работы крупные, видимо, по всей видимости, да, были отданы на откуп другим предприятиям, другим рабочим группам. От Свердловской гранильной фабрики здесь принимали участие преимущественно гранильщики. Ну и вся карта сама по себе, да, представляла совершенно монументальное зрелище. Вот я могу зачитать ее описание, которые приводят журналисты, да, корреспонденты газеты «Уральский рабочий» в 1937 году. Буквально небольшой отрывок позволю себе. 104 круглых рубина обозначат предприятие черной металлургии. 147 рубинов, обточенных треугольниками, покажут расположение машиностроительных заводов. 138 рубинов в форме эллипсов отметят предприятие «Союз Светмета». 115 темно-вишневых альмандинов, обточенных треугольниками, засверкают на месте электростанции. Ну и так далее. Да, и все это покоится на огромном полотне, да, где площадью 16, если не изменяет память, квадратных метров. То есть это довольно большая работа, объемная очень, где, значит, океаны и реки, и озера, и моря отмечает, например, там лазурит, да, синий камень, змеевик зеленый обозначает территорию практически всего Советского Союза, да, за исключением южных и юго-восточных территорий. Здесь добавляются включения других камней, да, обозначающих как бы гористую вот эту местность. А карта эта выставлялась в 1937 году на международной выставке в Париже и затем на всемирной выставке в Нью-Йорке в 1938 году. Но к этому времени, конечно, геополитическая ситуация существенно изменилась, и сама карта потребовала целого ряда изменений, да. В частности, из нее были изъяты, да, обозначения предприятий наиболее важных, да, для оборонного комплекса Советского Союза. А более того, да, в конце тоже 30-х годов потребовалось нанести на карту путь дрейфующей полярной станции. А для этого карту надставили на несколько рядов, и вот этот самый путь на ней был как бы проложен, тоже с использованием разнообразных самоцветных камней. Далее, после Великой Отечественной войны, очередной раунд преображения карты, связанный с тем, что изменилось число союзных республик, и также по итогам Великой Отечественной войны в состав Советского Союза были включены новые территории. Вот все эти события, да, все эти изменения, они нашли на карте свое отражение. А также в 1936 году уральские камнерезы выполняют заказ на создание памятника Анри Барбюсу. Это известный французский журналист, писатель. Да, нам он известен прежде всего как биограф Сталина. Вот в 1935 году Барбюсу угораздило умереть, и заказ на создание надгробного памятника получила Свердловская гранильная фабрика. Памятник был исполнен из родонита, причем с ним связана совершенно необычная интересная история, да, в чем как бы она заключалась. Согласно газетным заметкам конца 1970-х годов, середины 70-х годов, в общем, там продвигается такая легенда, да, мы говорим о ней, что-то такая красивая газетная, ну, действительно, легенда, да, сказка, в которую, может быть, было приятно верить и самим участникам событий, которые позже, да, приводили вот этот эпизод как бы как достоверный. Суть заключалась в следующем, что якобы в середине 18 века на одном из уральских карьеров, на одном из уральских месторождений нового камня было найдено несколько больших, да, самородков родонита, крупных глыб. Якобы один из них занял место в историческом сквере, а второй был отвезен в цеха Екатеринбургской гранильной фабрики для того, чтобы сделать такой очередной сувенир, да, для дома Романовых. И случилась незадача, глыба упала, настолько она была тяжелая, пробила полы в мраморном цехе, и на ближайшие 100-200 лет, 150 лет, она осталась лежать в собственном здании фабрики. И вот по случаю смерти Барбюса глыбу наконец подняли и ее красиво обработали. Памятник действительно получился впечатляющий, да. И что еще следует тут отметить? История эта, к сожалению или к счастью, да, не подтверждается более ранними газетными находками, где, в общем, да, в 30-е годы газета совершенно четко писала о том, что глыба была добыта, да, только что, не 150 лет назад, а вот только-только ее как бы добыли, привезли на фабрику, обработали, и красивый памятник екатеринбургские, свердловские камнерезы соорудили.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией была куратор выставки «Каменный город» Ксения Пименова. Напомню, мы рассказывали про фабрику «Русские самоцветы» и про историю обработки уральского камня. Всего вам доброго!
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 44. На следующий день было воскресенье. Колокольный звон к ранней обедне не разбудил Лаврецкого. Он не смыкал глаз всю ночь, но напомнил ему другое воскресенье, когда он по желанию Лизы ходил в церковь. Он поспешно встал. Какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит ее там же. Он без шума вышел из дома, велел сказать Варваре Павловне, которая еще спала, что он вернется к обеду, и большими шагами направился туда, куда звал его однообразно печальный звон. Он пришел рано. Почти никого еще не было в церкви. Дьячок на клиросе читал часы. Изредка прерываемый кашлем голос его мерно гудел, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкий поместился недалеко от входа. Богомольцы приходили поодиночке, останавливались, крестились, кланялись на все стороны. Шаги их звенели в пустоте и тишине, явственно отзываясь под сводами. Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась. Ее беззубое, желтое, сморщенное лицо выражало напряженное умиление. Красные глаза неотвратимо глядели вверх на образа иконостаса. Костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в церковь. Разом встал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него. «Сын помер», — произнес он скороговоркой и снова принялся класть поклоны. «Что для них может заменить утешение церкви?» — подумал Лаврецкий и сам попытался молиться. Но сердце его отяжелело, ожесточилось, и мысли были далеко. Он все ждал Лизы, но Лиза не приходила. Церковь стала наполняться народом, ее все не было. Обедня началась. Диакон уже прочитал Евангелие, зазвонили в достойной. Лаврецкий подвинулся немного вперед и вдруг увидел Лизу. Она пришла раньше его, но он ее не заметил. Прижавшись в промежуточек между стеной и клиросом, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкий не свел с нее глаз до самого конца обедни. Он прощался с нею. Народ стал расходиться, а она все стояла. Казалось, она ожидала ухода Лаврецкого. Наконец она перекрестилась в последний раз и пошла, не оборачиваясь. С ней была одна горничная. Лаврецкий вышел вслед за ней из церкви и догнал ее на улице. Она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуаль на лицо. «Здравствуйте, Лизавета Михайловна», — сказал он громко, с насильственной развязностью. «Можно вас проводить?» Она ничего не сказала, он отправился с ней рядом. «Довольны вы мной?» — спросил он ее, понизив голос. «Вы слышали, что вчера произошло?»
3: «Да, да», — проговорила она шепотом, — «это хорошо».
2: И она пошла еще быстрее.
3: «Вы довольны?»
2: Лиза только головой кивнула.
3: «Федор Иванович», — начала она спокойным, но слабым голосом, — «я хотела вас просить, не ходите больше к нам, уезжайте поскорее. Мы можем после увидеться, когда-нибудь, через год. А теперь сделайте это для меня, исполните мою просьбу ради Бога».
2: «Я вам во всем готов повиноваться, Лизавета Михайловна. Но неужели мы так должны расстаться? Неужели вы мне не скажете ни одного слова?»
3: «Федор Иванович, вот вы теперь идете возле меня, а уж вы так далеко-далеко от меня, и не вы одни, а...»
2: «Договаривайте, прошу вас», — воскликнул Лаврецкий, — «что вы хотите сказать?
3: Вы услышите, быть может. Но что бы ни было, забудьте. Нет, не забывайте меня. Помните обо мне. «Мне вас забыть? Довольно, прощайте, не идите за мной». «Лиза», — начал был Лаврецкий. «Прощайте, прощайте», — повторила она еще ниже, спустила вуаль и почти бегом пустилась вперед. Лаврецкий посмотрел ей вслед и, понурив голову, отправился назад по улице. Он наткнулся на Лема, который тоже шел, надвинув шляпу на нос и глядя себе под ноги. Они молча посмотрели друг на друга. «Ну, что скажете?» — проговорил, наконец, Лаврецкий. «Что я скажу?» — угрюмо возразил Лем. «Ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли. Ведь вам направо идти?»
4: «Направо».
3: «А мне налево. Прощайте». На следующее утро Федор Иванович с женой отправился в Лаврики. Она ехала впереди в карете сада из Жестины, и он сзади в тарантасе. Хорошенькая девочка все время дороги не отходила от окна кареты. Она удивлялась всему — мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству грачей. Жестина разделяла ее удивление. Варвара Павловна смеялась их замечанием и восклицанием. Она была в духе. Перед отъездом из города О она имела объяснение своим мужем. «Я понимаю ваше положение», — сказала она ему. И он по выражению и умный глаз мог заключить, что она понимала его положение вполне. «Но вы отдадите мне хоть ту справедливость, что со мной легко живется. Я не стану вам навязываться, стеснять вас. Я хотела обеспечить будущность Ады. Больше мне ничего не нужно». «Да, вы достигли всех ваших целей», — промолвил Федор Иванович. «Я об одном только мечтаю теперь. Зарыться навсегда в глуши. Я буду вечно помнить ваши благодеяния. Фи, полноте», — перебил он ее. «И сумею уважать вашу независимость и ваш покой», — докончила она свою приготовленную фразу. Лаврецкий низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что муж в душе благодарил ее. На второй день к вечеру прибыли они в Лаврики. Неделю спустя Лаврецкий отправился в Москву, оставив жене 1005 на прожиток, а на другой день после отъезда Лаврецкого явился Паншин, которого Варвара Павловна просила не забывать ее в уединении. Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пения и веселых французских речей. 3 дня прогостил Паншин у Варвары Павловны. Прощаясь с ней и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещал очень скоро вернуться и сдержал свое обещание. Глава 45. У Лизы была особая небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкой книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась детской. Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательнее обыкновенного привела все у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела и перевязала ленточками все свои тетради и письма приятельниц, заперла все ящики, полила цветы и коснулась рукою каждого цветка. Все это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висело распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной. Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые, не пролившиеся слезы. «А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку», — промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку с молодым розаном. «Как славно пахнет!» Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку. «Какое это вы произнесли слово?» — прошептала она.
4: «Какое слово, какое?» — с живостью подхватила старушка. «Что ты хочешь сказать?» «Это ужасно!» — заговорила она, вдруг сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке. Это сверх моих сил. Четвертый день сегодня, как я словно в котле киплю. Я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю, не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь. Не могу, не могу! «Да что с вами, тетушка?» — промолвила Лиза. «Я ничего». «Ничего!» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Это ты другим говори, а не мне! Ничего! А кто сейчас стоял на коленях? У кого ресницы еще мокрые от слез? Ничего! Да ты посмотри на себя, что ты сделала со своим лицом! Куда глаза свои девала? Ничего! Разве я не все знаю?»
3: «Это пройдет, тетушка, дайте срок».
4: «Пройдет? Да когда?» «Господи, боже мой, владыка, неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка! Но я не спорю, он хороший человек, не кусается, да ведь что ж такое? Все мы хорошие люди, земля не клином сошлась, этого добра всегда будет много».
3: «Я вам говорю, все это пройдет, все это уже прошло».
4: «Слушай, Лизочка, что я тебе скажу?» — промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. «Это тебе только так сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя. Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет. Ты только вот скажи себе, не поддамся, мол, я ну его, и сама потом как диву дашься, как оно скоро хорошо проходит. Ты только потерпи!»
3: «Тетушка», — возразила Лиза, — «оно уже прошло. Все прошло».
4: «Прошло? Какое прошло? Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь, прошло. Хорошо, прошло».
3: «Да прошло, тетушка, если вы только захотите мне помочь», — произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне. «Милая тетушка, будьте мне другом, помогите мне, не сердитесь, поймите меня».
4: «Да что такое? Что такое, мать моя, не пугай меня, пожалуйста, я сейчас закричу. Не гляди так на меня, говори. Говори скорее, что такое».
3: «Я хочу...» Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны. «Я хочу идти в монастырь», — проговорила она глухо. Старушка так и подпрыгнула на кровати.
4: «Перекрестись, мать моя, Лизочка, опомнись! Что ты это, Бог с тобою?» — пролепетала она наконец. «Да, голубушка, усни немножко, это все у тебя от бессонницы, душа моя!»
3: Лиза подняла голову, щеки ее пылали. «Нет, тетушка», — промолвила она, — «не говорите так, я решилась, я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено, кончена моя жизнь с вами, такой урок недаром. Да я уж не в первый раз об этом думаю, счастье ко мне не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие. И как папенька богатство наше нажил, я знаю все. Все это отмолить надо. Вас мне жаль мамаши, Леночки. Но делать нечего. Чувствуя, что мне не житье здесь, я уж совсем простилась. Всем мы в доме поклонилась в последний раз. Отзывает меня что-то. Тошно мне. Хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте, помогите мне, не то я одна уйду». Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу. «Она больна, бредит», — думала она. «Надо послать за доктором, да за каким? Гедеоновский на медне хвалил какого-то, но он врет-то, врет все. А может быть, на этот раз и правду сказал». Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возражения Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку. «Да ведь ты не знаешь, голубушка, ты моя!» — начала она ее уговаривать. «Какова жизнь-то в монастырях? Ведь тебя, мою родную, маслищем конопляным зеленым кормить станут. Бельище на тебя наденут толстое-притолстое, по холоду ходить заставят. Ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это все в тебе огашены следы. Это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила. Поживи и ты. Дай мне, по крайней мере, умереть спокойно, а там делай, что хочешь.
4: И кто же это видывал, чтобы из-за этакой, из-за козьей бороды, прости господи, из-за мужчины в монастырь идти? Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя. И Марфа Тимофеевна горько заплакала. Лиза утешала ее, отирая ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаянием Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу, все сказать матери, но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода, зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марьи Дмитриевны, если через 6 месяцев она не изменит своего решения. С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншиным, который еще раньше ее покинул Оскую губернию. В последнее время своего пребывания в О он совершенно лишился расположения Марьи Дмитриевны. Он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила. Именно поработила. Другим словом, нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весной следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в монастырь в одном из отдаленнейших краев России.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. К концу 2027 года в 5 регионах России планируют свести к нулю число детей, которые живут в социальных учреждениях. Об этом рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Речь идет о Калмыкии, Ненецком и Чукотском автономных округах, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе. В 5 регионах к концу 2027 года, благодаря всесторонней поддержке семей и развитию системы, планируем свести к нулю число детей в учреждениях, сообщила Львова-Белова. При этом здания детских домов и приютов предлагают не закрывать. По мере того, как воспитанников становится меньше, учреждения планируют перепрофилировать в центры, куда за помощью сможет обращаться вся семья. По ее словам, сама логика работы детских учреждений должна измениться. Наша задача – изменить понимание детских домов на семейные дома, когда мы ребенка не одного привозим, а привозим всю семью. Освобождающиеся здания предлагают использовать для разных форм поддержки родителей и детей. В таких центрах могут появиться кризисное отделение, где мать сможет оставаться вместе с ребенком, выездные службы для помощи семьям на дому, социальные няни и группы дневного пребывания для детей с инвалидностью. По данным, которые Львова-Белова привела в интервью, в 2024 году в социальных учреждениях находились около 60 тысяч детей. Сейчас их число сократилось примерно до 47 тысяч. Главная задача, следует из слов омбудсмена, заключается в том, чтобы помочь родной семье до того, как ребенка придется из нее забирать. Для этого предлагается развивать помощь родителям в кризисе и услуги, которые позволят ребенку оставаться дома, даже тогда, когда семье временно трудно справляться самостоятельно. Львова-Белова рассчитывает, что опыт под 5 субъектов затем можно будет использовать и в других частях страны. Продолжаем выпуск. Синодальный отдел по благотворительности направил средства на поддержку Тверского дома для мамы. Приют создан при храме в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Твери. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов, который проводился Синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая этого года. Центр был открыт в 2023 году в дни межрегиональной конференции по церковному социальному служению в Центральном федеральном округе. За это время помощь в приюте смогли получить 49 женщин и 77 детей. В рамках второго конкурса семейных проектов на поддержку проекта Синодальный отдел по благотворительности выделил 500 тысяч рублей. Средства пошли на оплату труда специалистов, закупку средств личной гигиены и бытовой химии, а также сумок в роддом. По словам директора Тверского дома для мамы Оксаны Азизовой, главная цель проекта – не только предоставить крышу над головой, но и дать женщине возможность начать новую жизнь. «Мы проводим для женщин мастер-классы, чтобы каждая могла попробовать себя в различных видах творчества и рукоделия, а в дальнейшем выбрать дело по душе, пройти обучение и начать самостоятельно себя обеспечивать», – рассказала Оксана Азизова. «В домике они по очереди готовят, убирают, дежурят по графику. Есть небольшой приусадебный участок, за которым мы все вместе ухаживаем. Женщины учатся не только бытовым навыкам, но и обретают духовную опору, которая помогает им пройти через самые тяжелые испытания. Сегодня в Русской Православной Церкви открыты 87 кризисных центров для женщин в сложной жизненной ситуации. Также работает 273 центра гуманитарной помощи. В них нуждающимся, вне зависимости от гражданства и вероисповедания, бесплатно дают продукты, предметы быта и одежду. И последняя информация выпуска. 11 октября в престольный праздник Марфа-Мариинской обители Милосердия пройдет празднование Дня памяти святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. В этот день в Покровском соборе состоится божественная литургия. После нее для гостей будет проведена экскурсия по императорскому маршруту. Император Николай II посещал Марфа-Мариинскую обитель несколько раз, в том числе в 1912 и 1914 годах. городах. В течение дня для свободного посещения будет открыт храм-часовня, освященный в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Храм-часовня находится в саду обители и открывается для прихожан и паломников лишь два раза в год, в дни памяти святой Елизаветы. В доме музея великой княгини Елизаветы Федоровны будет работать выставка «Духовные смыслы русского самодержавия», подготовленная совместно с музеем памяти семьи Николая II. Гости увидят те экспонаты и реликвии, которые напоминают о связи православной веры с исторической судьбой России. В Покровском соборе пройдет выступление участников 15-го Всероссийского благотворительного хорового фестиваля «Осеннее многоголосие», которые исполнят духовные песнопения. На территории обители также пройдет благотворительная ярмарка, на которой можно приобрести изделия ручной работы и украшения. Как и 100 лет назад, сегодня Марфа-Мариинская обитель продолжает помогать малоимущим и тяжело больным людям. При обители действуют 8 социальных проектов помощи детям-сиротам, детям с неизлечимыми заболеваниями, людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, и одиноким пожилым людям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

я твой покров, я твой покров. Запах ладана вдыхаю,

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня Казанский храм в бывшем сельце Малышкове. Он самый старый из сохранившихся до сего дня на Кимрской земле. Построенный в 1766 году, он стоял здесь, когда еще не было ни железных дорог, ни гудящих тракторов, а лишь скрип телег и шепот молитв нарушали тишину. Простая, но величественная архитектура в стиле провинциального барокко с одним куполом и скромной колокольней отражала дух времени, веру, сплетенную с суровой повседневностью. Своим появлением она обязана дворянам Костомаровым, которым принадлежало село в те годы. Внутри храма царил полумрак, пропитанный ароматом ладана и воска. Свет, пробивающийся сквозь узкие окна, ложился мягкими пятнами на древние фрески, где лики святых, казалось, хранили тайны минувших веков. В центре, перед иконостасом, теплилась лампада, отбрасывая дрожащие блики на казанскую икону Божией Матери. Ее строгий, но полный милосердия взгляд словно проникал в самую душу, обещая утешение каждому, кто переступал порог. Местные старожилы рассказывали, что храм не раз спасал село. В годы лихолетия, когда огонь войны или голод угрожали Малышеву, люди собирались под этими сводами, и их молитвы, как невидимый щит, отводили беду. Однажды, в далеком 1812 году, когда наполеоновские войска шли по русским землям, Малышева избежала разорения. Французские мародеры, пройдя в нескольких верстах, обошли село стороной. Старики шептались, что казанская икона явилась во сне церковному старости, указав укрыть ее в тайнике под алтарем. Так и сделали. А враги, обойдя село стороной, не тронули ни храма, ни его сокровища. Эта история, записанная в приходских книгах, передавалась из поколения в поколение. Но была и другая история, которую шептали вечерами у печей. В 1930-е годы, когда по всей стране закрывали церкви, а колокола сбрасывали со звонниц, в Малышево тоже явились представители новой власти с требованием передать иконы и утварь. Но, как гласит предание, старуха Агафья, что всю жизнь убирала в церкви, встала перед казанской иконой и молвила: «Не дам! Она нас бережет, а я ее». И случилось чудо.

0: Чужаки, словно ослепленные, ушли, оставив храм нетронутым. Агафья же, дожив до 100 лет, до последнего дня приходила сюда, зажигая лампаду. В годы Великой Отечественной войны храм, хоть и стоял закрытым, стал для местных жителей немым утешением. Женщины, провожавшие сыновей и мужей на фронт, тайком пробирались к его стенам, молясь перед запертыми дверями. Говорили, что казанская икона, спрятанная в доме одной из старушек, оберегала его от бомбежек, хотя немецкие войска доходили до соседних районов. Сегодня церковь Казанской иконы Божьей Матери в Малышеве вновь ожила. После реставрации, начатой в 2000-х годах, храм вернул себе былое величие. Колокольный звон, восстановленный в 2010 году, разносится над полями, а иконостас, бережно отреставрированный мастерами, сияет позолотой. Каждое воскресенье сюда приходят жители села и паломники, привлеченные рассказами о чудотворной иконе. Они стоят перед ней, замерев, и в их глазах отражается надежда. Вечером, когда солнце садится за горизонт, а небо над Малышевым окрашивается в багрянец, церковь Казанской иконы Божьей Матери словно оживает. Колокольный звон разливается над полями, и кажется, что он несет в себе голоса всех тех, кто молился здесь за 2,5 века. Храм стоит как маяк, напоминая, что в мире, полном перемен, есть нечто вечное – вера, надежда и милосердие, хранимые стенами святой обители. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня, как паломнический очерк, хочу рассказать вам о том мероприятии, в котором мне удалось поучаствовать в этом году. Это Великорецкий крестный ход. В Кирове прошел традиционный, древнейший крестный ход России. В этом году он собрал рекордную 31 тысячу человек. Участники за 6 дней прошли 150 километров через леса, деревни. Первый день пути – это всегда 3 июня. Паломники выходят из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря города Кирова вслед за великорецким образом святителя Николая Чудотворца. О нем расскажу чуть позже. Рядом с митрополитом Вятским и Слободским Марком шествуют и архиепископы, многочисленное духовенство и паломники. И далее молитвенное шествие идет по разным деревням, селам Кировской области. 3, 4, 5, 6 июня. 6 – это кульминационный день, потому что именно 6 июня отмечается церковью день явления Великорецкой иконы святителя Николая. По преданию, в 1383 году на берегу реки Великой, это приток Вятки, крестьянин Семен Агалаков увидел в лесу чудесный свет, подобный сиянию множества горящих свечей. Сначала он испугался и не решился подойти, но на обратном пути снова заметил свет и ощутил непреодолимое желание приблизиться. Осенив себя крестным знаменем, он пробрался через чашу и обнаружил у небольшого источника икону святителя Николая. Вскоре от иконы начали совершаться чудеса. Первое из них произошло в деревне Крутицы. Крестьянин, который много лет не мог ходить, он приложился к икону и получил благодатное исцеление. Молва о чудесах быстро распространилась, и люди стали приходить на место явления иконы, чтобы возблагодарить Бога и получить духовное исцеление. На берегу реки Великой вскоре построили деревянную часовню, а позже храм. Слава о святыне дошла до города Хлыново, то есть Кирова, в 1392 году, то есть спустя 9 лет после обретения иконы, жители города попросили перенести этот образ в Киров ради ее безопасности, ради безопасности иконы. При этом они дали обет ежегодно возвращать новоявленную икону к месту ее обретения, то есть на село Великорецкое, на берег реки Великой. И так зародилась традиция Великорецкого крестного хода, одного из самых древних и многолюдных в России. В XVI веке по велению Ивана Грозного и с благословения митрополита Макария икону впервые принесли в Москву. Один из пределов храма Василия Блаженного так был освящен в честь Великорецкого образа. А официальный день празднования был установлен церковью указом архиепископа Вятского и Великопермского Александра 6 июня по новому стилю в 1668 году. На этот день была составлена специальная церковная служба, которая существовала, а затем была забыта и возрождена в 2000-м в честь 600-го юбилея крестного хода. Оригинал иконы был утрачен в годы гонений на церковь. В наши дни крестный ход совершается с точным списком 17 века, который также почитается как чудотворный. И сейчас эта икона находится в Никольской надвратной церкви Успенского Трифонова монастыря города Кирова. А сейчас я дам слово Дарье, участнице крестного хода. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Откуда приехали?
2: Я приехала из Екатеринбурга.
1: Первый?
2: Да, второй раз, да, в прошлом году тоже была.
1: Из от какого-то прихода?
2: Да, мы от прихода у нас. И настоятель, сам батюшка ходит, и нас каждым годом все больше и больше, и прихожан, ну, много ходит, да.
1: Что самое сложное было?
2: Ну, физически, конечно, преодолевать немощи. Так, конечно, радостно. Это такое большое количество людей, одним духом объединены, общая такая соборная молитва. Вообще удивительно, как все проявляют свои добрые качества. Радует то, что такое большое количество добрых людей, которые веруют по-настоящему, веруют, эту веру проявляют действенно. Торжество православия. Вот у меня
3: Еще один праздник, да?
2: Ощущение, да, торжество православия.
3: А что запомнилось? Ну, конечно же, хорошее.
2: Конечно, самое такое большое это впечатление – это службы на Великой реке, уже когда пришли. Но именно литургия, тоже под открытым небом. Хорная молитва, так много людей, такие проникновенные молитвы и, ну, вот соборность именно. И погода хорошая, какая в этом году, это все так благоволит.
3: В следующем году собираетесь?
2: Ну, Бог даст, доживу. Скорее всего, да.
3: Надо все равно специально отпуск подгадывать,
2: ну, да,
3: чтобы все.
2: Да. Вот в этом году уже, да, целенаправленно планировали.
3: Как вы думаете, нужно брать у священника благословение на такие поездки? Кто-то спонтанно едет?
2: Ну, если человек живет духовной жизнью, церковной жизнью, воцерковлен, у него, наверное, скорее всего, должен быть. И... Ну, либо духовник, да, либо, ну, кто, священник, который окормляет, ну, куда ходит в храм. Конечно, если сам по себе, это все сложнее преодолевать, когда ты по благословению, и ну, у тебя получается не совсем со своей воли, а ты уже...
3: С молитвой.
2: С молитвой, да, священника. Ну, да.
3: И хочется отметить, вот в прошлом году мы отправлялись крестным ходом, что в прошлом году тоже было под молитвенного шествия.
2: Радости во время крестного хода, во время движения. Можно было все вместе петь, да. Все тропари воскресли. То, что знаем, конечно, такая радость всеобщая.
3: То, что мне запомнилось, вот прямо это вот, да. Такой контраст, не, да, всегда такое, да, получается.
2: В прошлом году Троица была, там он тоже по-другому.
3: Потом, да, там был Троица и крестный ход с понедельника, а Троица, да, по-моему, была в субботу или в воскресенье.
2: Да.
3: Ну и добрые слова, наверное, пожелания те, кто хочет пойти на крестный ход, но боится и не рассчитывает на свои силы. Что тут сказать уже от вас, как опытного крестоходца?
2: Да, я думаю, и у нас батюшка так всегда нам говорит. Главное решиться, иметь намерение и сделать шаг из ряда вон, да. Начать, ну, получить благословение и пойти. А там уже, как Господь, все равно мы идем с молитвой и под покровительством, да, Николая Чудотворца. Поэтому он здесь везде пребывает, всегда с нами. Какие-то у нас мы обсуждаем, вообще такие чудеса происходят. Что-то где-то кто-то подумал, потерял, там вспомнил. Оно раз и возникает. То есть, ну, не бояться, конечно, надо. Может быть, все равно все должно быть с разумением и по силам.
3: Да, по силам, это самое главное.
2: Немножечко попробовать. Может быть, даже здесь вот батюшка, когда благословлял крестный ход, когда он пошел, он тоже сказал, нет, это было накануне, на всеночном дне батюшка сказал, что в крестном ходе можно участвовать, не обязательно весь крестный ход идти, а по силам можно какую-то часть, можно один день там, ну сколько тебе.
3: Можно вперед уехать из Великорецка, ну, да. Можно приехать в Великорецко, угу. И дойти. Что самое интересное, первая часть, она сложнее, а вторая, она легче. И вот новичкам, кто нас слушает и, возможно, хочет пойти в крестный ход в следующем году, вторая часть от Великорецкого, то есть того места, где была явлена икона, до Кирова, намного легче.
2: И поучаствовать именно на реке Великой, побыть вот, на празднике там.
3: И получаешь особую благодать. Вот этой благодати, главное, ее не растеряйте на год, ее, так сказать, сохранить.
2: Ну да, память сохраняется точно.
3: Как вас зовут?
4: Меня зовут Анастасия.
3: Куда вы приехали?
4: Кировские, местные. С мужем и тремя детьми и бабушкой пришли в одну сторону. 3 дня пути, 90 километров. И вы знаете, благодать только здесь. Вдохновение потом на целый год хватает. Возвращается вера, я бы сказала, в людей, в доброту, в взаимопомощь бескорыстную. Настолько здесь светло и по-человечески. Хочется, чтобы каждый день нашей обычной суетной жизни вот он был таким благодатным. Муж ходит больше 10 лет.
3: Мы потом уже присоединились, да?
4: Нет. Ну, в плане, что с детьми, с мальчишками он ходит уже 5 лет. И с дочерью первый год, ей 9 лет. Вот, и она выдержала. Девочки сложнее, мальчики более стойкие. Но ничего, все преодолели. все прошли. И уже сегодня ничего не болит. На удивление. Вчера еще ноги еле передвигали, а сегодня все, представляете?
3: А как детям? Все-таки там особая подготовка, наверное, нужна?
4: Ну, они спортсмены у нас, занимаются лыжными гонками. Но, вы знаете, конечно, многие считают, что всему свое время, детям еще рановато, но тем не менее, дети возвращаются из этого крестного хода другими. Они спокойнее, терпеливее, выносливее. И все равно тут как-то познаешь жизнь. Да? Они другие. Посмотрите, вот это мы уже замечаем не первый год, поэтому мы берем детей всегда с собой. Мы не заставляем. Спрашиваем, конечно, каждый раз, пойдете? Пойдем. Бывает, что вот крестный ход пройдет, тяжело. Нет, ни за что, в другой раз, в следующий не пойду. Проходит год, пойдете? Пойдем.
3: Можно у сына спросить, как тебя зовут?
5: Меня зовут Александр.
3: Какой ты год уже ходишь крестным ходом?
5: 5-й сегодня иду.
3: А ты юбилейный, поздравляю тебя. Ну, скажи, почему надо идти в крестный ход? Твои мысли?
5: Мне это очень нравится, конечно. Немного устается, но я хожу, чтобы просветлиться. Ну и...
4: Прежним ты уже не будешь никогда, да. Я считаю, да?
3: Добрые слова и пожелания всем крестоходцам или тем, кто думают идти или не идти на следующий год вот в это молитвенное шествие, которое длится неделю.
4: Вы знаете, все-таки вот уныние, отчаяние, усталость, они пройдут, а вдохновение, оно останется на ближайший год точно. И дела спорятся, и здоровье, за детей молимся, и все это помогает очень. Без этого уже никуда. Ходили, ходим и будем ходить.
6: Спасибо вам.
3: И сейчас я дам слово Ольге, прихожанке храма, в котором сегодня, который сегодня встречал крестный ход. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я прихожанка храма всех скорбящих радости из города Кирова. И сегодня все наши прихожане, женщины, очень здорово помогли храму в кормлении паломников. Была организована трапеза для паломников, приходящих, и мы кормили их. Первым из первых блюд было и рыбная уха, и грибная солянка, и просто суп гороховый, а на второе давали кашу.
3: Был еще суп картофельный, который я ела, очень вкусный.
7: А это, да, это был суп картофельный с грибами, белыми грибами. Тоже все хвалили, все были довольны. Вот. И помимо этого еще мы давали кашу ячневую, тоже очень вкусная каша. А наши женщины-труженицы трудились всю ночь. Они варили, готовили. Я думаю, паломники очень довольны. Сказали 1000 спасибо нам всем. И вот мы каждый год кормим их на пути. Уже в Киров приходят, и они потом идут
3: это
7: до
3: Успенского
7: собора.
3: Да. Это надо.
7: И поэтому мы благодарны и нашему настоятелю, отцу Сергию, что потом помогает организовывать вот питание паломников, и ставят столы большие, и паломников, я думаю, что они были все очень довольны, потому что сказали много-много нам спасибо.
3: Да, очень все хорошо, потому что когда человек идет, очень много энергии затрачивается, и то, что даже салаты здесь были, кто вот хотел разгрузиться, да, немножко, потому что все равно я отмечу, что полевые условия – это стресс для желудочно-кишечного тракта. Вот, отсутствие горячего чая порой, когда мы все люди городские, мы привыкли к тому, чтобы утром, днем, вечером, ну, ситуационно иногда пить чай, когда нам благорассудится, а тут нет. И вот тут был даже чай. На это я всегда обращаю внимание.
7: Да, я не хочу сказать, что у нас много было разных разносолов, но был салат из капусты, винегрет был, заготовок очень много было, огурцы, помидоры. В общем, все очень довольны. Ну и, конечно, традиционный чай, компот был, минеральная вода и квас. Вот именно из-за кваса это традиционно всегда почуем прихожан квасом вятским.
3: Чего себе?
7: Это вятский квас был, да, у нас.
3: Интересно, спасибо вам. И добрые слова всем паломникам уже расходятся сейчас.
7: Да, вам спасибо. Вам доброго пути.
3: Спасибо,
7: Господи.
3: Сейчас я поговорю с Алексеем, с участником крестного хода. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Почему вы идете крестным ходом? Что для вас молитвенное шествие?
8: Молитвенное шествие для нас. Молимся о здоровье
6: своей семьи, о близких.
3: Первый раз идете?
6: Нет, не первый раз. Уже сын вот три раза, третий раз идет, а я иду, наверное, восьмой или девятый.
3: Прямо полностью проходите?
6: Да, туда и обратно.
3: Как опытный участник молитвенного шествия, шествия крестоходец, что можете посоветовать тем, кто ни разу не ходил и боится?
6: Как раз не нужно бояться, нужно главное идти, верить, и вокруг добрые люди всегда помогут. Надеяться, конечно, и на силы на свои. Обязательно нужно.
3: Можно сына спросить? Как тебя зовут?
8: Меня зовут Егор.
3: Егор, сколько тебе лет?
8: Мне 10.
3: Смотри, ты уже третий раз идешь. Что для тебя самое сложное?
8: Ну, в принципе, нет ничего сложного. Ты как бы идешь и идешь. Есть, конечно, местами, где там грязь. Но это чуть посложнее. Так, в принципе, идешь и идешь. Ничего сложного.
6: С молитвой.
3: Вот папа хочет что-то сказать.
6: С молитвой идти, молиться. С молитвой намного проще, легче идти.
3: Какую молитву чаще всего читают? Акафист. Иисусову?
6: Акафист. Читаем Акафисты. Весь путь.
3: А из какого города вы?
6: Из Кирова.
3: Местный, да? Местный. Ну и добрые слова по традиции всем крестоходцам.
6: Пожелать Божьей благодати, погоды, хорошей погоды, да, меньше дождя.
3: Слава Богу за все.
6: Слава Богу.
3: Как вас зовут?
9: Меня зовут Татьяна.
3: Первый раз в крестном ходе?
9: Это мой пятый.
3: Пятый крестный крест.
9: Ход, да, полностью. Начало до конца. Вера укрепляется.
3: После крестного хода?
9: Ну, не после крестного хода. Это как дополнение какое-то, что ли.
3: Сложно вот вообще идти? Вот идти же все равно сложно. А что вот помогает в такие моменты, когда хочется все так оставить и посмотреть расписание автобусов до города Кирова, а потом до железнодорожного вокзала и так далее?
9: Возникало такого желания. Идешь изначально с установкой, ну не с установкой, а с просьбой к Николаю Чудотворцу пройти столько, ну сколько сможешь. Вот. Каждый раз святитель дает силы пройти от начала и до конца. Мы уже еще идем со своим духовником.
3: Который тоже сейчас молится, да?
9: Который, конечно, мы идем нашей группой. Все вместе молимся. Его молитва нас всех поддерживает.
3: Спасибо вам. Пятый год, это уже юбилейный, я вас поздравляю. Да. Такой с маленьким юбилеем. Тоже хочу каждый год сюда приезжать. Там уже как Бог даст, но чтобы также сказать кому-то, да, через несколько лет, что это будет пятый год.
9: То, что святитель выполняет просьбу, все равно, я думаю, любой человек идет с какой-то своей личной просьбой к святителю. Но в моем случае он точно выполнил, даже перевыполнил. Поэтому только благодарности. Слава Богу.
3: Слава Богу за все.
9: Что я узнала, что есть такой Великорецкий крестный ход.
3: Я тоже узнала. Хотя, вот, честно говоря, сколько лет в храме, и никто никогда о нем не говорил.
9: Да. Ну, как-то же в свое время открывается. Каждому в свое время. Я тоже пошла не сразу. Я слышала об этом. Я думала, ничего себе, какие люди-подвижники. Для меня это точно недоступно. Вот через несколько лет пришло понимание, что надо сходить. Ну вот, слава Богу, пока хожу.
3: Как вас зовут?
10: Татьяна.
3: Тоже приехали с батюшкой Евгением, с приходом.
10: Евгением, с приходом, да.
3: Вот мы уже подходим к крестному Трифоновому монастырю. Ну, конечно, ваши отзывы, впечатления, отзывы-то, наверное, это не совсем то слово, но комментарии.
10: Слава Богу, что крестный ход пройден, потому что они разные бывают. Бывают сложнее, чисто даже из-за погодных каких-то условий. Вот, из-за команды, когда ли ты маленькой группой идешь или большой группой. Вот этот ход был не самый сложный, потому что вот погода благоприятствовала. Последние два дня вообще благодать ни солнца, ни дождей. Вот самая идеальная температура для того, чтобы идти. Ну, это так, это как бы какие-то внешние условия. Ну и плюс внешние условия, то, что у нас все еще, то, что организованная команда, у нас есть свое место ночевки, все равно забота есть. Ну, друг о друге и во время хода, и батюшка. Ну, то есть каждый переход молитва идет, акафист читается, певчие поют. Все это создает молитвенный настрой. Поэтому впечатления самые хорошие. Слава Богу.
3: Сейчас мы пройдем. вас сколько человек примерно поехает?
10: Вот из нашего прихода человек около 50, наверное, плюс-минус.
3: То есть очень
10: большая группа, да. Ну, непонятно, что мы не всегда все вместе. Какое-то основное количество людей шло за батюшку, кто-то отставал, мини-группами шел. Вот. Но, тем не менее, мы все равно на ночевках держались, все равно мы знаем, даже в ходе ты видишь кого-то, вот это вот наши. Это уже такое чувство, как бы, тепла на сердце, что ты точно здесь не пропадешь в крестном ходе. Потому что всегда есть здесь люди, их много, которые тебе придут на помощь, если потребуется.
3: Для вас это первый, второй, третий какой крестный ход?
10: Седьмой.
3: Седьмой? И вы 7 лет, какая вы молодец.
10: Но это не подряд, это были там на протяжении, ну хотя достаточно как бы часто, близко друг от друга. На протяжении 10 лет, седьмой ход.
3: Прямо уже опытный крестоходец.
10: Тут сложно сказать насчет опытного. Ну, я уже, конечно, у меня нету, например,
3: разочарований, да,
10: есть такие. Нет, я имею в виду, что когда первый крестный ход, я пришла, это вообще для меня было какое-то потрясение, чувство победы, что ты дошел. Вот. А сейчас уже все гораздо спокойнее в эмоциональном плане. Но единственное, каждый раз годы же не молодеешь. Каждый раз волнение, как вообще здоровье позволит тебе этот крестный ход выдержать или нет. Вот. Ну, пока вот, слава тебе, Боже, да, дошли.
3: Все, слава Богу, да.
10: Да, все, слава Богу.
3: А вот раньше, вот лет 10, да, назад, да, так же кормили по пути? Или все-таки...
10: Нет, мы тогда же, у нас не было организованных таких вот приходских, организаций со стороны прихода. Мы ходили просто мини-группой, очень маленький, но тоже это был из нашего прихода. Тогда все наравне со всеми. Но тут же все равно крестный ход организован, тут же кормят, тут же есть камера хранения. То есть да. Мы пользовались общими условиями. Вот. С батюшкой. Ну, с одной стороны, как бы внешние условия улучшаются, при том, что. Но с другой стороны, и присутствие духовника, это все равно другой какой-то духовный настрой дает. Батюшка за нас молится, даже он, молитва священника. Ну и ты, когда идешь, и духовник молится, и вслух, и акафисты читаются. Другой молитвенный настрой. И снила я или нет?
3: Я понимаю, что когда это соборно получается,
10: да,
3: когда молится. Друг за друга молятся, не просто вот как я, да, я одна.
10: И вдруг поют они, а все равно определенную атмосферу создают. Прекрасные певчие.
3: Уже с вами, да, приехали?
10: Да. Ну, как они у нас на клирисе, и тоже прихожане. Вот. То есть не то, что специально как певчие, они пошли свой личный крестный ход.
3: Очень интересно. Интересная практика. Я думаю, что есть приходы, которые также приезжают.
10: Да, это видно. И причем таких приходов, мне кажется, становится больше. То есть вообще в этом году, вот не я это отметила, кто-то и отметил из ребят из наших, что очень много священников молилось на реке Великой, прямо в алтаре. То есть по сравнению с прошлым годом,
3: да,
10: количество священников увеличилось.
3: И епископов больше приехали, чем в том году.
10: Священники, это значит, все равно идут люди. С ними идут их прихожане, их там духовные чада идут. И это очень важный опыт именно проживания веры, христианской веры, вот крестный ход. Потому что здесь все, Евангелие, забота о ближних и упование на Бога. Вот, и через это священники свой приход и своих людей, они, наверное, как-то развивают, духовную жизнь погружают, духовную жизнь.
3: Я бы сказала так, что проделан особый путь, но это путь не физический, да, как километраж, это путь духовный.
10: Да. Я хочу всем пожелать, если есть такие возможности, получить этот опыт. Это раз, тоже побывать в крестном году, потому что это невозможно описать словами, это можно только прожить.
3: Почувствовать.
10: И второй момент, что здесь в крестном ходу видишь свои больше тоже немощи, не пожелания получается. Но это тоже пожелание побывать, потому что ты глубже можешь увидеть себя, посмотреть на себя. Это тоже какой-то опыт трезвения, то есть христианского трезвения.
3: А сейчас я поговорю с Сергеем, с участником крестного хода. Здравствуйте.
11: Добрый день. Христос воскресе.
3: Воистину воскресе. Откуда вы приехали?
11: Я приехал из Московской области, деревня Медвежьи озера. Прихожанином храма являюсь блаженной Ксении Петербургской. В крестный ход в этом году я третий раз приехал.
3: Каковы впечатления? Каждый раз крестный ход, он другой, то есть да. Не бывает одинаковых, мне кажется.
11: Абсолютно, абсолютно точно, да, каждый раз он идет как первый раз, потому что всегда узнаешь для себя что-то новое, себя, что-то в себе видишь, что-то новое, что-то хорошее, может быть, да, зачастую, конечно, к сожалению, плохое, но в этом-то и помощь является крестного хода, чтобы можно было получить вот это вот. Это крестный ход, это как здравница для души нашей.
3: Это точно.
11: Вот мы идем, получается, и исцеляем свою душу покаянием, слезным покаянием. Я вам скажу так, что я заболел синдромом Великолепского крестного хода. То есть я
3: от сложности.
11: Сложности. Много эгоизма в самом себе. Много, я привык к комфорту, получается, а это помогает очиститься от этого всего ненужного и увидеть в себе то самое главное, для чего мы живем, спасение души.
3: Сергей, я вас поздравляю с тем, что вот-вот крестный ход закончится, и вы из храма Ксении Петербургской и 6 числа, 6 июня, я стояла на службе в Великорецком и вспомнила, что еще приходится день батюшки Ксении и день рождения Александра Сергеевича Пушкина в этом году, 225 лет. 6 июня – это уникальный день, не первый год, я уже в селе Великорецком 6 июня. Я в этом году решила записать репортаж.
11: Это значимо, да, мои поздравления. Репортаж все время будет очень прекрасный. Ну, еще раз всех с праздником. Желаю всем милости Божией, мира в душе и радости, настоящей христианской радости, чтобы это было действительно настоящее, не какое-то что-то наигранное, псевдо какое-то, лицемерное и фарисейское, а настоящее, то, какое мы есть, без всякого надумья, вот простые люди. Как оптинские старцы говорят, где просто там ангелов просто, а да. Где мудрено, там ни одного. Вот всем желаю этого.
3: И люди из разных уголков. Я из Екатеринбурга, вы из Московской области, кто-то из Сургута. То есть абсолютно...
11: Из Молдавии, из Югославии. Кого еще я встречал? С Магадана, с Якутия, да. Ну и вся география идет, да. Да, действительно, это удивительно. Даже с Америки одного человека был. С Америки один человек был, да.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о Великорецком крестном ходе на Вятской земле. Побывала на мероприятиях и поговорила с крестоходцами, паломниками, молитвенниками и участниками богослужений Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В центре Царский продолжается лекторий «Храма на крови» и Академии журнала «ФОМА». Приглашаем 11 октября в 15 часов в культурно-просветительский центр «Царский» на лекторий Академии журнала «ФОМА» и «Храма на крови». Лекцию «Спор о воскресении Христа» Владимира Соловьева и Льва Толстого «Что означает воскрекнуть из мертвых?» прочитает иерей Алексей Ковальчук. Иерей Алексей Ковальчук – научный сотрудник Российской христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского, исследователь философии религии и мистицизма. Лев Толстой, великий русский писатель, против Владимира Соловьева, философа и религиозного мыслителя. Что значит воскреснуть из мертвых? Вторая половина XIX века – эпоха, когда русская интеллигенция мучительно ищет путь к примирению веры и разума. Одной из главных загадок, требующих разрешения, становится воскресение Христа. Как оно произошло, физически или духовно? И возможно ли вообще мыслить воскресение? Ответ на этот вопрос развел великого писателя и религиозного философа по разные стороны баррикад. На встрече реконструируем ход аргументации оппонентов и попытаемся ответить на вопрос, что значит воскреснуть для каждого из нас сегодня. Вход на лекцию по предварительной регистрации. Далее в этом выпуске. Представитель Русской Церкви принял участие в заседании комиссии по богословскому образованию Всемирного Совета Церквей. 4-9 октября этого года на базе Института Боссе, Швейцария, проходило заседание комиссии по богословскому образованию Всемирного Совета Церквей. В работе комиссии принял участие профессор кафедры церковной истории Московской Духовной Академии, доцент кафедры церковной истории церковного права общецерковной аспирантуры и докторантуры священник Антоний Борисов. В рамках состоявшихся пленарных заседаний и тематических дискуссий отец Антоний представил православную точку зрения на природу богословского образования, указал на необходимость сохранения верности древнецерковному преданию и стремление избегать искушения заменять традиционную библейскую терминологию сомнительными с точки зрения содержания секулярными светскими понятиями. Священник Антоний Борисов также принял участие в торжестве по случаю 80-летия Института Боссе, в котором обучались и обучаются представители поместных православных церквей, и передал декану института священнику Лоуренсу Ивуамади поздравительный адрес от председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. И в завершении выпуска. Житель Херсонской области Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна погибли 7 октября в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Кроме погибшей девушки, в семье еще 12 детей. Супруга ждет рождения 14-го ребенка. Семья с начала СВО активно помогала нуждающимся, снабжала их хлебом из собственной пекарни. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения, подчеркнул глава региона Владимир Сальдо. «Для тех, кто хочет помочь семье, открыта горячая линия помощи», – рассказал он. В доме Александра Колотуна останавливались сотни добровольцев, приезжавших отовсюду и помогавших разводить хлеб и другую гуманитарную помощь. Они же привозили муку для выпечки хлеба. За 2 дня уходила тонна муки, из которой выпекали 3000 буханок. Пока еще было возможно, супруги Колотунь доставляли хлеб жителям Алешек. А когда доступ туда прекратился из-за постоянных атак БПЛА, развозили его по селам в прифронтовой зоне. Вот что рассказал уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев. «Я знал Александра лично. Он помогал нам оказывать помощь жителям прифронтовых сел, эвакуировать гражданских. Он был человеком необычайной энергии и доброты. Каждую неделю сотни людей получали от него помощь. Он развозил хлеб и продукты мирным жителям в прифронтовых селах. Тысячи людей остались без его поддержки. Осиротела не только семья Александра, а и все его подопечные». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Все мы знаем слова Христа о том, что «не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Но как в реальной жизни понять, что перед вами сейчас человек, с которым абсолютно бесполезно говорить о вере, благочестии и какой бы то ни было христианской морали? Вот такую тему сегодня я предлагаю обсудить. Итак, давайте начнем, наверное, с контекста. Вот кого именно Христос в этих словах называет псами и свиньями? Это слова из Нагорной проповеди, я напомню. И вот что это за метафора? Она обозначает состояние души в общем или какие-то конкретные категории людей? Это могут быть там язычники, фарисеи, может, одержимые?
2: Совершенно верно. Это слова из Нагорной проповеди. Напомним, что Нагорная проповедь — это не какое-то одно поучение или наставление. Святой апостол и евангелист Матфей, у кого мы и находим в Евангелии эти слова, он собирает наставления и поучения Спасителя, которые продолжались не менее 2 лет на протяжении так называемого галилейского периода служения, и упаковывает их в 3 главы. 5, 6 и 7 главы его Евангелия. Это так называемая Нагорная проповедь. То есть он собрал за 2 года галилейского служения эти наставления и изложил вот так их кратко, ёмко и понятно. И среди других наставлений есть очень важная мысль. Не метать бисер перед свиньями и не давать святыни псам. Вы все верно привели. Вообще у этих образов свинья или пес в Библии, в Ветхом Завете есть богатая история. Но для нас прежде всего это заповедь о духовном рассуждении. Перед кем мы можем раскрывать свой религиозный опыт, свою духовную жизнь, а перед кем этого делать категорически нельзя. Вообще, что можно выносить на обозрение, а что необходимо хранить в глубине своего сердца, о чем можно говорить, делиться только со своим духовником или с самыми близкими людьми. Хорошо, если у вас будет там 2 человека таких, с которыми вы можете об этом поговорить. Свинья и пес — эти образы по-разному понимались. Например, свинья, думаю, что ни для кого не секрет, свинья — это образ многих пороков. Это и объедение, это и хамство, это и наглость. Для нас прежде всего свиньи и псы здесь — это люди, которые отвергают духовную жизнь, отвергают религиозный опыт как таковой, глумятся над верой, над религией, в упор не слышат то, что мы им говорим о каких-то важных вероучительных положениях и так далее. То есть это такие насмешники, это глумливые люди, возможно, это атеисты, прямые богоборцы, воинствующие атеисты. Свиньи указывают нам на то, что есть некий намек на идолопоклонство, потому что в Ветхом Завете свинья — это запрещенное, нечистое животное. Чистыми животными определялись те, которые могли приноситься в жертву и употребляться в пищу. А свиней разводили язычники. Более того, свиней в жертву приносили языческие народы, окружающие Израиль. Поэтому можно увидеть здесь косвенное указание на убежденных закоренелых язычников, идолопоклонников. Под псом, удивительно, нередко понимались гомосексуалисты. Это и понятно. Но собирательный образ, как бы если мы объединим псов и свиней, то здесь те люди, которые являются врагами Божьими, врагами Церкви, насмешники, глумливые люди, как мы уже сказали, воинствующие безбожники, идолопоклонники и так далее. Вот перед всей этой публикой раскрывать глубины нашего учения, делиться какими-то сокровенными моментами из духовной жизни категорически нельзя. Поэтому святитель Иоанн Златоуст говорит, что это заповедь прежде всего о духовном рассуждении. Из этого в свое время вырастала в ранней церкви такая дисциплина тайны, что не все открывалось сразу же даже тем людям, которые желали принять крещение. Что-то оставалось в тайне до тех пор, пока они не родятся от духа и воды не войдут в жизнь церкви и уже потом могут воспринять этот живой опыт. Дело в том, что бесполезно некоторые вещи открывать до тех пор, пока человек не родился в таинстве крещения. Но, может быть, он услышит и чисто рационально примет какие-то моменты, но до сердца, до души не дойдет. Поэтому не все открывалось в ранней древней церкви даже тем людям, как мы сказали, которые желали войти в церковь. Что говорить о тех, кто напрямую отрицает церковь, отрицает таинство и даже является богоборцем, например. Здесь не приходится говорить о том, что любые какие-то духовные разговоры о мистических моментах, таинственных вещах неуместны.
1: А вторая часть этого уравнения — это бисер. Вот что есть тот самый бисер? Если это разговоры, то о чем? Если это личный пример, то опять же в чем?
2: Здесь используется параллелизм. Параллелизм — это когда мысль усиливается. Одна мысль вы сказали, а потом ее усилили тем, что синонимично выразили ее же. Ну, другими словами, не давайте святыне вашей псам, и тут же повторяется, не мечите жемчуга перед свиньей. То есть псы и свиньи у нас идут в параллели, и святыня и жемчуг идут в параллели. Это очень яркий характерный прием для библейских текстов. Некоторые псалмы полностью на нем построены. Ну, например, «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Вот, пожалуйста, по большому счету это одна и та же мысль, но две грани, которые друг другу вторят и которые друг друга дополняют. Каждый может привести свой пример. «Разделю имя его в Иакове и рассею его в Израиле». Тоже разделение, рассеяние, а Иаков и Израиль — это один и тот же человек. Так вот, жемчуг — это прежде всего некая святыня. Но святыня вероучительная, может быть, нравоучительная. Что же точно не подлежит обсуждению на злобу дня с теми людьми, которые не являются друзьями Божьими, не являются друзьями Церкви? Во-первых, мы не говорим им о каких-то глубинах таинств. Зачем им говорить о метафизических вещах, связанных с Евхаристией, если они в Бога-то вообще не верят? Ну, это же абсурд, да? Поэтому про глубокое богословие таинств мы с ними не говорим. Мы не говорим о нашем личном духовном опыте, который мы обсуждаем только с нашими духовниками. Между прочим, святые отцы нас предупреждали строго, что вы вообще о своем духовном опыте ни с кем не говорите. Во-первых, вы не знаете до конца, это доброкачественный опыт или вы в чем-то ошибаетесь. И нужно достичь определенного уровня, уровня достаточно высокого, чтобы свой опыт транслировать кому-то еще. Вот святые отцы и их опыт — это полностью проверенный, доброкачественный и освященный авторитетом церкви опыт. Мы на него можем опираться. А мы пока не знаем, правильно ли мы делаем или нет. Какие-то вещи у нас вызывают сомнения, есть вещи спорные. Поэтому, чтобы сберечь не только себя, но и окружающих, мы не спешим это вот все открывать, раскрывать и делиться чем-то. Это сокровенные моменты нашего сердца. Об этом говорили многие отцы. Такие моменты подлежат молчанию. Еще многие люди на Востоке замечали, прежде чем поделиться чем-то таким тайным, сокровенным с твоим лучшим другом, вспомни, что и у него может быть другой друг. А если у него есть друг, так это знают уже двое, трое. А где знают двое, трое, могут знать и все остальные. Соответственно, будь осторожен. Не труби о каких-то мистических, таинственных вещах. Сколько ты постишься и как ты постишься? Сколько ты читаешь Священное Писание, какие молитвы читаешь, чего хочет, чего жаждет твое сердце, о чем ты просишь искренне в своих молитвах. Вот об этом не надо ни с кем говорить, не нужно. Зачем вы открываете сокровищницу собственного сердца? Ведь туда могут прийти не обязательно наши доброжелатели, туда могут прийти и наши недруги, и наплевать как раз на эту святыню. И дальше евангелист продолжает. «И они, обратившись, растерзают вас». Так часто бывает. Вроде из лучших побуждений что-то говорим, а они все еще пуще старуха явится. Помните, как Александр Сергеевич Пушкин в своей сказке пишет? Так же и здесь. Еще пуще они могут слюной брызгать, желчью исходить, ядом. И в конечном итоге они могут в такую ярость впасть, что напрямую пойдут нас вот утюжить ногами своими. Зачем это нам нужно? Нам это совершенно не нужно. Поэтому мы благоразумно, с даром рассуждения, какие-то вещи сохраняю у себя в сокровищнице сердца.
1: А с одной стороны, в Евангелии от Матфея мы читаем: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть мы должны быть миссионерами и нести благую весть всем без исключения. А с другой стороны, в Евангелии также есть указание на то, чтобы не метать бисер перед свиньями. То есть не всем мы должны нести эту самую благую весть. Как понять это противоречие?
2: Дело в том, что в Священном Писании вообще нет никаких противоречий. Все они довольно легко при внимательном изучении изглаживаются. Это великое повеление, которое дал Господь наш Иисус Христос своим ученикам после воскресения. Его мы находим в самом конце Евангелия от Матфея. Это завершение 28 главы. Итак, идите и научите все народы. То есть нет каких-то отбракованных народов, нет плохих наций или национальностей. Все люди, все народы, все население Земли имеет право и достойно того, чтобы услышать весть учения Христова. Факт. Но когда мы идем к любому народу, какой-то группе, или мы просто общаемся с людьми, мы должны понимать, сейчас нас человек готов услышать или нет. Вот он извивается ужом, хохочет, глумится, троллит, как сейчас говорят, а мы ему тут пытаемся какие-то вещи из нашего богословия вставить. Ну, это же и есть метание бисер перед свиньями. Да, он сейчас совершенно не готов это слышать. Он напрямую своим поведением об этом свидетельствует, он кричит об этом. А мы, ну нет, нет, сейчас я тебя отмиссионирую, сейчас я тебя откатехизирую. Прояви рассуждение, прояви разум, прояви осторожность. Не готовы — не нужно. Даже на бытовом обиходном уровне эта заповедь имеет свое измерение. Когда имеет смысл кого-то обличать, к чему-то призывать. Когда есть шанс, что человек нас может услышать. Ну хоть какой-то минимальный, внятный шанс, что вот мы сейчас скажем, обличим, покритикуем, и человек образуется. Тогда говорим осторожно, деликатно, но говорим. Но когда мы видим, что человек откровенно не в себе, но бесполезно, значит, воду в ступе толочь сейчас перед ним. Еще один пример на злобу дня. Вот из обихода. Часто человек нападаст, напьется горькой и приходит побеседовать с батюшкой или с верующим человеком. Ему так сразу все интересно. Он вспоминает, как он там, значит, в детстве конфетки у мамы забирал со стола, и вот сейчас готов покаяться. Тут же у него какие-то претензии к Богу, почему он допустил такую жизнь мою и так далее. Вот с таким человеком мы ни о каких истинах веры не говорим. Все, он закрыт, он не в себе. У него разум затуманен зельем, поэтому он нас не готов услышать. Он завтра утром проснется, 99,9 он вообще не вспомнит. Соответственно, зачем мы об этом говорили? И даже если мы вот так все с чувством, с толком, с расстановкой, по методе, по науке ему будем говорить и будем ласковыми, он все равно вывернет совершенно неправильное направление всю эту беседу и еще очень часто может сагрессировать. Поэтому видим перед нами пьяного человека, который готов даже там сейчас покаяться, не обращая внимания, говорим: брат, давай, приходи. Будешь на коне — приходи. Будешь в светлом уме, трезвом уме — приходи, поговорим. А сейчас не надо. Дом Божий, дом молитвы наречется, да, а не праздных каких-то разговоров. Мы в таком состоянии обычно за столом сидим, какие-то тосты произносим. А ты тут сейчас о священном, о святом. Не надо. Мягко говорим и уходим. А ведь некоторые попадались на эту ловушку. Они готовы были тратить там часы своего времени, чтобы пьяного увещевать, чтобы что-то ему раскрыть. Но это все бесполезно и бестолково. Иногда бывает и опасно. Потому что он слушает, слушает, головой кивает, а потом раз — и решит нам зарядить в бубен. Бывало такое и не раз, братья и сестры. Поэтому будем бдительны и осторожны.
1: А вот, батюшка, если мы не даем святыни, не даем вот этот самый бисер, то есть мы как бы ставим на человеке такое некое, ну, клеймо, что ли, да? Вот не лишаем ли мы его таким способом хоть какого-то шанса на покаяние? Ведь вдруг именно мы тот самый единственный источник информации, и мы можем заставить человека задуматься, можем ему о чем-то рассказать. Вот в таком ключе, если подумать над этой проблемой, может быть, мы как-то ставя такое клеймо, действительно человека лишаем благодати?
2: Давайте снимем раз и навсегда с себя корону Господа Бога. Не нужно мнить себя гением проповеди и гением миссии. Сейчас мы весь мир обратим и так далее. В Священном Писании есть такое упоминание у пророков, когда он говорит о горе пророках. Я их не посылал, а они побежали. Чего-то там проповедовать, призвать и так далее. Но не было в этом воли Божьей. Поэтому, когда нам кажется, что сейчас мы своими силами кого-то образумим, давайте задумаемся, силёнок-то у нас своих-то хватит, а если это дело Божие, мы внутренне помолились, то придет рассуждение. Мы же не человека отбраковываем, мы говорим, ты вообще чепуха, отойди от меня, я с тобой даже говорить не хочу. Нет, мы видим, что в данных обстоятельствах, в данных условиях, в данный момент времени и в его расположении духа он не готов слышать. Поэтому мы разговор не начинаем. Тот же человек, если мы увидим, что есть какие-то предпосылки к тому, что он нас может услышать, пожалуйста, нам не жалко. Мы попробуем, предпримем попытку, поговорим. Но сейчас, увы, броня, панцирь, что угодно на нем, которое не позволяет нам проникнуть вот ни в разум, ни в сердце. А если мы видим, что там броня, еще просто хорошо панцирь, как у черепахи, а иногда и с шипами, мы на этих шипах еще и можем повиснуть. Вот так пойдем на него, попытаемся обнять его, а он как такой огромный дикобраз, еж, только там не иголочки, а настоящие шипы. Мы же еще и поранимся и повредимся.
1: Давайте еще раз в таком случае, да, обозначим вот такие конкретные маркеры того, что перед нами та самая свинья, которая сейчас наш жемчуг растопчет. Вот на каком этапе разговора нужно понять, что все, стоп, здесь абсолютно бесполезно.
2: Ну давайте еще раз тогда подытожим и выделим эти красные пресловутые флажки. Первое. Человек глумится или троллит. Вот сейчас у него такое шутливое, игривое настроение, а юмор хихихаха несовместим со святостью. Хочешь уничтожить святыню, высмей ее. Понимаете, да? То есть если мы начинаем все переводить на ха-ха, все, человек закрывается, не готов. Мы сразу сворачиваем разговор. Мы можем еще с ним о чем-то побеседовать, но уже этих тем не касаемся. Первый маркер, первый флажок — это смех, это троллинг, это глумеж. Второй маркер, второй красный флаг для нас — это состояние алкогольного опьянения человека. Мы видим, что человек не в себе, человек под градусом. Все, мы этих тем не касаемся, их обходим. Стараемся вообще по минимуму взаимодействовать с таким человеком. Видим, что ему ничего не угрожает, его здоровью, там, да, жизни. И все, своими делами занимаемся. Вот это тоже важный флажок. Третий. Если человек открыто говорит, что он ни во что не верит, что он безбожник, еще и воинствует на этом пути, ну, ему вот так по приколу с нами побеседовать, что называется, зажили-были, и при этом притянуть сюда какие-то религиозные темы. Он это воспринимает, сейчас я этих верунов и в хвост, и в гриву растешу. Видя все это, мы тоже бочком-бочком обходим все эти темы. Следующий момент. Если разговор заходит о нашем внутреннем глубоком личном опыте. Может быть, мы видели какие-то чудеса в своей собственной духовной жизни. Не спешим их на всеобщее обозрение выставлять. Ведь чудеса-то разные бывают. Кому-то надо вот что, встань и ходи. Был человек парализованный, годами лежал, и потом Господь прошел, и вот оно чудо. И он ждет, что сейчас вот только такие вещи являются чудесами. Между тем, маленьких чудес в нашей жизни совершается не меньше. А иногда и очень серьезные вещи происходят с нами, но далеко не с каждым можно ими поделиться. Поэтому, когда нас спрашивают, а вот ты как с духовником, обсуждаешь, не обсуждаешь, а вот у тебя было что-то подобное, Господь посещал тебя, а вот мысли какие-то влагал в твою голову, да, тоже не спеши. А может быть, у тебя какой-то опыт видения чего-то было, сознания, инсайтов каких-то религиозных, тоже не спеши. Вот, пожалуй, это самые базовые правила, которые нам позволят просто не наломать дров и не обжечься.
1: Что делать, если те самые свиньи — это наши супруги, дети, сестры? Если их кто-то учит каким-то антихристианским вещам, говоря, что это вот моя правда, я действительно так думаю, я так считаю. Нам ведь в этом случае, согласитесь, очень обидно и больно, и мы все равно, так или иначе, будем стараться эту стену пробить. Тут уже, не так просто дистанцироваться, потому что, как будто бы это наша прямая обязанность повлиять на близкого человека и поучаствовать тем самым в спасении его души.
2: Смотрите, когда мы понимаем, что человек уже укоренился полностью в своих убеждениях, безбожий, антиклерикализме, выступление против церкви там, и так далее. Ну все, вот на нем уже 2-сантиметровый слой мха на его этих убеждениях. Тогда, по крайней мере, если это наш близкий человек, мы можем выработать некое соглашение, некий пакт о ненападении. Мил человек, я не газую на тебя, я не начинаю эти разговоры, вижу, что у тебя начинают губы дрожать, у тебя глаза сразу округляются, шерсть за ушами может вырасти, там, превратиться в волка там, и так далее. Но человек просто вот звереет на глазах. Я утрирую, но все прекрасно понимается. Соответственно, я не предлагаю тебе никакие эти темы. Я стараюсь их обходить. Не призываю тебя идти там на Пасху куличик посвятить. Не призываю тебя водички набрать. Не говорю там о патриархе, о батюшках. Все, я тебя не трогаю. Но, друг мой, да, давай я жду и ответных жестов с твоей стороны. Раз я бульдозером по тебе не катаюсь, как ты не любишь, позвольте требовать и от вас взаимности. Ты не оскорбляешь ни веру, ни церковь, ты не пытаешься как-то пройтись словесно по священному писанию, священному преданию. Просто эта тема у нас не то чтобы табуирована, да? Мы никакого табу формального на нее не наносим, но мы ее деликатно обходим, раз на конфликтное, раз на заряженное. Вот будем готовы к какому-то компромиссу, где-то нам будет интересно, мы готовы будем подвинуться, прежде всего ты, ну это мы скажем с позиции верующего человека, я готов начать этот разговор. А пока давайте пакт о ненападении. И причем это достаточно просто все прорабатывается. Ну, я тебя ни к чему не призываю, не принуждаю, ну давай и ты меня не пытайся образумить, заблудшего человека, который там поддался каким-то религиозным предрассудкам, давно пережитым и так далее. И такой пакт позволяет нам сберечь большое количество сил, энергии и времени, которые мы можем употребить на то, что в действительно важных вещах, связанных с опытом веры, мы поговорим с теми людьми, которые готовы это слышать. А мы, бывает, часто на кухне с каким-нибудь там заматеревшим коммунистом, атеистом 2 часа будем ломать копья, выйдем как выжатый лимон, естественно, ни до чего не договорившись, а еще в свой адрес получившие какие-то комплименты в кавычках. И потом, естественно, мы в ближайшие там неделю-две не захотим об этом вообще говорить. Ну зачем нам это надо? Все, извините, я попробовал, хватит. А может быть, как раз в это время рядышком появится человек, который и готов был это услышать. Но чуткости у нас не хватило. Мы весь пар оставили там, на кухне, с дядей Петей.
1: Ну и последний на сегодня вопрос. Как молиться за того, кого мы признаем псом, свиньей, недостойным нашего знания? И от кого мы дистанцировались? Ну и надо ли вообще за таких людей молиться?
2: А вообще, лучше избавиться от этих ярлыков. Да, ты там пес, ты там свинья. Мы даже в сердце своем так не говорим. Мы говорим о том, что есть свинство, да, есть какая-то подлость, есть гадство и так далее. Но мы не пытаемся себя внутренне превознести и сказать, вот я человек избранный, да, я, конечно же, спасен. А ты свинья. Свинья, с тобой не о чем говорить. Не о чем говорить. Или пес шелудивый, паршивый. Понимаете, здесь почва для большой гордыни. Нет. Даже если мы применили эту норму из Нагорной проповеди, все четко поняли. 7 глава Евангелия от Матфея, 6 стих, подходит к моей нынешней ситуации. Не даю святыню ни мечу без бисер, то есть жемчуг, то есть драгоценность. Все поняли, и не надо внутренне никак развивать в себе высокомерие. Вот сбереги свое сердце. Если мы поняли, что вот человек закрыт, да, как можно помолиться? Господи, если нам действительно он дорог, Господи, если есть на то Твоя воля, если есть на то Твое благословение, помоги этому человеку увидеть истину, задуматься об этом, зарони в его сердце семена веры, помоги немного почве, что уж там у него, тернии или каменистая почва, или отгони птиц, как в притче, да, которые могут похитить сразу это слово, если есть Твоя воля, если есть Твое благословение. Вот. Нужно понимать, что главное в человеке, для того, что предпосылка, да, чтобы Господь с ним начал работать, это желание узнать истину. Вот не как я думал 20 лет, не как нас в школе там, в 70-е, 80-е годы научили, и не как принято в моем племени кушать всех, кто к нам приезжает. Аборигены съели кука. Нет. Меня интересует, а есть высшая правда? А какова высшая истина? И если такой запрос есть в сердце человека, Господь с ним начинает потихонечку работать. Вот в Евангелии от Иоанна есть такие удивительные строки. «Никто не приходит ко мне, — говорит Христос, — если его не привлечет Отец». Вопрос. А почему Отец одних привлекает, а других нет? И есть такой ответ, как попытка осмысления этой глубокой заповеди, этой глубокой тайны промысла Божьего. В одних Господь видит желание узнать истину, а другие к истине равнодушны. Им вообще наплевать. И истина — это все какие-то философские категории. Где спать лег, там и родин. Где выгоднее, там и лучше. И так далее. И мы такие, жизнь такая. Вот такие философские установки у человека, если есть мировоззренческие, он часто закрыт для истины. А если он закрыт для объективной истины, а как с ним начинает работать? И вот мы молимся, чтобы Господь, если есть на то его воля, нашел маленький ключочек, петельку, за которую он может зацепиться, чтобы человека как-то привлечь к истине, к свету. Вот очень важная мысль, которую мы, наверное, сегодня закончим. И вера — это не то, что нас открывает, это не то, что Бога открывает к нам. Вера — это еще и то, что нас открывает для Бога. То есть вера — это та стартовая площадка, с которой Господь может начать действовать в нашей жизни. Если у нас нет веры, Он к нам не приходит. Все, мы закрыты. Мы, как апостол Павел говорит, без веры угодить Богу невозможно. А как впустить Его в свою жизнь? Через веру. Но мы здесь еще вроде веры нет, как в Евангелии. Верую, Господи, помоги моему неверию. Этот человек, он понимал, что у него веры-то нет, но хоть какие-то крошки, хоть какие-то крупицы, слезы, капли есть, чтобы от них Господь мог оттолкнуться. Также и здесь мы просим за какого-то нам очень близкого человека, чтобы Господь нашел маленькую проушинку, с которой он мог бы начать приходить в жизнь этого человека. Но мы очень осторожны в своих молитвах. Мы не должны просить «вразуми его», потому что это дерзновенная молитва. Вразумить-то Господь может по-разному. Он может начать вразумлять так, что нам потом жалко этого человека станет, потому что иногда прилетает по голове и очень больно. Поэтому будем осторожны в наших молитвах, просим о милости Божьей к такому-то и такому-то человеку, о благословении на то, чтобы Господь вот нашел то, что мы не разглядели, то, что мы не увидели, а может быть, оно там есть.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы на телефонной связи находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме во имя святителя Луки Крымского при Ревдинской городской больнице 3 октября совершена первая божественная литургия. Это первый больничный храм в городе, который стал духовным центром для пациентов, врачей и персонала. Первую божественную литургию в новом храме совершил благочинный Ревдинского округа храмов Екатеринбургской епархии протоиерей Алексей Сысков в сослужении клириков благочиния. За богослужением молились также сестры и братья службы милосердия Елисаветинского сестричества, верующие, которые, хочется надеяться, станут прихожанами больничного храма. Храм во имя святителя Луки Крымского строился при поддержке Среднеуральского медиплавильного завода с декабря 25 года по май 26 года. 19 сентября 26 года храм был открыт и освящен. Исполняющая обязанности главного врача Ревдинской городской больницы Наталья Валерьевна Андриановская отметила, что появление храма важно не только для пациентов. Педагог духовно-просветительского центра «Светоч» Михаил Александрович Макурин отметил, что храм во имя святителя Луки Крымского – огромная радость для пациентов, врачей и персонала Ревдинской городской больницы. Имя святителя Луки для больничного храма выбрано не случайно. В миру Валентин Воино-Ясенецкий был хирургом, ученым и доктором медицинских наук. Став священником, а позднее епископом, он продолжал заниматься медициной, лечить людей и оперировать. Его очерки гнойной хирургии стали одним из наиболее известных научных трудов врача. В 1946 году Воино-Ясенецкий был удостоен Сталинской премии. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила его к лику святых. Святителя Луку особенно почитают врачи и пациенты. Храмы и часовни в его честь нередко открывают при медицинских учреждениях. В храме пребывают иконы святых покровителей врачей, святителя Луки, архиепископа Симферопольского и великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой. Пожелаем священнослужителям нового храма Божьей помощи и благословения в предстоящих трудах. Далее в этом выпуске. В Санкт-Петербурге тренировку по футболу на электроколясках для ветеранов СВО, проходящих реабилитацию в мультицентре социальной и трудовой интеграции, организовали 5 октября благотворительный фонд «Свой дом» и спортивный клуб «Паралимпик» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Стрельно». Настоятель храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский отметил, что подобные тренировки дают возможность воинам почувствовать себя частью команды, а организаторам проявить заботу и милосердие, стать настоящими учениками Христа. Адаптивный футбол помогает воинам поддерживать физическую форму, преодолевать психологические барьеры, возвращаясь к активной жизни через спорт. И в завершении выпуска. Минувшие выходные в городе Печоры Псковской области прошел первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик». В мероприятии приняли участие представители 13 монастырей России и Белоруссии. Казанскую епархию представила команда благотворительного проекта «Раифская трапеза». Реализует социальную значимую инициативу «Раифский Богородицкий монастырь» совместно с епархиальной службой помощи нуждающимся «Милосердие Казань». В рамках проекта на приходах после богослужений организуется раздача горячих обедов прихожанам храма, людям, оказавшимся в кризисной ситуации, малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам. В дни проведения фестиваля представители монастырей провели кулинарные мастер-классы, подготовили фирменные блюда, а также представили фермерские продукты, сладости и изделия ручной работы на ярмарочной площади. Для гостей были организованы занятия по флористике и иконописи, духовно-просветительские встречи со священниками и концертная программа. За 3 дня фестиваль посетили около 20 тысяч человек. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится отец Алексей Долгоруков. И вот какую тему мы сегодня обсудим. В Госдуму недавно внесли законопроект, признающий экстремизмом почти все. Ну, по крайней мере, такие заголовки можно было прочитать. Давайте разбираться. Николай Бурляев, это депутат, предложил считать экстремизмом пропаганду и распространение любых учений, культов и движений против традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Если законопроект примут, запрещенной станет и публичная демонстрация их символики. Что такое традиционные ценности и какие учения считать деструктивными, в документе не объясняется. И перечня критериев тоже нет. И вот это вот самый главный недостаток данного предложения. Конечно, депутат Николай Бурляев ссылается на международные движения, которые уже раньше были запрещены законом. И вот после того, как эти запреты вышли и начали работать, по его словам, появились похожие структуры под другими названиями, и данные поправки, как он считает, эту лазейку закроют. Но, как я уже и сказала, во-первых, что законопроект только зарегистрировали, это пока только инициатива, а с другой стороны, вот нету точного понятия, во-первых, да, что такое традиционные российские духовно-нравственные ценности, во-вторых, опять же, в документе нету точного перечня, да, вот этих вот структур, которые этот законопроект должен закрывать. Батюшка, как вам в общем и целом идея за все хорошее против всего плохого?
1: Мое мнение, пусть принимают проект. Я думаю, что подобных еще можно сотни две принять. Мне кажется, такие законопроекты, они как-то, ну, не очень востребованы. Потому что если явление такое, ну, незначительное, можно каким-то другим образом его, мне кажется, решать. А что касается традиционных ценностей, тут да, тут с этим проблема. Взять хотя бы даже семью. Что подразумевать под традиционными ценностями? Ну да, били мужья, жен в семьях. Это входит в понятие традиционная семья патриархальная или нет? Тут, конечно, нужно подумать. Я бы так сказал. Традиция — это вещь, ведь должна быть живая все ж таки. Она то, что передается и развивается. А когда это берется какая-то, ну что ли, мертвая модель уже, которая сейчас не существует, если пытаться ее осуществить, то она, во-первых, не приживется. Если даже что-то и приживется, то ничего хорошего не получится. Думаю, что нужно по этому поводу, ну, может быть, даже не то, что другую терминологию создавать, но, по крайней мере, пояснять, что мы должны создавать, особенно вот в наших условиях сейчас, современных, многие вещи нужно пересматривать и заново выбирать какие-то ориентиры и критерии для того, чтобы это были традиционные или нетрадиционные, но очень важные и полезные для человека ценности.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В эфире была программа «Точка зрения», в которой священники Русской Православной Церкви делятся своим личным мнением, своей личной точкой зрения на те или иные новости и события, которые нас окружают. Напомню, что наша программа поэтому и называется «Точка зрения», потому что выражает точку зрения, взгляд одного конкретного человека. На телефонной связи с нашей студией своим мнением делился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества.

ангел-хранитель, кто ты был для меня? Я молю тебя, вернись, я прошу, прости, я исправлю свою жизнь.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы завершаем наш цикл художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство». Слушайте заключительную, четвертую часть.
1: Только когда он повернулся и быстро пошел в сени, а оттуда наружу, Яков понял, кто это, и пошел за ним. Вытирая на ходу руки о снег, он думал. Промелькнула мысль о том, что работник отпросился ночевать к себе в деревню и ушел уже давно. Вчера резали свинью, и громадные кровяные пятна были на снегу. На санях и даже одна сторона колодезного сруба была обрызгана кровью, так что если бы теперь вся семья Якова была в крови, то это не могло бы показаться подозрительным. Скрывать убийство было бы мучительно, но то, что явится со станции жандарм, который будет посвистывать и насмешливо улыбаться, придут мужики и крепко свяжут руки Якову и Аглае и с торжеством поведут их в волость, а оттуда в город. И дорогой все будут указывать на них и весело говорить. Богомоловых ведут. Вот это-то представлялось Якову мучительнее всего. И хотелось протянуть как-нибудь время, чтобы пережить этот срам. Не теперь, а когда-нибудь после. Я могу одолжить 1000 рублей. Могу, сказал Яков, догнав Сергея Никанорыча. Только это, если вы кому скажете, то от этого никакой пользы. А человека все равно не воскресишь. И едва поспевая за буфетчиком, который не оглядывался и старался идти все скорее, он продолжал. И 1500 могу дать. 1500. Он остановился, потому что запыхался. Сергей Никанорыч пошел дальше, все так же быстро, вероятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновав переезд и пройдя половину шоссе, которое вело от переезда до станции, он остановился, потому что запыхался. А Сергей Никанорыч пошел дальше, все так же быстро, вероятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновав переезд и пройдя половину шоссе, которое вело от переезда до станции, он мельком оглянулся и пошел тише. На станции и по линии уже горели огни, красные и зеленые. Ветер утих, но снег все еще сыпался хлопьями, и дорога опять побелела. Но вот почти около самой станции Сергей Никанорыч остановился, подумал минуту, и решительно пошел назад. Становилось темно.
2: Пожалуйте, 1500, Яков Иванович, пожалуйте. Я согласен.
0: Деньги Якова Ивановича лежали в городском банке и были розданы под вторые закладные. Дома у себя он держал немного, только то, что нужно было для оборота.
1: Войдя в кухню, он нащупал жестянку со спичками, и пока синим огнем горела сера, успел разглядеть Матвея, который лежал по-прежнему на полу около стола, но уже был накрыт белой простыней, и были видны только его сапоги.
3: Аглаи и Дашутки не было в комнатах. Обе они сидели в чайной за прилавком и молча мотали нитки.
1: Яков Иваныч с лампочкой прошел к себе в комнату и вытащил из-под кровати сундучок, в котором держал расхожие деньги. В этот раз набралось всего 420 одними мелкими бумажками и серебра на 35 рублей. От бумажек шел нехороший, тяжелый дух. Забрав деньги в шапку, Яков Иваныч вышел на двор, потом за ворота. Он шел и глядел по сторонам, но буфетчика не было.
4: Гоп! Гоп! Эй!
1: Громко крикнул Яков. У самого переезда от шлагбаума отделялась темная фигура и нерешительно пошла к нему.
0: «Что вы все ходите и ходите, а?» — проговорил Яков с досадой, узнав буфетчика. «Вот вам. Тут немного не хватило до 500. Дома нет больше».
2: «Хорошо, хорошо, хорошо. Очень вам благодарен, очень благодарен».
1: Сергей Никонорыч, хватая деньги с жадностью, запихивал их в карманы. Он весь дрожал, и это было заметно, несмотря на потемки.
2: Я вы, Яков Иванович. Будьте покойны, будьте покойны, я. К чему мне болтать? Так, это сюда. Мое дело такое. Я был, да ушел. Все. Как говорится, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Все, все. Фу, жизнь проклятая.
1: Минуту стояли молча, не глядя друг на друга.
2: Так это у вас, из пустяков, Бог его знает. Сижу я, считаю себе, и вдруг шум. Гляжу, и дверь-то... вы из постного масла... А где он теперь-то, а? Где?
0: Лежит там, в кухне.
2: А вы бы свезли куда, а? Чего ждать-то? Чего?
1: Яков проводил его до станции молча. Потом вернулся домой и запряг лошадь, чтобы везти Матвея в Лимарово. Он решил, что свезет его в Лимаровский лес и оставит там на дороге, а потом будет говорить всем, что Матвей ушел в Веденяпино и не возвращался. И все тогда подумают, что его убили прохожие. Он знал, что этим никого не обманешь. Но двигаться, делать что-нибудь, хлопотать было не так мучительно, как сидеть и ждать. Он кликнул Дашутку и вместе с ней повез Матвея. А Аглая осталась убирать в кухне. Когда Яков и Дашутка возвращались назад, их задержал у переезда опущенный шлагбаум. Шел длинный товарный поезд, который тащили два локомотива, тяжело дыша и выбрасывая из-под дувал снопы багрового огня. На переезде, ввиду станции, передний локомотив издал пронзительный свист.
5: Свистит! Смотри, свистит! Свистит!
1: Поезд, наконец, прошел, и сторож не спеша поднял шлагбаум.
0: А,
6: Это ты, Яков Иванович? Не узнал. Богатым будешь, стало быть.
1: А потом, когда приехали домой, надо было спать.
3: Аглая и Дашутка легли рядом, поставши себе в чайной на полу.
1: Яков расположился на прилавке. Перед тем, как ложиться, Богу не помолились и лампад не зажгли. Все трое не спали до самого утра, но не промолвили ни одного слова. И казалось им всю ночь, что наверху в пустом этаже кто-то ходит. Через два дня приехали из города становой пристав и следователь и сделали обыск сначала в комнате Матвея, потом во всем трактире. Допрашивали прежде всего Якова, и он показал, что Матвей в понедельник под вечер ушел в Веденяпино говеть, и что, должно быть, дорога его убили пильщики, работающие теперь по линии. А когда следователь спросил его, почему же так случилось, что Матвея нашли на дороге, а шапка его оказалась дома, разве он пошел в Веденяпино без шапки? И почему около него на дороге на снегу не нашли ни одной капли крови, в то время как голова у него была проломлена, и лицо и грудь были черны от крови? И Яков смутился, растерялся и ответил только одно. Не могу знать. И произошло именно то, чего так боялся Яков. Приходил жандарм. Урядник курил в молельной. И Аглая набросилась на него с бранью и нагрубила становому приставу. И когда потом Якова и Аглаю вели со двора, у ворот толпились мужики и говорили: «Богомолова ведут». И, казалось, все были рады. Жандарм на допросе показал прямо, что Матвея убили Яков и Аглая, чтобы не делиться с ними, и что у Матвея были свои деньги. И если их не оказалось при обыске, то, очевидно, ими воспользовались Яков и Аглая.
3: И Дашутку спрашивали. Она сказала, что дядя Матвей и тетка Аглая каждый день бронились и чуть не дрались из-за денег. А дядя был богатый, так как он даже какой-то своей душеньке подарил 900 рублей. Дашутка осталась в трактире одна. Никто уж не приходил пить чай и водку. И она то убирала в комнатах, то пила мед и ела баранки.
1: Но через несколько дней допрашивали сторожа на переезде. И он сказал, что в понедельник поздно вечером видел, как Яков ехал с Дашуткой из Лимарова.
3: Дашутку тоже арестовали. Повели в город и посадили во строк. В скорости, со слов Аглаи, стало известно, что во время убийства присутствовал Сергей Никанорыч.
1: У него сделали обыск и нашли деньги в необычном месте, в валенке под печкой. И деньги были все мелкие, одних рублевых бумажек было 300. Он божился, что эти деньги он наторговал, и что в трактире он не был уже более года. А свидетели показывали, что он был беден и в последнее время сильно нуждался в деньгах и ходил в трактир каждый день, чтобы взять у Матвея взаймы. И жандарм рассказал, как в день убийства сам он два раза ходил с буфетчиком в трактир, чтобы помочь ему сделать заем. Вспомнили, кстати, что в понедельник вечером Сергей Никанорыч не выходил к товаропассажирскому поезду, а уходил куда-то. И его тоже арестовали и отправили в город.
7: Через 11 месяцев был суд.
1: Яков Иванович сильно постарел, похудел и говорил уже тихо, как больной. Он чувствовал себя слабым, жалким, ниже всех ростом, и было похоже на то, как будто от мучений совести и мечтаний, которые не покидали его в тюрьме, душа его также постарела и отощала, как тело. Когда зашла речь о том, что он не ходит в церковь, председатель спросил его:
6: «Вы раскольник?»
1: «Не могу знать. Не могу». Он не имел уже никакой веры, ничего не знал и не понимал, а прежняя вера ему была теперь противна и казалась неразумной и темной.
3: Аглая не смирилась нисколько и продолжала бранить покойного Матвея, обвиняя его во всех несчастьях.
0: У Сергея Никаноровича на месте Бакинов выросла борода. На суде он потел, краснел и, видимо, стыдился серого халата и того, что его посадили на одну скамью с простыми мужиками. Он неловко оправдывался и, желая доказать, что в трактире он не был целый год, вступал в спор с каждым свидетелем, и публика смеялась над ним.
3: Да шутка, пока была в тюрьме, пополнела. На суде она не понимала вопросов, которые задавали ей, и сказала только, что когда дядю Матвея убивали, то она очень испугалась, а потом ничего.
0: Все четверо были признаны виновными в убийстве с корыстной целью. Яков Иванович был приговорен к каторжным работам на 20 лет, Аглая на 13,5, Сергей Никанорович на 10, а Дашутка на 6.
1: На Дуэском рейде на Сахалине поздно вечером остановился иностранный пароход и потребовал угля. Просили командира подождать до утра, но он не пожелал ждать и одного часа, говоря, что если за ночь погода испортится, то он рискует уйти без угля. В Татарском проливе погода может резко измениться в какие-нибудь полчаса, и тогда Сахалинские берега становятся опасны. А уже свежело и разводила порядочную волну. Из воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой из всех сахалинских тюрем, погнали в рудник партию арестантов. Предстояло нагружать углем баржи, затем тащить их на буксире парового катера к борту парохода, который стоял более чем в полуверсте от берега. И там должна была начаться перегрузка. Мучительная работа, когда баржу бьет о пароход, и рабочий едва держится на ногах от морской болезни. Каторжные, только что поднятые из постели, сонные, шли по берегу, спотыкаясь в потемках и звеня кандалами. Налево был едва виден высокий крутой берег, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная беспросветная тьма, в которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звук. И только когда надзиратель закуривал трубку и при этом мельком освещался конвойный с ружьем и 2-3 ближайших арестанца с грубыми лицами, или когда он подходил с фонарем близко к воде, то можно было разглядеть белые гребни передних волн. В этой партии находился Яков Иванович, прозванный на каторге Веником за свою длинную бороду. По имени и отчеству его давно уже никто не величал, а звали просто Яшкой. Был он здесь на плохом счету, так как месяца через три по пребывании на каторгу, чувствуя сильную непобедимую тоску по родине, он поддался искушению и бежал, а его скоро поймали и присудили к бессрочной каторге и дали ему 40 плетей. Потом его еще два раза наказывали розгами за растрату казенного платья, хотя это платье в оба раза было у него украдено. Тоска по родине началась у него с тех самых пор, как его везли в Одессу, и арестантский поезд остановился ночью на Прогонной. И Яков, припав к окну, старался увидеть родной двор и ничего не увидел в потьмах. Не с кем было поговорить и о родной стороне.
3: Сестру Аглаю отправили на каторгу через Сибирь, и было неизвестно, где она теперь. Да шутка была на Сахалине, но ее отдали какому-то поселенцу в сожительнице, в дальнее селение. Слухов о ней не было никаких, и раз только один поселенец, попавший в воеводскую тюрьму, рассказывал Якову, будто Дашутка имела уже троих детей.
1: Сергей Никанорыч служил лакеем у чиновника тут же недалеко, в Дуэ. Но нельзя было рассчитывать повидаться с кем-нибудь, так как он стыдился знакомства с каторжными из простого звания.
0: Партия пришла в рудник и расположилась на пристани. Говорили, что нагрузки не будет, так как погода все портится, и пароход будто бы собирается уходить. Видно было три огня. Один из них двигался. Это паровой катер ходил к пароходу и теперь, кажется, уже возвращался, чтобы сообщить, будет работа или нет. Дрожа от осеннего холода и морской сырости, кутаясь в свой короткий рваный полушубок, Яков Иванович, пристально не мигая, смотрел в ту сторону, где была родина. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, с русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он наконец узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал, и не находил весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно ему служить. Но было непонятно только одно. Почему жребий людей так различен? Почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, ему досталась так дорого?
1: что от всех этих ужасов и страданий, которые, очевидно, будут без перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги. Он вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, прогонную, видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое скотское равнодушие людей, которых он там покинул. Зрение его туманилось от слез, но он все смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода, и сердце щемило от тоски по родине, и хотелось жить, хотелось вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от погибели хотя бы одного человека, и прожить без страданий хотя бы один день. Катер пришел, и надзиратель объявил громко, что нагрузки не будет.
7: Назад! Назад! Смирно!
1: Было слышно, как на пароходе убирали якорную цепь. Дул уже сильный пронзительный ветер. И где-то вверху, на крутом берегу, скрипели деревья. Вероятно,

Вы слушали заключительную четвертую часть цикла художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство» в исполнении актеров Светланы Абашевой, Дмитрия Бабушкина и священника отца Андрея Щукина. Всего вам доброго, храни всех Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 4 по 9 октября на базе Института Бассе в Швейцарии проходило заседание комиссии по богословскому образованию Всемирного совета церквей. В работе комиссии принял участие профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, доцент кафедры церковной истории и церковного права общецерковной аспирантуры и докторантуры священник Антоний Борисов. В рамках состоявшихся пленарных заседаний и тематических дискуссий отец Антоний представил православную точку зрения на природу богословского образования, указал на необходимость сохранения верности древнецерковному преданию и стремление избегать искушения заменять традиционную библейскую терминологию сомнительными с точки зрения содержания секулярными понятиями. Священник Антоний Борисов также принял участие в торжестве по случаю 80-летия Института Бассе, в котором обучались и обучаются представители поместных православных церквей, и передал декану института, священнику Лоуренсу Ивумади, поздравительный адрес от председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. В эфире новости. Реставрация Троицкой церкви в Свияжске начнется уже в этом году, сообщает сайт Комитета Республики Татарстан по охране культурного наследия. Церковь Святой Троицы, памятник русского деревянного зодчества XVI века, единственный сохранившийся в Поволжье. Храм был возведен за один световой день, заложен 16 мая, освящен 17 мая 1551 года. Изначально относился к Троице-Сергиевому монастырю, который был основан в Свияжске в том же 1551 году. При строительстве церкви использовали стволы лиственницы, которые были срублены, как и конструкции для всей Свияжской крепости, в отчине бояр ушатых под Угличем, а потом по Волге доставлены на остров. Троицкая церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Последние ремонтные работы на храме проводились в 2010-2011 годах реставратором Московского института спецпроект реставрация Борисом Лурье. По результатам обследования специалисты установили, что деревянная тесовая кровля пришла в негодность. В связи с этим на объекте наблюдаются системные протечки и переувлажнение несущих конструкций. Требуется срочный ремонт всей деревянной кровельной системы и реставрация главки, отметил председатель охраны культурного наследия Татарстана Иван Гущин. Продолжаем выпуск. Икону Святой Троицы Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры после завершения корректировки климатической капсулы, в которой она находилась, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи. Ранее в пресс-службе галереи сообщали, что икона Святой Троицы Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троицы Сергиевой Лавры. Сотрудники Государственной Третьяковской галереи проверяли ее состояние. Как уточняла генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галаксионова, климатическая капсула, в которой находилась икона Святой Троицы Андрея Рублева, нуждалась в корректировке. Икона Троицы была возвращена в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры в присутствии сотрудников Третьяковской галереи. Специалисты Третьяковской галереи продолжат следить за работой климатической витрины, в которой находится икона, говорится в сообщении. Андрей Рублев, канонизированный Русской Православной Церковью, написал Святую Троицу в 15 веке для Троицы Сергиевой Лавры. Власти изъяли ее у церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2023 году президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. Рублевская Троица была доставлена из храма Христа Спасителя в Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде 22 июня 2024 года. В том же году Русская Православная Церковь установила ежегодное празднование в честь принесения Троицы в Лавру 22 июня. И последняя информация выпуска. В городе Печоры прошел первый фестиваль монастырской кухни «Архандарик». В мероприятии приняли участие представители 13 монастырей России и Беларуси. Казанскую епархию представила команда благотворительного проекта «Раивская трапеза». Реализует социально значимую инициативу «Раивский Богородицкий монастырь» совместно с епархиальной службой помощи нуждающимся «Милосердие Казань». В рамках проекта на приходах после богослужения организуется раздача горячих обедов прихожанам храма, людям, оказавшимся в кризисной ситуации, малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам. В дни проведения фестиваля представители монастырей провели кулинарные мастер-классы, приготовили фирменные блюда, а также представили фермерские продукты, сладости и изделия ручной работы на ярмарочной площади. Для гостей были организованы занятия по флористике и иконописи, духовно-просветительские встречи со священниками и концертная программа. Организаторы отметили, что за 3 дня фестиваль посетили около 20 тысяч человек. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 10 октября по новому стилю или 27 сентября по старому. И сегодня память апостолов от 70 Марка, Аристарха и Зины, мученицы Эпихарии Римской и мучеников Калистрата и дружины его Гимнасия и иных пострадавших в IV веке, преподобного Игнатия Глубокореченского Каппадокийского, игумена X века, преподобного Савватия Соловецкого, подвижника XV века, святых XX века, священномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого, священномучеников Германа Косолапова, епископа Вольского, и Михаила Платонова, Дмитрия Шишокина, Федора Богоявленского, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы познакомимся сегодня с подвижником северных земель, преподобным Савватием Соловецким. Преподобный пришел в Кирилло-Белоезерский монастырь в 1396 году, где принял иноческий постриг. Там он подвязался долгое время, беспрекословно исполняя все послушания. Смирение, кроткая любовь и строгая жизнь отличали преподобного Савватия среди других подвижников. Вскоре он стал тяготиться вниманием и уважением братьев и приходивших мирян. И узнав, что на Ладожском озере есть каменистый остров Валаам, решил переселиться туда. Тяжко скорбя, простилась братья Кирилла Белоезерского монастыря со святым старцем. На Валааме мирская слава также стала беспокоить смиренного старца. Между тем, преподобный узнал, что на севере есть необитаемый Соловецкий остров. Он стал просить у игумена благословения поселиться там, в уединении. Однако игумен и братья не пожелали расставаться со святым старцем. По указанию Божию, преподобный Савватий ночью оставил Валаамскую обитель и направился к берегам Белого моря. Он узнал от местных жителей, что остров находится в 2 днях плавания, что на нем много озер и что на острове никто не живет. Удивленные жители спрашивали у беленного сединами подвижника, как он будет там жить и чем питаться. «У меня такой владыка, — отвечал преподобный, — который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта». Вблизи устья реки Выги, в местечке Сороки, святой встретился с подвязавшимся в отшельничестве преподобным Германом, и они вместе решили переселиться на остров. На утлой ладье, помолившись Богу, старцы отправились по суровому морю и через 3 дня достигли Соловецкого острова. Подвижники поселились около Секирной горы, где водрузили крест и поставили келью. В суровых условиях севера подвязались старцы в течение нескольких лет и своими подвигами осветили безлюдный остров. Однажды, когда преподобный Герман отправился по келейным нуждам на реку Онегу, преподобный Савватий, оставшись один, почувствовал приближение кончины и обратился с молитвой к Богу, чтобы он сподобил его причаститься святых тайн. За 2 дня преподобный доплыл до материка и в 10 верстах от реки Выги встретил игумена Нафанаила, шедшего в далекое селение причащать больного крестьянина. Игумен Нафанаил обрадовался встрече с преподобным, исполнил его желание и выслушал при этом рассказ о подвигах на острове. Придя в храм, святой старец молитвенно благодарил Бога за причащение. Он затворился в келье, находившейся при храме, и стал готовиться к отшествию в вечное селение, которое произошло 27 сентября 1435 года. Через 30 лет святые мощи преподобного Савватия были перенесены преподобным Зосимой и братьей на Соловецкий остров. Дорогие братья и сестры, что такое жизнь преподобного Савватия? Это бегство от тщеславия. Так случилось, что Господь даровал ему талант строгого подвижнического духа. Многие христианские добродетели украсили святого еще в начале его монашеского пути. Но признание людей Это та зараза, которая могла целиком и полностью уничтожить всю благодать Духа Святого, что копилось в сердце подвижника. У каждого из нас разные дарования, и каждому из нас нужны для падения разные силы искушения. Преподобный Савватий был сильным.

0: В борьбе каждый призван по мере своих сил приблизиться к индивидуальному образу святости, уготованному для нас Господом. И вот что об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. И да поможет нам Господь в нашей духовной брани на пути к святости молитвами святого Савватия. Преподобный отче Савватия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
3: Божьего вам всем благословения. Начался октябрь, а это значит... Что это значит? Это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год. В том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 2027 год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету. А в отделениях связи по индексу ПП805. Когда-то, совсем не так давно, мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые, ну, считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными, а мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально, и надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. «Церковный октябрь» или «15 причин прийти в храм». Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его...

0: день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит: не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение. Но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября – память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает: душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы. Наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина прийти в церковь – чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября – память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: «Остановись, побудь с Богом». И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг Него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов. Оно проверяется очень просто. Стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. Шестая причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее, каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях, даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви, родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос, зачем приходить в храм. Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова – мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет, христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем. И тогда, когда никто не видит, праведный Федор Ушаков напоминает, служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. Одиннадцатая причина – когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать, здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. Двенадцатая причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника, а кто-то считает себя недостойным, а кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас, никогда станешь хорошим, а сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. Тринадцатая причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром – привычно. А если задуматься – сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром. И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». Четырнадцатая причина – научиться доверять воле Божией. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать: «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет. Делать все, что от нас зависит. Но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина – чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших, подавайте записки, будьте на панихиде, помните их. Потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие, и в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу, потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только, чтобы здесь было красиво. Не только, чтобы сохранялись традиции. Не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел – приходи. Ищешь ответа – приходи. Устал – приходи. Не умеешь любить – приходи. Тревожишься о детях – приходи. Хочешь научиться милосердию – приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято? Приходи. Страшно? Приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг? Приходи. Некому рассказать о своей боли? Приходи. Давно отошел от Бога? Возвращайся. Хочешь поблагодарить? Приходи. Не понимаешь волю Божью? Приходи. Скорбишь об умерших? Приходи. Хочешь услышать Евангелие? Приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить: я пришел сюда не просто поставить свечу, я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат, пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти в храм может быть не 15, а 100 и 1000. Но главная причина одна. Здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
1: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
2: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
3: Деяния святых апостолов. Послание к Ефесянам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Обращение Павла к святым в Эфесе. Стих 3. Прославляет Бога за излитые благословения. Стих 15. Молится, чтобы эфесяне познали славу Евангелия. Стих 1. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Стих 2. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Стих 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Стих 4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Стих 5. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Стих 6. В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Стих 7. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Стих 8. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Стих 9. Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем. Стих 10. В устроение полноты времен, дабы все поднебесное и земное соединить под головою Христом. Стих 11. В нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Стих 12. Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Стих 13. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Стих 14. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Стих 15. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, и о любви ко всем святым, стих 16, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, стих 17, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, стих 18, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Стих 19. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Стих 20. К который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Стих 21. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Стих 22. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви. Стих 23. Которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Послание к Ефесянам, глава 2. Стих 1. Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил благодатью. Стих 11. Христос разрушил преграду между иудеем и язычником. Стих 19. Вы уже не чужие и не пришельцы. Стих 1. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, стих 2, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, стих 3, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Стих 4. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, стих 5, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Стих 6. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Стих 7. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Стих 8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Стих 9. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Стих 10. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Стих 11. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Стих 12. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Стих 13. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Стих 14. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Стих 15. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Стих 16. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Стих 17. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким. Стих 18. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Стих 19. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Стих 20. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, стих 21, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, стих 22, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Послание к Ефесянам, глава 3. Стих 1. Слава Павла. Открыть наследство язычников в Евангелии. Стих 14. Его молитва к Отцу, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вам уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Стих 20. Слава тому, кто может сделать несравненно больше. Стих 1. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Стих 2. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Стих 3. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. Стих 4. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Стих 5. Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Стих 6. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Стих 7. Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Стих 8. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Стих 9. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Стих 10. Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Стих 11. По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Стих 12. В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Стих 13. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Стих 14. Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа. Стих 15. От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Стих 16. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Стих 17. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Стих 18. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Стих 19. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Стих 20. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, стих 21. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 1. Храните единство Духа в союзе мира, тело одно, дары различны. Стих 17. Отложите ветхого человека, облекитесь в нового. Стих 25. Приличное поведение. Стих 1. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, стих 2, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стих 3, стараясь сохранять единство духа в союзе мира, стих 4, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Стих 5. Один Господь, одна вера, одно крещение. Стих 6. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Стих 7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Стих 8. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Стих 9. А «восшел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Стих 10. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Стих 11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Стих 12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Стих 13. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Стих 14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Стих 15. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос. Стих 16. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Стих 17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Стих 19. «Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Стих 20. «Но вы не так познали Христа». Стих 21. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Стих 22. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Стих 23. «А обновиться духом ума вашего». Стих 24. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Стих 25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Стих 26. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Стих 27. «И не давайте места дьяволу». Стих 28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся». Стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Стих 31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Стих 32. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.
4: В Екатеринбурге 17 часов.
5: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. К концу 2027 года в 5 регионах России планируют свести к нулю число детей, которые живут в социальных учреждениях. Об этом рассказал уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Речь идет о Калмыкии, Ненецком и Чукотском автономных округах, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе. В 5 регионах к концу 2027 года, благодаря всесторонней поддержке семей и развитию системы, планируем свести к нулю число детей в учреждениях, сообщила Львова-Белова. При этом здания детских домов и приютов предлагают не закрывать. По мере того, как воспитанников становится меньше, учреждения планируют перепрофилировать в центры, куда за помощью сможет обращаться вся семья. По ее словам, сама логика работы детских учреждений должна измениться. Наша задача – изменить понимание детских домов на семейные дома, когда мы ребенка не одного привозим, а привозим всю семью. Освобождающиеся здания предлагают использовать для разных форм поддержки родителей и детей. В таких центрах могут появиться кризисное отделение, где мать сможет оставаться вместе с ребенком, выездные службы для помощи семьям на дому, социальные няни и группы дневного пребывания для детей с инвалидностью. По данным, которые Львова-Белова привела в интервью, в 2024 году в социальных учреждениях находились около 60 тысяч детей. Сейчас их число сократилось примерно до 47 тысяч. Главная задача, следует из слов омбудсмена, заключается в том, чтобы помочь родной семье до того, как ребенка придется из нее забирать. Для этого предлагается развивать помощь родителям в кризисе и услуги, которые позволят ребенку оставаться дома, даже тогда, когда семье временно трудно справляться самостоятельно. Львова-Белова рассчитывает, что опыт 5 субъектов затем можно будет использовать и в других частях страны. Продолжаем выпуск. Синодальный отдел по благотворительности направил средства на поддержку Тверского дома для мамы. Приют создан при храме в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Твери. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов, который проводился Синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая этого года. Центр был открыт в 2023 году в дни межрегиональной конференции по церковному социальному служению в Центральном федеральном округе. За это время помощь в приюте смогли получить 49 женщин и 77 детей. В рамках второго конкурса семейных проектов на поддержку проекта Синодальный отдел по благотворительности выделил 500 тысяч рублей. Средства пошли на оплату труда специалистов, закупку средств личной гигиены и бытовой химии, а также сумок в роддом. По словам директора Тверского дома для мамы Оксаны Азизовой, главная цель проекта – не только предоставить крышу над головой, но и дать женщине возможность начать новую жизнь. «Мы проводим для женщин мастер-классы, чтобы каждая могла попробовать себя в различных видах творчества и рукоделия, а в дальнейшем выбрать дело по душе, пройти обучение и начать самостоятельно себя обеспечивать», – рассказала Оксана Азизова. «В домике они по очереди готовят, убирают, дежурят по графику. Есть небольшой приусадебный участок, за которым мы все вместе ухаживаем. Женщины учатся не только бытовым навыкам, но и обретают духовную опору, которая помогает им пройти через самые тяжелые испытания. Сегодня в Русской Православной Церкви открыты 87 кризисных центров для женщин в сложной жизненной ситуации. Также работает 273 центра гуманитарной помощи. В них нуждающимся, вне зависимости от гражданства и вероисповедания, бесплатно дают продукты, предметы быта и одежду. И последняя информация выпуска. 11 октября в престольный праздник Марфо-Мариинской обители Милосердия пройдет празднование Дня памяти святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. В этот день в Покровском соборе состоится божественная литургия. После нее для гостей будет проведена экскурсия по императорскому маршруту. Император Николай II посещал Марфо-Мариинскую обитель несколько раз, в том числе в 1912 и 1914 годах. В течение дня для свободного посещения будет открыт храм-часовня, освященный в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Храм-часовня находится в саду обители и открывается для прихожан и паломников лишь два раза в год, в дни памяти святой Елизаветы. В доме музея великой княгини Елизаветы Федоровны будет работать выставка «Духовный смысл русского самодержавия», подготовленная совместно с музеем памяти семьи Николая II. Гости увидят те экспонаты и реликвии, которые напоминают о связи православной веры с исторической судьбой России. В Покровском соборе пройдет выступление участников 15-го Всероссийского благотворительного хорового фестиваля «Осеннее многоголосие», которые исполнят духовные песнопения. На территории обители также пройдет благотворительная ярмарка, на которой можно приобрести изделия ручной работы и украшения. Как и 100 лет назад, сегодня Марфо-Мариинская обитель продолжает помогать малоимущим и тяжело больным людям. При обители действуют 8 социальных проектов помощи детям-сиротам, детям с неизлечимыми заболеваниями, людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, и одиноким пожилым людям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Недавно в фонде под названием «Дети плюс» запустили специальную программу под названием «Забери меня домой» – помощь приемным родителям, которые собираются усыновить ребенка-сироту с диагнозом ВИЧ. История создания

0: самого фонда, как и программы «Забери меня домой», началась в 2005 году. У семьи Дмитрия и Ольги Кирьяновых больше 14 лет не было детей, а когда они решили усыновить ребенка, то их направили в специализированный дом ребенка, где жили дети-сироты, рожденные ВИЧ-положительными женщинами. Сегодня у меня в гостях Ольга Николаевна Кирьянова, основатель и директор благотворительного фонда «Дети плюс» и приемная мама. Сегодня мы познакомимся с Ольгой, узнаем ее историю из первых уст, поговорим о том, с чем она столкнулась. А завтра поговорим про работу фонда и про те программы, которые там работают. Ольга с нами на телефонной связи. Ольга, добрый день.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Как я и сказала, давайте сегодня сосредоточимся на знакомстве с вами. Вот как так получилось, что вы встали у руля благотворительной организации, фонда, и не простого, а для детей с ВИЧ-положительным статусом?
1: Да, все началось с личной истории, как всегда, да, но не личной истории в смысле ВИЧ, а с личной истории приемного родительства. А больше 20 лет назад мы с мужем собрали документы для того, чтобы у нас в семье появился ребенок-сирота, да, мы хотели взять в семью. Пришли в опеку, и нам дали направление в дом ребенка номер 7 города Москвы, который тогда назывался для детей-сирот, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами. Как-то так, такое название. То есть ВИЧ-инфицированные женщины в названии было. Мы вошли в этот дом ребенка, совершенно потрясающий директор дома ребенка Виктор Юрьевич Кредич. Вот. И в результате у нас оттуда в семье появилось два ребенка, мальчик и девочка. Сейчас им уже 21 и 22 года, они уже взрослые, выросли. А тогда они были 10 месяцев, годик. Вот. И я окунулась в эту тему, я узнала, что большая часть детей в этом доме ребенка были здоровы, им ВИЧ от мам не передался. Где-то треть детей были с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция, то есть от мамы в родах, в беременности они вот это заболевание приобрели. И дальше, поскольку мы очень подружились с директором дома ребенка, мы стали приезжать, объединились с другими приемными родителями, приезжать, сопровождать, фотографировать детей, выкладывать их фотографии в интернет. Тогда 20 лет назад это было можно, опека нам разрешала. И рассказывать про них немножко, рассказывать про почему они здоровы и что означает жить с ВИЧ-инфекцией. И потихоньку вот детей разобрали, из дома ребенка забрали в семьи, приемные родители стали готовы брать детей в семьи. Потом, спустя 10 лет, мы поняли, что теперь этим подросшим уже деткам нужна и психологическая поддержка, и куда-то в лагерь поехать, когда-то родители боялись в лагеря отправлять. И мы с коллегами создали благотворительный фонд «Дети плюс». То есть на базе сообщества приемных родителей этот фонд родился. Вот. И с тех пор я вот его им руковожу. Дальше уже следующие вопросы, да.
0: Когда любой человек слышит словосочетание ВИЧ, он пугается. И, нельзя его за это винить, ведь это не просто заболевание, а смертельно опасная болезнь. И плюс к этому, вокруг нее очень много мифов и слухов. Не страшно ли вам было? И какой самый главный страх у вас был? И что, в конце концов, вам помогло его преодолеть? Как вы вообще на это решились?
1: Да. Ну, это совершенно правильный вопрос. Так построена система профилактики устрашить, да, запугать. И запугать словом СПИД, и сюда же ВИЧ вызывает у нас единственная ассоциация — это страх. И совершенно согласна, что, наверное, это нормально, да, но дальше нужно включать в голову и разбираться, от чего, собственно, я боюсь. Вот. И когда мы получили направление на ребенка, мы, конечно же, сначала опеки сказали, что мы не хотим в этот дом ребенка, мы боимся. С мужем тогда, 21 год назад, это правда было очень страшно. Вот. Но именно сотрудник опеки нам, Галина Витальевна Алёшина, прекрасный сотрудник опеки, она говорит: вы сходите, там такие красивые дети, посмотрите, они замечательные, они здоровы, там потрясающий директор дома ребенка. Вот, и мы пошли. Вот. Когда мы пришли, ведь каждый кандидат имеет право увидеть медицинскую карту ребенка. Вот. Когда мы уже, он нас провел в группу, и там стояли в кроватках совершенно потрясающие, очаровательные дети разного возраста. И вот наш будущий сын, он меня просто схватил за кофту. Он стоял в кроватке, ему было 10 месяцев, он стоял в кроватке, и я как бы прошла чуть-чуть вперед, а он меня схватил за кофту, я развернулась, взяла его на ручки и поняла, что вот это он. Вот. Но все равно потом, когда читаешь медицинскую карту, там были указаны антитела к ВИЧ и огромное количество этих антител. Просто там какой-то, не знаю, 100 тысяч, да, антител к ВИЧ, вот такое было. Потом какие-то странные буквы ПЦР к ВИЧ 0, ну, неопределяемо, вернее, не обнаружено. То есть прочитать эти анализы для меня было невозможно, я не медик. А вот главный врач дома ребенка, он медик, и он мне несколько раз объяснял, я к нему несколько раз подходила, спрашивала, что это значит. И было очень страшно. И потом мы уже с мужем думали, ну хорошо, если ВИЧ, что это значит, как это жить с ВИЧ, как это воспитывать ребенка. Вот. Но у наших детей не окончательный тест на ВИЧ, то есть они здоровы. Вот. Мы не решились тогда взять ребенка с ВИЧ, а потом уже спустя вот много лет, когда устроено было в семье такое количество детей, плюсиков, и они уже выросли, и сейчас я их знаю, и мои дети с ними дружат, и я очень... Сейчас они уже нам волонтерят, помогают, это потрясающие дети. И когда я уже много знаю о заболевании, я вот сейчас бы я уже взяла, да, ребенка с таким заболеванием, но тогда страхов было очень много. Надо понимать, что ВИЧ-инфекция — это хроническое заболевание, вот наравне с, наверное, с сахарным диабетом, да, вот, но более предсказуемое. Сахарный диабет сложно, да, если первого типа, и уколы надо делать и так далее. А ВИЧ-инфекция — это надо выпить таблетку один раз в день. Сейчас уже скоро будут у нас пролонгированные препараты, когда нужно будет сделать один укол раз в месяц. И все, и дальше жить, подавлять вирус в крови, главное, чтобы он был подавлен и не вредил и иммунной системе, да, и как бы тогда человек не передает вирус и партнеру своему, и через там снижается риск передачи беременности, при родах. Главное, чтобы принимал вот эти специальные антиретровирусные препараты. И получается, что все признаки хронического заболевания ВИЧ-инфекция имеет, но об этом мало кто знает. Больше все мы слышим, спит, а ты умрешь, еще что-то. А на самом деле эти дети проживут очень, ну, нормальную жизнь, долгую жизнь. От них родятся здоровые дети, и в быту ВИЧ не передается. И у нас уже просто практический опыт, когда детей брали в семьи там 20 лет назад, да ни мама не заразилась, да, ни братья и сестры, хотя там и щетки рядом, и обычная жизнь, да, когда и одна соска может быть там изо рта в рот передана. Вот. Нужно понимать, что существует три пути передачи ВИЧ. И это не через слюну и не через там объятие или воздушно-капельным путем. Таким образом, ВИЧ не передается, в быту не передается. Передается кровь в кровь, причем в кровоток человека должен попасть достаточное количество вируса. Передается в беременности и родах, если мама не лечится в этот момент, у нее в крови огромное количество вируса, тогда ничто не защитит ребенка, и он во время родов может через кровь получить достаточное количество вируса, чтобы заразиться. И половым путем передается вирус от человека, который не лечится, другому человеку. Вот. А если соблюдать все меры профилактики, то ВИЧ не передается, и поэтому очень много у нас и сейчас смешанных таких дискордантных пар, когда у мужа или жены там нет ВИЧ, да, у второго партнера есть ВИЧ, они живут, они рожают здоровых детей, и это крепкие браки, и там все в порядке. Но страшно было, да.
0: Вот как я и сказала, вокруг этой темы очень много всяких домыслов и выдумок. И чем больше мы разговариваем, тем больше информации и ниже порог незнания и непонимания этой ситуации. Вот с какими ситуациями и предрассудками сталкиваетесь лично вы в своей работе? И вообще, как реагируют люди, когда узнают, что каждый день вы контактируете с детьми, у которых ВИЧ? Можно ли сказать, что на данный момент того уровня просвещения, которое есть по этой теме, его достаточно?
1: Уровня, конечно, недостаточно. Мы для себя поставили цель, то мы не сможем просветить все общество. Просто это нереально, да? А вот поработать с педагогами, с воспитателями, с теми, кто сопровождает детства ребенка мы можем. И вот среди этой профессиональной среды распространять информацию о том, что ребенок с ВИЧ для вас безопасен, что ваша профессиональная обязанность позаботиться о ребенке, не напугать его, да, своим отношением, не оттолкнуть его, а оказать ту помощь и ту поддержку, которая ему необходима. И вот в этом направлении мы много делаем. Какие у нас сложности есть? Очень сложно, например, привлекать пожертвования нам на детей с ВИЧ, потому что сначала надо преодолеть вот этот вопрос, а вообще зачем им помогать, да? Как бы следующий шаг сделать. Мало того, что я не брезгую, да, я не агрессирую против них, а я, наоборот, хочу их поддержать и передать пожертвования, да, в фонд. Вот эти все ступени человек должен пройти и все-таки нажать на кнопку и перечислить пожертвования. Вот мы видим тут такую сложность определенную. Или нам говорят: зачем вообще их поддерживать, помогать, если вы не можете их вылечить? Но они вырастут, эти дети, да, и они уже вырастают. Они могут вырасти осознанными, с желанием лечиться, да, соблюдать все меры профилактики, предупреждать партнера о том, что ВИЧ, родить своего здорового ребенка, получить профессию, работать, платить налоги, то есть стать полноценным таким членом общества, да? А можно не социализироваться, не получить профессию, повторить неблагополучный сценарий родителей, может быть, если они употребляли наркотики, и в конце концов подвергнуть риску кого-то, да, заражения, потому что он не лечится. И какой у нас выбор? Вот я выбираю, чтобы все-таки, несмотря на болезнь, им помочь, этим детям, да, и чтобы у них все сложилось благополучно. И тогда мы придем к ситуации, что в России дети не болеют ВИЧ, потому что сейчас меры профилактики настолько хорошо построены, что 99,8% женщин рожают здоровых детей, и только вот те там доли процента, когда ВИЧ все-таки передается, это какие-то прям чрезвычайные ситуации. Значит, маленькие дети с ВИЧ не рождаются, а те, кто уже родились, они все, ну, с каждым годом становятся все старше, старше и старше, и в какой-то момент они уже преодолеют барьер 18 лет и станут взрослыми. Такое вот заражение, слава богу, подростками в силу рискованного поведения в России с каждым годом все меньше и меньше. Дай бог, чтобы так и было. То есть уже когда подросток в 17-16 лет заражается ВИЧ-инфекцией, случаев мало. Вот. В основном сейчас риск люди с точки зрения выявления после 35 лет. Появляются новые случаи с ВИЧ-инфекцией, это люди после 35 лет. То есть это время, когда люди либо первый брак строят, либо второй брак строят. И не соблюдая меры профилактики, да, или ведя беспорядочную половую жизнь, или не зная статус партнера своего, да, они заражаются и чаще всего половым путем и в эту тему попадают. Вот. Предрассудки еще какие. Но, к сожалению, бывают случаи, они, понимаете, вот каждый случай для нас он болезненный, потому что это касается судьбы ребенка. Я учитель, да, и для меня это вот для меня непонятно, как учителя могут не позаботиться о любом ребенке, свой, не свой, вот как они могут подставить его. Бывают ситуации, когда учитель, узнав, что у ребенка ВИЧ-инфекция в классе, возможно, искренне защищает других детей, предупреждает: ребята, вот с этим мальчиком аккуратнее, у него ВИЧ-инфекция. А вот этот мальчик потом подвергается буллингу со стороны других детей, и он начинает воспринимать болезнь как угрозу своей жизни. Болезнь, он получает такую психотравму, которая потом 14-15 лет приводит к тому, что он отказывается лечиться. И психологи, врачи центров СПИД сделать ничего не могут, заставить его, мотивировать его, лечиться не могут. Он воспринимает болезнь как угрозу своей жизни. То есть фактически вот такими решениями взрослого человека можно сломать жизнь ребенку. Поэтому нужно всегда понимать, как ты реагируешь на это заболевание, как человек рядом с собой будет себя чувствовать, если ты сейчас все свои страхи, все свои какие-то заморочки, мифы на него обрушишь. Слово действительно может вылечить, а может и убить. И еще мы заметили, что в крупных городах, там, где информация через интернет распространяется быстрее, больше, там, где более благополучная жизнь, людей с ВИЧ воспринимают более спокойно. В маленьких городах, где вообще скрыть, и в населенных пунктах, где скрыть факт ВИЧ-инфекции сложно, да, сразу информация становится всем известна, то вот это клеймо, оно как бы ставится, и уже с этим клеймом человек или семья живет, и бывают и очень жесткие, и жестокие соседи по отношению к этому человеку. И мне кажется, это очень связано еще с уровнем стресса, уровнем благополучия региона. Просто когда это дополнительная проблема, дополнительный какой-то вызов, дополнительная угроза очень болезненно воспринимается людьми, потому что и так живется тяжело. Надеюсь, я понятно объяснила.
0: Что сегодня может сделать каждый человек, чтобы решить проблему недостатка информации? Или же все-таки это дело каких-то специально обученных людей, ну там фондов, волонтеров, врачей-специалистов и так далее?
1: Нужно разделять проблему передачи ВИЧ-инфекции и человека, живущего с ВИЧ. Разделять, да? Нужно действительно опасаться заразиться ВИЧ. Это как с точки зрения инстинкта самосохранения, желания сохранить здоровье. Это на уровне не хотеть, чтобы заболеть сахарным диабетом и не есть сладкого, допустим, бесконечно. Да? Вот на этом уровне желать сохранить свое здоровье. И тогда надо понимать, что есть три, как бы, есть риски. И рискованное поведение, оно совершенно определенное, оно понятное, да, это большое количество половых партнеров, это незащищенные половые контакты, это употребление наркотиков или алкоголя, когда ты теряешь бдительность, да, человек не понимает вообще, что он делает. И, конечно, там, когда нестерильным оборудованием пользуются, ну, то есть если уезжая в какие-нибудь страны на, ну, турпоток, да, куда-то там, страны, где не развита такая система здравоохранения, ну, понимать, что любой укол внутрь, да, или там пользование какими-то шприцами не стерилизованными — это риск. В России мало таких рискованных ситуаций, когда внутри больниц больничные заражения происходят, они просто единичны. Важно, чтобы всегда было стерильное оборудование, использовалось при всех манипуляциях. Но а дальше человек, живущий с ВИЧ. Вот человек с ВИЧ, он, ты с ним дружить, вот родственник, да, например, пришел кто-то из родных, да, и сказал: ребята, вот у меня обнаружилась ВИЧ-инфекция. Вот реакция родных, какая она должна быть? Она должна быть такой, как у человека с любым хроническим заболеванием, но здесь оно еще и смертельное, да, заболевание. Если не лечиться, человек погибнет. Значит, какое? Заботиться о том, чтобы он точно начал лечиться, как можно быстрее встал в Центр профилактики борьбы со СПИДом на учет, следить, чтобы он туда ездил, чтобы разговаривал с врачом, получал бесплатные лекарства и принимал эти лекарства регулярно, каждый день, в одно и то же время. Вот позаботиться о своем родственнике или о подруге, друге, как о человеке, у которого получилось хроническое заболевание. Вот это милосердно, это по-христиански, и это нормальное отношение. В то же время бояться заразиться самому ВИЧ, но не от него, не от этого человека, потому что бытовым путем не передается ВИЧ. В силу своего жизненного пути, вот мне кажется, здесь решение.
0: Вы верующий человек. Как ваша вера помогает вам в работе?
1: Быть директором фонда благотворительного, да, это всегда жить в условиях неопределенности, как это, постоянный стартап. То есть это все время поиск финансирования. Мы сейчас работаем в 10 регионах, и у нас большая команда. И я всегда нахожусь в ситуации, когда нам могут не дать следующий грант, да, или нам могут там запретить где-то работать и так далее. Вот быть такой жизнестойкой, быть смелой, быть с одной стороны, да, с другой стороны не возгордиться и не делать это ради себя, вот все это моя вера, потому что я без Бога не было бы фонда, правда, потому что было множество ситуаций, когда я говорила: все, я больше не могу. И потом в голове мысль: ну, сделай еще шаг. Даже так молилась, что: Господь, я вот сделаю еще шаг, вот покажи, надо дальше идти или не надо, делать мне дальше или не делать. И всегда приходил ответ. Это поддержка, как, ну, какие-то открывались двери новые. И для меня это важно, делать это дело, чтобы действительно, ну, делать работу фонда, чтобы действительно принести какую-то надежду, какую-то помощь и поддержку в сложной ситуации семье. Это очень благодарное дело, потому что действительно это связано с поддержкой. Вот ты поддержал семью, поддержал ребенка, дал ему какую-то, как это, поддержку в нужный момент, и у него совершенно по-другому складывается жизнь, он уже совершенно по-другому смотрит на свое будущее. уже не плачет, когда говорит о ВИЧ. Это очень благодарно. Поэтому и в воспитании моих собственных детей я без этого не смогла, и сохранить семью бы я не смогла без веры в Бога и доверия им.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все в первой части нашей беседы с Ольгой Николаевной Кирьяновой, основателем, директором благотворительного фонда «Дети плюс» и приемной мамой. Мы говорили сегодня о ее опыте, а завтра мы поговорим про сам фонд и про его работу. Оставайтесь с нами на связи, следите за программой и до новых встреч в эфире.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В центре Царский продолжается лекторий «Храма на крови» и Академии журнала «ФОМА». Приглашаем 11 октября в 15 часов в культурно-просветительский центр «Царский» на лекторий Академии журнала «ФОМА» и «Храма на крови». Лекцию «Спор о воскресении Христа» Владимира Соловьева и Льва Толстого «Что означает воскрекнуть из мертвых?» прочитает иерей Алексей Ковальчук. Иерей Алексей Ковальчук – научный сотрудник Российской христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского, исследователь философии религии и мистицизма. Лев Толстой, великий русский писатель, против Владимира Соловьева, философа и религиозного мыслителя. Что значит воскреснуть из мертвых? Вторая половина XIX века – эпоха, когда русская интеллигенция мучительно ищет путь к примирению веры и разума. Одной из главных загадок, требующих разрешения, становится воскресение Христа. Как оно произошло? Физически или духовно? И возможно ли вообще мыслить воскресение? Ответ на этот вопрос развел великого писателя и религиозного философа по разные стороны баррикад. На встрече реконструируем ход аргументации оппонентов и попытаемся ответить на вопрос, что значит воскреснуть для каждого из нас сегодня. Вход на лекцию по предварительной регистрации. Далее в этом выпуске. Представитель Русской Церкви принял участие в заседании комиссии по богословскому образованию Всемирного Совета Церквей. 4-9 октября этого года на базе Института Боссе, Швейцария, проходило заседание комиссии по богословскому образованию Всемирного Совета Церквей. В работе комиссии принял участие профессор кафедры церковной истории Московской Духовной Академии, доцент кафедры церковной истории церковного права общецерковной аспирантуры и докторантуры священник Антоний Борисов. В рамках состоявшихся пленарных заседаний и тематических дискуссий отец Антоний представил православную точку зрения на природу богословского образования, указал на необходимость сохранения верности древнецерковному преданию и стремление избегать искушения заменять традиционную библейскую терминологию сомнительными с точки зрения содержания секулярными светскими понятиями. Священник Антоний Борисов также принял участие в торжестве по случаю 80-летия Института Боссе, в котором обучались и обучаются представители поместных православных церквей, и передал декану института священнику Лоуренсу Ивуамади поздравительный адрес от председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. И в завершении выпуска. Житель Херсонской области Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна погибли 7 октября в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Кроме погибших девушки, в семье еще 12 детей. Супруга ждет рождения 14-го ребенка. Семья с начала СВО активно помогала нуждающимся, снабжала их хлебом из собственной пекарни. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения, подчеркнул глава региона Владимир Сальдо. «Для тех, кто хочет помочь семье, открыта горячая линия помощи», – рассказал он. В доме Александра Колотуна останавливались сотни добровольцев, приезжавших отовсюду и помогавших разводить хлеб и другую гуманитарную помощь. Они же привозили муку для выпечки хлеба. За 2 дня уходила тонна муки, из которой выпекали 3000 буханок. Пока еще было возможно, супруги Колотунь доставляли хлеб жителям Алешек. А когда доступ туда прекратился из-за постоянных атак БПЛА, развозили его по селам в прифронтовой зоне. Вот что рассказал уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. «Я знал Александра лично. Он помогал нам оказывать помощь жителям прифронтовых сел, эвакуировать гражданских. Он был человеком необычайной энергии и доброты. Каждую неделю сотни людей получали от него помощь. Он развозил хлеб и продукты мирным жителям в прифронтовых селах. Тысячи людей остались без его поддержки. Осиротела не только семья Александра, а и все его подопечные». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом компанию мне составляет Екатерина Попова. Итак, расскажу вам о тех передачах, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро «Сказка Крошечка-Хаврошечка» и «Маша и Медведь». В 18.30 передача из цикла «Встреча за кулисами». В 19.10 летопись Екатеринбурга «Музейные истории», в 19.30 звучащая книга «Иван Тургенев. Роман «Дворянское гнездо». В 20.20 беседа о вечном, в 21.10 и в 23.10 вечернее молитвенное правило, в 21:40 псалмы с 56 по 60, а в 22.15 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она выйдет в повторе. В 22.30 передача из цикла «Духовное слово», главы из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского, а в 23.40 «Псалтырь звучащая». Ровно в полночь на наших волнах зазвучит правило ко святому причастию. А затем в ночное время в нашем эфире будут звучать повторы программ, а также духовная музыка. В час по одной передаче. В 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, встреча за кулисами, репортаж от Виктории Кауган, 12-я кафизма и духовное слово. В 6:20 новый день начнем с молитвой, прозвучит утреннее молитвенное правило. Через час в 7:20 мы его для вас повторим. В 6:45 услышим православный календарь на завтрашний день, в 7:50 Евангелие дня, а в 8:20 передача из цикла «Гость в студии». Напомню, узнали, что значит воспитывать детей с ВИЧ-положительным статусом. Вот такие программы сегодня и завтра вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам вечера, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас на наших волнах детское время. Звучат две сказки: «Крошечка-хаврошечка» и «Маша и медведь».
1: Крошечка-хаврошечка. Есть на свете люди хорошие, есть и похуже. А есть и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка-хаврошечка. Осталась она сиротой, взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили. Она и ткет, она и придет, она и прибирает, она и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Триглазка. Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть. А крошечка-хаврошечка на них работала, их и обшивала, для них и прила, и ткала, и слова доброго никогда не слыхала.
2: Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать. «Коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню велено 5 пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать». А коровушка ей в ответ: «Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь, все будет сработано».
1: Так и сбылось. Влезет хаврошечка коровушки в одно ушко, вылезет из другого, все готово, и наткано, и побелено, и в трубы покатано. Отнесет она холсты к хозяйке, та поглядит, покряхтит, спрячет сундук, а крошечке-хаврошечке еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет. Принесет хозяйке. Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, пойди да гляди, кто сироте помогает. И ткет, и придет, и в трубы катает».
2: Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес. Пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а Хаврошечка приговаривает: «Спи, глазок, спи, глазок». Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала и побелила, и в трубы скатала. Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь, Двуглазку. «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди да гляди, кто сироте помогает». Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась, а Хаврошечка баюкает: «Спи, глазок, спи, другой». Двуглазка глаза смежила, коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двуглазка все спала.
1: Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь, Триглазку, а сироте еще больше работы задала. Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет: «Спи, глазок, спи, другой». А о третьем глазке и забыла. 2 глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и все видит, как хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Триглазка вернулась домой и матери все рассказала. Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу: «Режь рябую корову». Старик и так, и сяк: «Что ты, старуха, в уме ли? Корова молодая, хорошая, режь, да и только!» Делать нечего, стал точить старик ножик.
2: А Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла коровушку и говорит: «Коровушка, матушка, тебя резать хотят!» А коровушка ей отвечает: «А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони, и никогда меня не забывай, каждое утро косточки водою поливай». Старик зарезал

Ласка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду наливные яблочки, стал затрагивать девушек. «Девицы-красавицы, который из вас мне яблочко поднесет, та замуж за меня пойдет!» Три сестры и бросились одна перед другой к яблони. А яблочки-то висели низко, под руками были. А тут поднялись высоко, далеко над головами. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают. Хотели сорвать, сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались, руки и задрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, веточки к ней преклонились, и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лихо не знать.

0: Маша и медведь. Русская народная сказка. Жили-были дедушка да бабушка, и была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку.
1: Дедушка, бабушка, отпустите меня в лес с подружками.
0: Дедушка с бабушкой отвечают: иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься. Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает:
1: ой, кто же здесь живет? Почему никого не видно?
0: А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.
2: «А, говорит, теперь не отпущу тебя, будешь у меня жить». Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить.
0: Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.
2: «А если уйдешь, — говорит, — все равно поймаю и тогда уж съем».
0: Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ей:

0: медведь, а медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу.
1: Нет, ты в лесу заблудишься, давай гостинцы, я их сам отнесу. А Машеньке того и надо.
2: Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю.
0: Вот смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке, да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай, я на дубок влезу и за тобой следить буду.
1: Ладно, давай короб.
2: Машенька говорит.
0: Выйди сперва на крылечко, посмотри, не идет ли дождик.
2: Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню.
1: Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во овражки спускается, на пригорки поднимается, шел, шел, устал и говорит. Сяду на пенек, съем пирожок.
2: А Машенька из короба.
3: Высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси дедушке.
1: Ишь ты, какая глазастая, все видит.
2: Поднял он короб и пошел дальше.
1: Шел, остановился, сел и говорит. Сяду на пенек, съем пирожок.
2: А Машенька из короба опять.
3: Высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке.
1: Удивился медведь, ой, какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит.
2: Встал и пошел скорее. А в деревне бабушка с дедушкой ждали-ждали Машеньку, искали-искали, да так и не нашли. Неделя прошла, другая, нет Машеньки. Поплакали, погоревали дедушка с бабушкой. Да что уж тут сделаешь, видно, совсем пропала внучка. Вот сидят они как-то под вечер дома.
1: Вдруг слышат, в ворота стучат. Да так громко, как на пожар. Испугались старики. И кто же это так ломится? Им и невдомек, что за гость к ним пожаловал. А это был медведь. Пришел он в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота.
4: «Отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес».
2: А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам, видят, короб стоит.
0: Ой, что это в коробе-то?
2: А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.
5: Ну вот на сегодня и все для самых маленьких радиослушателей. Звучали две сказки «Крошечка-хаврошечка» и «Маша и медведь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Аве Мария» в исполнении заслуженной артистки России, солистки «Урал-опера-балет» Ирины Наумовой. Перед началом сегодняшней программы я встретился с Ириной Федоровной, узнал подробности и уже по старой доброй традиции своими впечатлениями и эмоциями поделились зрители. Ирина Федоровна, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Очень рад видеть вас здесь, в культурно-просветительском центре «Царский». Замечательный, прекрасный, светлый повод. Ваш концерт «Аве Мария», посвященный Рождеству Пресвятой Девы Марии. И, конечно, подробности об этом концерте мы хотели бы услышать от вас.
7: Сегодня такой замечательный солнечный день. Прям вот бабье лето. Плюс 20. На солнышке так и хочется быть. И это вот свет нашей Божьей Матери, скорее всего. Это особенный день, и наша программа посвящена как раз ее дню рождения. В этой программе прозвучат замечательнейшие произведения Керубини, Бах, Гуно, Люци, таких авторов Качини, Верди. Эти авторы по-своему глядели на образ святой Бога-Матери, и каждый по-своему свой взгляд выражал в музыке. И вот это хотелось бы вынести сегодня слушателям. С разных сторон показан в их творчестве образ Бога-Матери. Это замечательная программа. Здесь прозвучат также такие произведения, как «Мусоргский», «Горнями тихо летела душа небесами», также «Не ветер веет с высоты» Римский Корсаков. И закончим мы нашу концертную программу рахманиновским романсом «Здесь хорошо». Все остальные произведения, они вот тоже связаны с душой, с Богом. Несколько арий классических будут спеты, и будет обязательно прозвучит моя любимая ария Нормы Беллини. И я всегда ее пою, стараюсь в эту программу поставить вот что-то такое античное, красивое, красивые арии, перголези. Вот такая вот программа.
6: Ирина Федоровна, я всегда знаю, что вы с особым трепетом относитесь к исполнению «Аве Марии». Вот что для вас, как откликается в вашем сердце это произведение?
7: «Аве Мария» Бах Гуно – это одно из первых произведений, которое было выучено когда-то еще в консерватории. И с тех пор я стала собирать всех остальных авторов. И вот сейчас в концертной программе это вылилось уже в 10 арий про «Аве Марию». Конечно, Пресвятая Дева Мария, она во многом и мне в жизни помогает. Потому что, когда очень тяжело становится, я всегда молюсь Пресвятой Деве Марии. Всегда упоминаю ее в жизни и всегда надеюсь на то, что ее светлый лик спасет меня от очередных каких-то переживаний, каких-то недугов жизненных или невзгод. И я думаю, что светлый лик Девы Марии, он особый для любой женщины и для любого человека вообще. Потому что, во-первых, она родила Бога, а мать родила любого сына или дочь. Это очень интересная программа, и вот я думаю, что многие слушатели неоднократно приходят на эту программу для того, чтобы отдать дань любви вот этой Пресвятой Деве Марии.
6: Я благодарю вас, Ирина Федоровна. Мы с нетерпением ждем начала сегодняшней программы. Хочу вас поблагодарить, пожелать вам крепкого здравия, творческого вдохновения на долгие-долгие годы. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант, за то благое дело, которое вы несете в этот мир. Спасибо большое.
7: Спасибо вам. Всего хорошего.
6: Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
8: Цветкова Алла Ивановна.
6: Скажите, пожалуйста, как часто вы приходите в культурно-просветительский центр «Царский» и что вам здесь нравится?
8: Ну, на то, что мне интересно, примерно раз в месяц прихожу, может быть, чуть реже.
6: А какие программы больше вам нравятся?
8: Наверное, выставки, музыкальные программы. Вот хочу абонемент филармонии приобрести в конце сентября. Так что вот пока так.
6: Спасибо большое, спасибо.
8: Всего доброго.
6: Спасибо.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна.
0: Скажите, пожалуйста, как часто вы приходите в культурно-просветительский центр «Царский» и что вам здесь нравится?
1: Ну, мне больше всего нравятся концерты Ирины Федоровны Наумовой, потому что она певица с таким достаточно уникальным голосом. Он у нее как колокольчик просто, как ручеек. Обычно вот посещаю ее концерты, она подруга моей семьи, очень давняя, хорошая. Со своим мужем посещаю, своей бабушкой там, ну, как получается, кто может, с тем и иду, как говорится.
0: Спасибо большое.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Николай.
0: Скажите, пожалуйста, как часто вы приходите в культурно-просветительский центр «Царский» и что вам здесь нравится?
1: Ну, практически на каждом выступлении Ирины Наумовой бываем. Очень нравится. Вот привел сестренку из Читы, приехала. Решили приехать. Все нравится, все хорошо.
0: Спасибо. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте «Аве Мария» в исполнении заслуженной артистки России, солистки «Урал-опера-балет» Ирины Наумовой. До новых встреч, уважаемые радиослушатели! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
2: В Екатеринбурге 19 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме во имя святителя Луки Крымского при Ревдинской городской больнице 3 октября совершена первая божественная литургия. Это первый больничный храм в городе, который стал духовным центром для пациентов, врачей и персонала. Первую божественную литургию в новом храме совершил благочинный Ревдинского округа храмов Екатеринбургской епархии протоиерей Алексей Сысков в сослужении клириков благочиния. За богослужением молились также сестры и братья службы милосердия Елисаветинского сестричества, верующие, которые, хочется надеяться, станут прихожанами больничного храма. Храм во имя святителя Луки Крымского строился при поддержке Среднеуральского медиплавильного завода с декабря 25 года по май 26 года. 19 сентября 26 года храм был открыт и освящен. Исполняющая обязанности главного врача Ревдинской городской больницы Наталья Валерьевна Андриановская отметила, что появление храма важно не только для пациентов. Педагог духовно-просветительского центра «Светоч» Михаил Александрович Макурин отметил, что храм во имя святителя Луки Крымского – огромная радость для пациентов, врачей и персонала Ревдинской городской больницы. Имя святителя Луки для больничного храма выбрано не случайно. В миру Валентин Воино-Ясенецкий был хирургом, ученым и доктором медицинских наук. Став священником, а позднее епископом, он продолжал заниматься медициной, лечить людей и оперировать. Его очерки гнойной хирургии стали одним из наиболее известных научных трудов врача. В 1946 году Воино-Ясенецкий был удостоен Сталинской премии. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила его к лику святых. Святителя Луку особенно почитают врачи и пациенты. Храмы и часовни в его честь нередко открывают при медицинских учреждениях. В храме пребывают иконы святых покровителей врачей, святителя Луки, архиепископа Симферопольского и великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой. Пожелаем священнослужителям нового храма Божьей помощи и благословения в предстоящих трудах. Далее в этом выпуске. В Санкт-Петербурге тренировку по футболу на электроколясках для ветеранов СВО, проходящих реабилитацию в мультицентре социальной и трудовой интеграции, организовали 5 октября благотворительный фонд «Свой дом» и спортивный клуб «Паралимпик» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Стрельна». Настоятель храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский отметил, что подобные тренировки дают возможность воинам почувствовать себя частью команды, а организаторам проявить заботу и милосердие, стать настоящими учениками Христа. Адаптивный футбол помогает воинам поддерживать физическую форму, преодолевать психологические барьеры, возвращаясь к активной жизни через спорт. И в завершении выпуска. Минувшие выходные в городе Печоры Псковской области прошел первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик». В мероприятии приняли участие представители 13 монастырей России и Белоруссии. Казанскую епархию представила команда благотворительного проекта «Раифская трапеза». реализует социальную значимую инициативу «Раифский Богородицкий монастырь» совместно с епархиальной службой помощи нуждающимся «Милосердие Казань». В рамках проекта на приходах после богослужений организуется раздача горячих обедов прихожанам храма, людям, оказавшимся в кризисной ситуации, малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам. В дни проведения фестиваля представители монастырей провели кулинарные мастер-классы, подготовили фирменные блюда, а также представили фермерские продукты, сладости и изделия ручной работы на ярмарочной площади. Для гостей были организованы занятия по флористике и иконописи, духовно-просветительские встречи со священниками и концертная программа. За 3 дня фестиваль посетили около 20 тысяч человек. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор выставки «Каменный город», что проходит прямо сейчас в Музее истории Екатеринбурга, Ксения Пименова.
2: Ксения с нами на телефонной связи. Добрый день.
3: Здравствуйте. Сегодня мы продолжим обсуждать выставку «Каменный город», которая приурочена к 300-летию каменерезного дела в Екатеринбурге. Выставку прямо сейчас вы можете увидеть в Доме Качки, в филиале Музея истории Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 26.
2: Да, итак, в прошлый раз мы поговорили про то, как собиралась сама выставка, и про особые большие заказы. Вот давайте про них мы сейчас и продолжим. Расскажите про самый большой заказ, который выполняли мастера.
3: Следующим заказом была карта индустриализации СССР, самоцветная карта индустриализации СССР. В чем состояла суть, да, заказа? Ее требовалось оформить к выставке «Индустрия социализма» и к 20-летию Октябрьской революции. Более чем полтора года почти все предприятия Треста «Русские самоцветы» работали над выполнением, над созданием этой карты. И организацию работ консультировали уральские мастера, которые и сами до революции принимали участие в создании самоцветной карты Франции. Мой коллега Евгений Бурденков должен был затронуть этот эпизод в предыдущих, да, сериях программы. Так вот, подобный опыт уже имелся у уральцев, и они, конечно, с готовностью включились в эту работу. Насколько я поняла, да, когда занималась этой темой, когда готовила выставку, уральские камнерезы и гранильщики, да, какой вклад был за ними в этом проекте, они прежде всего занимались огранкой, опять же, самоцветных камней. То есть камнерезные работы крупные, видимо, по всей видимости, да, были отданы на откуп другим предприятиям, другим рабочим группам. От Свердловской гранильной фабрики здесь принимали участие преимущественно гранильщики. Ну и вся карта сама по себе, да, представляла совершенно монументальное зрелище. Вот я могу зачитать ее описание, которое приводят журналисты, да, корреспонденты газеты «Уральский рабочий» в 1937 году. Буквально небольшой отрывок позволю себе. «104 круглых рубина обозначат предприятие черной металлургии. 147 рубинов, обточенных треугольниками, покажут расположение машиностроительных заводов. 138 рубинов в форме эллипсов отметят предприятие «Союз Светмета». 115 темно-вишневых альмандинов, обточенных треугольниками, засверкают на месте электростанции». Ну и так далее. Да, и все это покоится на огромном полотне, да, где площадью 16, если не изменяет память, квадратных метров. То есть это довольно большая работа, объемная очень, где, значит, океаны и реки, и озера, и моря отмечают, например, там лазурит, да, синий камень, змеевик зеленый обозначает территорию практически всего Советского Союза, да, за исключением южных и юго-восточных территорий. Здесь добавляются включения других камней, да, обозначающих как бы гористую вот эту местность. Карта эта выставлялась в 1937 году на международной выставке в Париже и затем на всемирной выставке в Нью-Йорке в 1938 году. Но к этому времени, конечно, геополитическая ситуация существенно изменилась, и сама карта потребовала целого ряда изменений, да. В частности, из нее были изъяты, да, обозначения предприятий наиболее важных, да, для оборонного комплекса Советского Союза. Более того, да, в конце тоже 30-х годов потребовалось нанести на карту путь дрейфующей полярной станции. Для этого карту надставили на несколько рядов, и вот этот самый путь на ней был как бы проложен, тоже с использованием разнообразных самоцветных камней. Далее, после Великой Отечественной войны, очередной раунд преображения карты, связанный с тем, что изменилось число союзных республик, и также по итогам Великой Отечественной войны в состав Советского Союза были включены новые территории. Вот все эти события, да, все эти изменения, они нашли на карте свое отражение. А также в 1936 году уральские камнерезы выполняют заказ на создание памятника Анри Барбюсу. Это известный французский журналист, писатель. Да, нам он известен прежде всего как биограф Сталина. Вот в 1935 году Барбюсу угораздило умереть, и заказ на создание надгробного памятника получила Свердловская гранильная фабрика. Памятник был исполнен из родонита, причем с ним связана совершенно необычная интересная история, да, в чем как бы она заключалась. Согласно газетным заметкам конца 1970-х годов, середины 70-х годов, в общем, там продвигается такая легенда, да, мы говорим о ней, что-то такая красивая газетная, ну, действительно легенда, да, сказка, в которую, может быть, было приятно верить и самим участникам событий, которые позже, да, приводили вот этот эпизод как бы как достоверный. Суть заключалась в следующем.

0: Настолько она была тяжелая, пробила полы в мраморном цехе, и на ближайшие там сколько, 100-200 лет, 150 лет, она осталась лежать в, ну, собственно, в здании фабрики. И вот по случаю смерти Барбюса глыбу наконец подняли и ее красиво обработали. Памятник действительно получился впечатляющий, да. И что еще следует тут отметить? История эта, к сожалению или к счастью, да, не подтверждается более ранними газетными находками, где, в общем, да, в 30-е годы газета совершенно четко писала о том, что глыба была добыта, да, только что, не 150 лет назад, а вот только-только ее как бы добыли, привезли на фабрику, обработали и красивый памятник екатеринбургские, свердловские камнерезы соорудили.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией была куратор выставки «Каменный город» Ксения Пименова. Напомню, мы рассказывали про фабрику «Русские самоцветы» и про историю обработки уральского камня. Всего вам доброго!
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 44. На следующий день было воскресенье. Колокольный звон к ранней обедни не разбудил Лаврецкого. Он не смыкал глаз всю ночь, но напомнил ему другое воскресенье, когда он по желанию Лизы ходил в церковь. Он поспешно встал. Какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит ее там же. Он без шума вышел из дома, велел сказать Варваре Павловне, которая еще спала, что он вернется к обеду, и большими шагами направился туда, куда звал его однообразно печальный звон. Он пришел рано. Почти никого еще не было в церкви. Дьячок на клиросе читал часы. Изредка прерываемый кашлем голос его мерно гудел, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкий поместился недалеко от входа. Богомольцы приходили поодиночке, останавливались, крестились, кланялись на все стороны. Шаги их звенели в пустоте и тишине, явственно отзываясь под сводами. Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась. Ее беззубое, желтое, сморщенное лицо выражало напряженное умиление. Красные глаза неотвратимо глядели вверх на образа иконостаса. Костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в церковь. Разом встал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него. «Сын умер», — произнес он скороговоркой и снова принялся класть поклоны. «Что для них может заменить утешение церкви?» — подумал Лаврецкий и сам попытался молиться. Но сердце его отяжелело, ожесточилось, и мысли были далеко. Он все ждал Лизы, но Лиза не приходила. Церковь стала наполняться народом, ее все не было. Обедня началась. Диакон уже прочитал Евангелие, зазвонили к достойной. Лаврецкий подвинулся немного вперед и вдруг увидел Лизу. Она пришла раньше его, но он ее не заметил. Прижавшись в промежуточек между стеной и клиросом, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкий не свел с нее глаз до самого конца обедни. Он прощался с нею. Народ стал расходиться, а она все стояла. Казалось, она ожидала ухода Лаврецкого. Наконец она перекрестилась в последний раз и пошла, не оборачиваясь. С ней была одна горничная. Лаврецкий вышел вслед за ней из церкви и догнал ее на улице. Она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуаль на лицо. «Здравствуйте, Лизавета Михайловна», — сказал он громко, с насильственной развязностью. «Можно вас проводить?» Она ничего не сказала, он отправился с ней рядом. «Довольны вы мной?» — спросил он ее, понизив голос. «Вы слышали, что вчера произошло?»
3: «Да, да», — проговорила она шепотом. «Это хорошо».
2: И она пошла еще быстрее.
3: «Вы довольны?»
2: Лиза только головой кивнула.
3: «Федор Иванович», — начала она спокойным, но слабым голосом, «я хотела вас просить, не ходите больше к нам. Уезжайте поскорее. Мы можем после увидеться, когда-нибудь, через год. А теперь сделайте это для меня. Исполните мою просьбу, ради Бога».
2: «Я вам во всем готов повиноваться, Елизавета Михайловна. Но неужели мы так должны расстаться? Неужели вы мне не скажете ни одного слова?»
3: «Федор Иванович, вот вы теперь идете возле меня, а уж вы так далеко, далеко от меня, и не вы одни, а...»
2: «Договаривайте, прошу вас», — воскликнул Лаврецкий, — «что вы хотите сказать?
3: Вы услышите, быть может, но что бы ни было, забудьте. Нет, не забывайте меня. Помните обо мне. «Мне вас забыть? Довольно, прощайте, не идите за мной». «Лиза», — начал был Лаврецкий. «Прощайте, прощайте», — повторила она еще ниже, спустила вуаль и почти бегом пустилась вперед. Лаврецкий посмотрел ей вслед и, понурив голову, отправился назад по улице. Он наткнулся на Лема, который тоже шел, надвинув шляпу на нос и глядя себе под ноги. Они молча посмотрели друг на друга. «Ну, что скажете?» — проговорил, наконец, Лаврецкий.
4: «Что я скажу?» — угрюмо возразил Лем. «Ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли. Ведь вам направо идти?»
3: «Направо».
4: «А мне налево. Прощайте».
3: На следующее утро Федор Иванович с женой отправился в Лаврики. Она ехала впереди в карете сада из Жестины, и он сзади в тарантасе. Хорошенькая девочка все время дороги не отходила от окна кареты. Она удивлялась всему — мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству грачей. Жестина разделяла ее удивление. Варвара Павловна смеялась их замечанием и восклицанием. Она была в духе. Перед отъездом из города О она имела объяснение своим мужем. «Я понимаю ваше положение», — сказала она ему. И он по выражению и умный глаз мог заключить, что она понимала его положение вполне. «Но вы отдадите мне хоть ту справедливость, что со мной легко живется. Я не стану вам навязываться, стеснять вас. Я хотела обеспечить будущность Ады. Больше мне ничего не нужно». «Да, вы достигли всех ваших целей», — промолвил Федор Иванович. «Я об одном только мечтаю теперь. Зарыться навсегда в глуши. Я буду вечно помнить ваши благодеяния. Фи, полноте», — перебил он ее. «И сумею уважать вашу независимость и ваш покой», — докончила она свою приготовленную фразу. Лаврецкий низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что муж в душе благодарил ее. На второй день к вечеру прибыли они в Лаврики. Неделю спустя Лаврецкий отправился в Москву, оставив жене 1005 на прожиток, а на другой день после отъезда Лаврецкого явился Паншин, которого Варвара Павловна просила не забывать ее в уединении. Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пения и веселых французских речей. 3 дня прогостил Паншин у Варвары Павловны. Прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещал очень скоро вернуться и сдержал свое обещание. Глава 45. У Лизы была особая небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкой книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась детской. Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательно и обыкновенно привела все у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела и перевязала ленточками все свои тетради и письма приятельниц, заперла все ящики, полила цветы и коснулась рукою каждого цветка. Все это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висело распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной. Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые, не пролившиеся слезы. «А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку», — промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку с молодым розаном. «Как славно пахнет!» Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку.
4: «Какое это вы произнесли слово?» — прошептала она.
3: «Какое слово, какое?» — с живостью подхватила старушка. «Что ты хочешь сказать?» «Это ужасно!» — заговорила она, вдруг сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке.
4: Это сверх моих сил. Четвертый день сегодня, как я словно в котле киплю. Я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю. Не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь. Не могу, не могу. Да что с вами, тетушка, промолвила Лиза. Я ничего. Ничего, воскликнула Марфа Тимофеевна. Это ты другим говори, а не мне. Ничего. А кто сейчас стоял на коленях? У кого ресницы еще мокрые от слез? Ничего. Да ты посмотри на себя, что ты сделала со своим лицом. Куда глаза свои девала? Ничего. Разве я не все знаю? Это пройдет, тетушка, дайте срок. Пройдет. Да когда? Господи, боже мой, владыка, неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка. Ну, я не спорю, он хороший человек, не кусается. Да ведь что ж такое? Все мы хорошие люди, земля не клином сошлась. Этого добра всегда будет много. Я вам говорю, все это пройдет, все это уже прошло. Слушай, Лизочка, что я тебе скажу, промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. Это тебе только так сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя. Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет. Ты только вот скажи себе, не поддамся, мол, я ну его, и сама потом как диву дашься, как оно скоро хорошо проходит. Ты только потерпи. Тетушка, возразила Лиза, оно уже прошло. Все прошло. Прошло. Какое прошло? Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь прошло. Хорошо прошло. Да прошло, тетушка. Если вы только захотите мне помочь, произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне. Милая тетушка, будьте мне другом. Помогите мне. Не сердитесь, поймите меня. Да что такое? Что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста, я сейчас закричу. Не гляди так на меня, говори. Говори скорее, что такое. Я хочу... Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны. Я хочу идти в монастырь, проговорила она глухо. Старушка так и подпрыгнула на кровати. Перекрестись, мать моя, Лизочка, опомнись, что ты это, Бог с тобою, пролепетала она наконец. Да, голубушка, усни немножко, это все у тебя от бессонницы, душа моя. Лиза подняла голову, щеки ее пылали. Нет, тетушка, промолвила она, не говорите так, я решилась, я молилась. Я просила совета у Бога. Все кончено. Кончена моя жизнь с вами. Такой урок недаром. Да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие. И как папенька богатство наше нажил, я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки. Но делать нечего, чувствуя, что мне не житье здесь. Я уж совсем простилась. Всем мы в доме поклонилась последний раз. Отзывает меня что-то. Тошно мне. Хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня. Не отговаривайте. Помогите мне. Не то я одна уйду. Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу. Она больна. Бредит, думала она. Надо послать за доктором. Да за каким? Гедеоновский на медне хвалил какого-то, но он врет-то, врет все. А может быть, на этот раз и правду сказал. Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возражения Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку. «Да ведь ты не знаешь, голубушка, ты моя!» — начала она ее уговаривать. Какова жизнь-то в монастырях? Ведь тебя, мою родную, маслищем конопляным зеленым кормить станут, бельище на тебя наденут толстое-притолстое, по холоду ходить заставят. Ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это все в тебе огашены следы. Это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила. Поживи и ты. Дай мне, по крайней мере, умереть спокойно, а там делай, что хочешь. И кто же это видывал, чтобы из-за этакой, из-за козьей бороды, прости Господи, из-за мужчины в монастырь идти? Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя. И Марфа Тимофеевна горько заплакала. Лиза утешала ее, отирая ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаянием Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу, все сказать матери, но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода, зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марьи Дмитриевны, если через 6 месяцев она не изменит своего решения. С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншиным, который еще раньше ее покинул Оскую губернию. В последнее время своего пребывания в О он совершенно лишился расположения Марьи Дмитриевны. Он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила. Именно поработила. Другим словом, нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весной следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в монастырь в одном из отдаленнейших краев России.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 4 по 9 октября на базе Института Бассе в Швейцарии проходило заседание комиссии по богословскому образованию Всемирного совета церквей. В работе комиссии принял участие профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, доцент кафедры церковной истории и церковного права общецерковной аспирантуры и докторантуры священник Антоний Борисов. В рамках состоявшихся пленарных заседаний и тематических дискуссий отец Антоний представил православную точку зрения на природу богословского образования, указал на необходимость сохранения верности древнецерковному преданию и стремление избегать искушения заменять традиционную библейскую терминологию сомнительными с точки зрения содержания секулярными понятиями. Священник Антоний Борисов также принял участие в торжестве по случаю 80-летия Института Бассе, в котором обучались и обучаются представители поместных православных церквей, и передал декану института священнику Лоуренсу Ивумади поздравительный адрес от председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. В эфире новости. Реставрация Троицкой церкви в Свияжске начнется уже в этом году, сообщает сайт Комитета Республики Татарстан по охране культурного наследия. Церковь Святой Троицы, памятник русского деревянного зодчества XVI века, единственный сохранившийся в Поволжье. Храм был возведен за один световой день, заложен 16 мая, освящен 17 мая 1551 года. Изначально относился к Троице-Сергиевому монастырю, который был основан в Свияжске в том же 1551 году. При строительстве церкви использовали стволы лиственницы, которые были срублены, как и конструкции для всей Свияжской крепости, в отчине бояр ушатых под Угличем, а потом по Волге доставлены на остров. Троицкая церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Последние ремонтные работы на храме проводились в 2010-2011 годах реставратором Московского института спецпроект реставрация Борисом Лурье. По результатам обследования специалисты установили, что деревянная тесовая кровля пришла в негодность. В связи с этим на объекте наблюдаются системные протечки и переувлажнение несущих конструкций. Требуется срочный ремонт всей деревянной кровельной системы и реставрация главки, отметил председатель охраны культурного наследия Татарстана Иван Гущин. Продолжаем выпуск. Икону Святой Троицы Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры после завершения корректировки климатической капсулы, в которой она находилась, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи. Ранее в пресс-службе галереи сообщали, что икона Святой Троицы Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троицы Сергиевой Лавры. Сотрудники Государственной Третьяковской галереи проверяли ее состояние. Как уточняла генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галаксионова, климатическая капсула, в которой находилась икона Святой Троицы Андрея Рублева, нуждалась в корректировке. Икона Троицы была возвращена в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры в присутствии сотрудников Третьяковской галереи. Специалисты Третьяковской галереи продолжат следить за работой климатической витрины, в которой находится икона, говорится в сообщении. Андрей Рублев, канонизированный Русской Православной Церковью, написал Святую Троицу в 15 веке для Троицы Сергиевой Лавры. Власти изъяли ее у церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2023 году президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. Рублевская Троица была доставлена из храма Христа Спасителя в Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде 22 июня 2024 года. В том же году Русская Православная Церковь установила ежегодное празднование в честь принесения Троицы в Лавру 22 июня. И последняя информация выпуска. В городе Печоры прошел первый фестиваль монастырской кухни «Архандарик». В мероприятии приняли участие представители 13 монастырей России и Беларуси. Казанскую епархию представила команда благотворительного проекта «Раивская трапеза». Реализует социально значимую инициативу «Раивский Богородицкий монастырь» совместно с епархиальной службой помощи нуждающимся «Милосердие Казань». В рамках проекта на приходах после богослужения организуется раздача горячих обедов прихожанам храма, людям, оказавшимся в кризисной ситуации, малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам. В дни проведения фестиваля представители монастырей провели кулинарные мастер-классы, приготовили фирменные блюда, а также представили фермерские продукты, сладости и изделия ручной работы на ярмарочной площади. Для гостей были организованы занятия по флористике и иконописи, духовно-просветительские встречи со священниками и концертная программа. Организаторы отметили, что за 3 дня фестиваль посетили около 20 тысяч человек. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
2: Божьего вам всем благословения. Начался октябрь, а это значит, что это значит? Это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год, в том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 2027 год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету, а в отделениях связи по индексу ПП805. Когда-то, совсем не так давно, мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными, а мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально, и надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. Церковный октябрь или 15 причин прийти в храм. Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно. Когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит, не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение. Но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября – память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает, душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября, память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: «Остановись, побудь с Богом». И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов, Оно проверяется очень просто. Стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. Шестая причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее, каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях. Даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви, родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим.

поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова – мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет. Христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем, и тогда, когда никто не видит. Праведный Федор Ушаков напоминает: служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. Одиннадцатая причина – когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать: здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. Двенадцатая причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону.

0: икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника, а кто-то считает себя недостойным, а кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас, никогда станешь хорошим, а сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. 13-я причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром – привычно. А если задуматься – сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром. И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». 14-я причина – научиться доверять воле Божьей. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет. Делать все, что от нас зависит. Но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина. Чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших. Подавайте записки, будьте на панихиде, помните их, потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные – прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие, и в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу, потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только, чтобы здесь было красиво, не только, чтобы сохранялись традиции, не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел? Приходи. Ищешь ответа? Приходи. Устал? Приходи. Не умеешь любить? Приходи. Тревожишься о детях? Приходи. Хочешь научиться милосердию? Приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято? Приходи. Страшно? Приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг? Приходи. Некому рассказать о своей боли? Приходи. Давно отошел от Бога? Возвращайся. Хочешь поблагодарить? Приходи. Не понимаешь волю Божью? Приходи. Скорбишь об умерших? Приходи. Хочешь услышать Евангелие? Приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить: я пришел сюда не просто поставить свечу, я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат. Пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти в храм может быть не 15, а 100 и 1000. Но главная причина одна. Здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
1: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
2: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
3: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
4: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Все мы знаем слова Христа о том, что «не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Но как в реальной жизни понять, что перед вами сейчас человек, с которым абсолютно бесполезно говорить о вере, благочестии и какой бы то ни было христианской морали? Вот такую тему сегодня я предлагаю обсудить. Итак, давайте начнем, наверное, с контекста. Вот кого именно Христос в этих словах называет псами и свиньями? Это слова из Нагорной проповеди, я напомню. И вот что это за метафора? Она обозначает состояние души в общем или какие-то конкретные категории людей? Это могут быть там язычники, фарисеи, может, одержимые?
4: Совершенно верно. Это слова из Нагорной проповеди. Напомним, что Нагорная проповедь — это не какое-то одно поучение или наставление. Святой апостол и евангелист Матфей, у кого мы и находим в Евангелии эти слова, он собирает наставления и поучения Спасителя, которые продолжались не менее 2 лет на протяжении так называемого галилейского периода служения, и упаковывает их в три главы. 5, 6 и 7 главы его Евангелия. Это так называемая Нагорная проповедь. То есть он собрал за 2 года галилейского служения эти наставления и изложил вот так их кратко, ёмко и понятно. И среди других наставлений есть очень важная мысль. Не метать бисер перед свиньями и не давать святыне псам. Вы все верно привели. Вообще у этих образов свинья или пес в Библии, в Ветхом Завете, есть богатая история. Но для нас прежде всего это заповедь о духовном рассуждении. Перед кем мы можем раскрывать свой религиозный опыт, свою духовную жизнь, а перед кем этого делать категорически нельзя. Вообще, что можно выносить на обозрение, а что необходимо хранить в глубине своего сердца, о чем можно говорить, делиться только со своим духовником или с самыми близкими людьми. Хорошо, если у вас будет там 2 человека таких, с которыми вы можете об этом поговорить. Свинья и пес — эти образы по-разному понимались. Например, свинья, думаю, что ни для кого не секрет, свинья — это образ многих пороков. Это и объедение, это и хамство, это и наглость. Для нас прежде всего свиньи и псы здесь — это люди, которые отвергают духовную жизнь, отвергают религиозный опыт как таковой, глумятся над верой, над религией, в упор не слышат то, что мы им говорим о каких-то важных вероучительных положениях и так далее. То есть это такие насмешники, это глумливые люди, возможно, это атеисты, прямые богоборцы, воинствующие атеисты. Свиньи указывают нам на то, что есть некий намек на идолопоклонство, потому что в Ветхом Завете свинья — это запрещенное, нечистое животное. Чистыми животными определялись те, которые могли приноситься в жертву и употребляться в пищу. А свиней разводили язычники. Более того, свиней в жертву приносили языческие народы, окружающие Израиль. Поэтому можно увидеть здесь косвенное указание на убежденных закоренелых язычников, идолопоклонников. Под псом, удивительно, нередко понимались гомосексуалисты. Это и понятно. Но собирательный образ, как бы если мы объединим псов и свиней, то здесь те люди, которые являются врагами Божьими, врагами Церкви, насмешники, глумливые люди, как мы уже сказали, воинствующие безбожники, идолопоклонники и так далее. Вот перед всей этой публикой раскрывать глубины нашего учения, делиться какими-то сокровенными моментами из духовной жизни категорически нельзя. Поэтому святитель Иоанн Златоуст говорит, что это заповедь прежде всего о духовном рассуждении. Из этого в свое время вырастала в ранней церкви такая дисциплина тайны, что не все открывалось сразу же даже тем людям, которые желали принять крещение. Что-то оставалось в тайне до тех пор, пока они не родятся от духа и воды, не войдут в жизнь церкви и уже потом могут воспринять этот живой опыт. Дело в том, что бесполезно некоторые вещи открывать до тех пор, пока человек не родился в таинстве крещения. Но, может быть, он услышит и чисто рационально примет какие-то моменты, но до сердца, до души не дойдет. Поэтому не все открывалось в ранней древней церкви даже тем людям, как мы сказали, которые желали войти в церковь. Что говорить о тех, кто напрямую отрицает церковь, отрицает таинство и даже является богоборцем, например. Здесь не приходится говорить о том, что любые какие-то духовные разговоры о мистических моментах, таинственных вещах неуместны.
3: А вторая часть этого уравнения — это бисер. Вот что есть тот самый бисер? Если это разговоры, то о чем? Если это личный пример, то опять же в чем?
4: Здесь используется параллелизм. Параллелизм — это когда мысль усиливается. Одна мысль вы сказали, а потом ее усилили тем, что синонимично выразили ее же. Другими словами, не давайте святыне вашей псам, и тут же повторяется, не мечите жемчуга перед свиньей. То есть псы и свиньи у нас идут в параллели, и святыня и жемчуг идут в параллели. Это очень яркий характерный прием для библейских текстов. Некоторые псалмы полностью на нем построены. Например, «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Вот, пожалуйста, по большому счету это одна и та же мысль, но 2 грани, которые друг другу вторят, и которые друг друга дополняют. Каждый может привести свой пример. Разделю имя его в Иакове и рассею его в Израиле. Тоже разделение, рассеяние, а Иаков и Израиль — это один и тот же человек. Так вот, жемчуг — это прежде всего некая святыня. Но святыня вероучительная, может быть, нравоучительная. Что же точно не подлежит обсуждению на злобу дня с теми людьми, которые не являются друзьями Божьими, не являются друзьями Церкви? Во-первых, мы не говорим им о каких-то глубинах таинств. Зачем им говорить о метафизических вещах, связанных с Евхаристией, если они в Бога-то вообще не верят? Ну это же абсурд, да? Поэтому про глубокое богословие таинств мы с ними не говорим. Мы не говорим о нашем личном духовном опыте, который мы обсуждаем только с нашими духовниками. Между прочим, святые отцы нас предупреждали строго, что вы вообще о своем духовном опыте ни с кем не говорите. Во-первых, вы не знаете до конца, это доброкачественный опыт или вы в чем-то ошибаетесь. И нужно достичь определенного уровня, уровня достаточно высокого, чтобы свой опыт транслировать кому-то еще. Вот святые отцы и их опыт — это полностью проверенный, доброкачественный и освященный авторитетом Церкви опыт. Мы на него можем опираться. А мы пока не знаем, правильно ли мы делаем или нет. Какие-то вещи у нас вызывают сомнения, есть вещи спорные. Поэтому, чтобы сберечь не только себя, но и окружающих, мы не спешим это вот все открывать, раскрывать и делиться чем-то. Это сокровенные моменты нашего сердца. Об этом говорили многие отцы. Такие моменты подлежат молчанию. Еще многие люди на Востоке замечали, прежде чем поделиться чем-то таким тайным, сокровенным с твоим лучшим другом, вспомни, что и у него может быть другой друг. А если у него есть друг, так это знают уже двое, трое. А где знают двое, трое, могут знать и все остальные. Соответственно, будь осторожен. Не труби о каких-то вот мистических, таинственных вещах. Сколько ты постишься и как ты постишься? Сколько ты читаешь Священное Писание, какие молитвы читаешь, чего хочет, чего жаждет твое сердце, о чем ты просишь искренне в своих молитвах. Вот об этом не надо ни с кем говорить, не нужно. Зачем вы открываете сокровищницу собственного сердца? Ведь туда могут прийти не обязательно наши доброжелатели, туда могут прийти и наши недруги, и наплевать как раз на эту святыню. И дальше евангелист продолжает. «И они, обратившись, растерзают вас». Так часто бывает. Вроде из лучших побуждений что-то говорим, а они все еще пуще старуха явится. Помните, как Александр Сергеевич Пушкин в своей сказке пишет? Так же и здесь. Еще пуще они могут слюной брызгать, желчью исходить, ядом. И в конечном итоге они могут в такую ярость впасть, что напрямую пойдут нас вот утюжить ногами своими. Зачем это нам нужно? Нам это совершенно не нужно. Поэтому мы благоразумно, с даром рассуждения, какие-то вещи сохраняем у себя в сокровищнице сердца.
3: А с одной стороны, в Евангелии от Матфея мы читаем: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть мы должны быть миссионерами и нести благую весть всем без исключения. А с другой стороны, в Евангелии также есть указание на то, чтобы не метать бисер перед свиньями. То есть не всем мы должны нести эту самую благую весть. Как понять это противоречие?
4: Дело в том, что в Священном Писании вообще нет никаких противоречий. Все они довольно легко при внимательном изучении изглаживаются. Это великое повеление, которое дал Господь наш Иисус Христос своим ученикам после воскресения. Его мы находим в самом конце Евангелия от Матфея. Это завершение 28 главы. Итак, идите и научите все народы. То есть нет каких-то отбракованных народов, нет плохих наций или национальностей. Все люди, все народы, все население Земли имеет право и достойно того, чтобы услышать весть учения Христова. Факт. Но когда мы идем к любому народу, какой-то группе, или мы просто общаемся с людьми, мы должны понимать, сейчас нас человек готов услышать или нет. Вот он извивается ужом, хохочет, глумится, троллит, как сейчас говорят, а мы ему тут пытаемся какие-то вещи из нашего богословия вставить. Ну, это же и есть метание бисер перед свиньями. Да, он сейчас совершенно не готов это слышать. Он напрямую своим поведением об этом свидетельствует, он кричит об этом. А мы, ну нет, нет, сейчас я тебя отмиссионирую, сейчас я тебя откатехизирую. Прояви рассуждение, прояви разум. Прояви осторожность. Не готовы – не нужно. Даже на бытовом обиходном уровне эта заповедь имеет свое измерение. Когда имеет смысл кого-то обличать, чему-то призывать. Когда есть шанс, что человек нас может услышать. Ну, хоть какой-то минимальный, внятный шанс, что вот мы сейчас скажем, обличим, покритикуем, и человек образумится. Тогда говорим осторожно, деликатно, но говорим. Но когда мы видим, что человек откровенно не в себе, но бесполезно, значит, воду в ступе толочь сейчас перед ним. Еще один пример на злобу дня. Вот из обихода. Часто человек нападаст, напьется горькой и приходит побеседовать с батюшкой или с верующим человеком. Ему так сразу все интересно. Он вспоминает, как он там, значит, в детстве конфетки у мамы забирал со стола, и вот сейчас готов покаяться. Тут же у него какие-то претензии к Богу, почему он допустил такую жизнь мою и так далее. Вот с таким человеком мы ни о каких истинах веры не говорим. Все, он закрыт, он не в себе. У него разум затуманен зельем, поэтому он нас не готов услышать. Он завтра утром проснется, 99,9 он вообще не вспомнит. Соответственно, зачем мы об этом говорили? И даже если мы вот так все с чувством, с толком, с расстановкой, по методе, по науке ему будем говорить и будем ласковыми, он все равно вывернет совершенно неправильное направление всю эту беседу и еще очень часто может сагрессировать. Поэтому видим перед нами пьяного человека, который готов даже там сейчас покаяться, не обращая внимания, говорим: брат, давай, приходи. Будешь на коне — приходи. Будешь в светлом уме, трезвом уме — приходи, поговорим. А сейчас не надо. Дом Божий, дом молитвы наречется, да, а не праздных каких-то разговоров. Мы в таком состоянии обычно за столом сидим, какие-то тосты произносим. А ты тут сейчас о священном, о святом. Не надо. Мягко говорим и уходим. А ведь некоторые попадались на эту ловушку. Они готовы были тратить там часы своего времени, чтобы пьяного увещевать, чтобы что-то ему раскрыть. Но это все бесполезно и бестолково. А иногда бывает и опасно. Потому что он слушает, слушает, головой кивает, а потом раз — и решит нам зарядить в бубен. Бывало такое? И не раз, братья и сестры. Поэтому будем бдительны и осторожны.
3: А вот, батюшка, если мы не даем святыни, не даем вот этот самый бисер, то есть мы как бы ставим на человеке такое некое, ну, клеймо, что ли, да? Вот не лишаем ли мы его таким способом хоть какого-то шанса на покаяние? Ведь вдруг именно мы тот самый единственный источник информации, и мы можем заставить человека задуматься, можем ему о чем-то рассказать. Вот в таком ключе, если подумать над этой проблемой, может быть, мы как-то... ставя такое клеймо, действительно человека лишаем благодати?
4: Давайте снимем раз и навсегда с себя корону Господа Бога. Не нужно мнить себя гением проповеди и гением миссии. Сейчас мы весь мир обратим и так далее. В Священном Писании есть такое упоминание у пророков, когда он говорит о горе пророках. Я их не посылал, а они побежали. Чего-то там проповедовать, призвать и так далее. Но не было в этом воли Божьей. Поэтому, когда нам кажется, что сейчас мы своими силами кого-то образумим, давайте задумаемся. Силёнок-то у нас своих-то хватит. А если это дело Божие, мы внутренне помолились, то придет рассуждение. Мы же не человека отбраковываем и говорим: «Ты вообще чепуха, отойди от меня, я с тобой даже говорить не хочу». Нет, мы видим, что в данных обстоятельствах, в данных условиях, в данный момент времени, и в его расположении духа он не готов слышать. Поэтому мы разговор не начинаем. Тот же человек, если мы увидим, что есть какие-то предпосылки к тому, что он нас может услышать, пожалуйста, нам не жалко, мы попробуем, предпримем попытку, поговорим. Но сейчас, увы, броня, панцирь, что угодно на нем, которое не позволяет нам проникнуть вот... ни в разум, ни в сердце. А если мы видим, что там броня, еще просто хорошо панцирь, как у черепахи, а иногда и с шипами, мы на этих шипах еще и можем повиснуть. Вот так пойдем на него, попытаемся обнять его, а он как такой огромный дикобраз, еж, только там не иголочки, а настоящие шипы. Мы же еще и поранимся и повредимся.
3: Давайте еще раз в таком случае, да, обозначим вот такие конкретные маркеры того, что перед нами та самая свинья, которая сейчас наш жемчуг растопчет. Вот на каком этапе разговора нужно понять, что все, стоп, здесь абсолютно бесполезно.
4: Ну давайте еще раз тогда подытожим и выделим эти красные пресловутые флажки. Первое. Человек глумится или троллит. Вот сейчас у него такое шутливое, игривое настроение, а юмор, хихи-ха-ха, несовместим со святостью. Хочешь уничтожить святыню, высмей ее. Понимаете, да? То есть если мы начинаем все переводить на ха-ха, все, человек закрывается, не готов. Мы сразу сворачиваем разговор. Мы можем еще с ним о чем-то побеседовать, но уже этих тем не касаемся. Первый маркер, первый флажок — это смех, это троллинг, это глумеж. Второй маркер, второй красный флаг для нас — это состояние алкогольного опьянения человека. Мы видим, что человек не в себе, человек под градусом. Все, мы этих тем не касаемся, их обходим. Стараемся вообще по минимуму взаимодействовать с таким человеком. Видим, что ему ничего не угрожает, его здоровью, там, да, жизни. И все, своими делами занимаемся. Вот это тоже важный флажок. Третий. Если человек открыто говорит, что он ни во что не верит, что он безбожник, еще и воинствует на этом пути, ну, ему вот так по приколу с нами побеседовать, что называется, зажили-были, и при этом притянуть сюда какие-то религиозные темы. Он это воспринимает, сейчас я этих верунов и в хвост, и в гриву растешу. Видя все это, мы тоже бочком-бочком обходим все эти темы. Следующий момент. Если вещи, если разговор заходит о нашем внутреннем глубоком личном опыте. Может быть, мы видели какие-то чудеса в своей собственной духовной жизни. Не спешим их на всеобщее обозрение выставлять. Ведь чудеса-то разные бывают. Кому-то надо вот что, встань и ходи. Был человек парализованный, годами лежал, и потом Господь прошел, и вот оно чудо. И он ждет, что сейчас вот только такие вещи являются чудесами. Между тем, маленьких чудес в нашей жизни совершается не меньше. А иногда и очень серьезные вещи происходят с нами, но далеко не с каждым можно ими поделиться. Поэтому, когда нас спрашивают, а вот ты как с духовником, обсуждаешь, не обсуждаешь, а вот у тебя было что-то подобное, Господь посещал тебя, а вот мысли какие-то влагал в твою голову, да, тоже не спеши. А может быть, у тебя какой-то опыт видения чего-то было, сознания, инсайтов каких-то религиозных, тоже не спеши. Вот, пожалуй, это самые базовые правила, которые нам позволят просто не наломать дров и не обжечься.
3: Что делать, если те самые свиньи — это наши супруги, дети, сестры? Если их кто-то учит каким-то антихристианским вещам, говоря, что это вот моя правда, я действительно так думаю, я так считаю. Нам ведь в этом случае, согласитесь, очень обидно и больно, и мы все равно, так или иначе, будем стараться эту стену пробить. Тут уже, не так просто дистанцироваться, потому что, как будто бы это наша прямая обязанность повлиять на близкого человека и поучаствовать тем самым в спасении его души.
4: Смотрите, когда мы понимаем, что человек уже укоренился полностью в своих убеждениях, безбожий, антиклерикализме, выступление против церкви там, и так далее. Ну все, вот на нем уже 2-сантиметровый слой мха на его этих убеждениях. Тогда, по крайней мере, если это наш близкий человек, мы можем выработать некое соглашение, некий пакт о ненападении. Мил человек, я не газую на тебя, я не начинаю эти разговоры, вижу, что у тебя начинают губы дрожать, у тебя глаза сразу округляются, шерсть за ушами может вырасти, там, превратиться в волка там, и так далее. Но человек просто вот звереет на глазах. Я утрирую, но все прекрасно понимается. Соответственно, я не предлагаю тебе никакие эти темы. Я стараюсь их обходить. Не призываю тебя идти там, на Пасху куличик посвятить. Не призываю тебя водички набрать. Не говорю там, о патриархе, о батюшках. Все, я тебя не трогаю. Но, друг мой, да, давай я жду и ответных жестов с твоей стороны. Раз я бульдозером по тебе не катаюсь, как ты не любишь, позвольте требовать и от вас взаимности. Ты не оскорбляешь ни веру, ни церковь. Ты не пытаешься как-то пройтись словесно по священному писанию, священному преданию. Просто эта тема у нас не то чтобы табуирована, да? Мы никакого табу формального на нее не наносим, но мы ее деликатно обходим. Раз на конфликтное, раз на заряженное. Вот будем готовы к какому-то компромиссу, где-то нам будет интересно, мы готовы будем подвинуться, прежде всего ты, это мы скажем с позиции верующего человека, я готов начать этот разговор. А пока давайте пакт о ненападении. И причем это достаточно просто все вырабатывается. Я тебя ни к чему не призываю, не принуждаю. Ну давай и ты меня не пытайся образумить, заблудшего человека, который там поддался каким-то религиозным предрассудкам, давно пережитым и так далее. И такой пакт позволяет нам сберечь большое количество сил, энергии и времени, которые мы можем употребить на то, что в действительно важных вещах, связанных с опытом веры, мы поговорим с теми людьми, которые готовы это слышать. А мы, бывает, часто на кухне с каким-нибудь там заматеревшим коммунистом, атеистом, 2 часа будем ломать копья, выйдем как выжатый лимон, естественно, ни до чего не договорившись, а еще в свой адрес получив какие-то комплименты в кавычках. И потом, естественно, мы в ближайшие там неделю-две не захотим об этом вообще говорить. Ну зачем нам это надо? Все, извините, я попробовал, хватит. А может быть, как раз в это время рядышком появится человек, который и готов был это услышать, но чуткости у нас не хватило. Мы весь пар оставили там, на кухне, с дядей Петей.
3: Ну и последний на сегодня вопрос. Как молиться за того, кого мы признаем псом, свиньей, недостойным нашего знания? И от кого мы дистанцировались? Ну и надо ли вообще за таких людей молиться?
4: А вообще, лучше избавиться от этих ярлыков. Да, ты там пес, ты там свинья. Мы даже в сердце своем так не говорим. Мы говорим о том, что есть свинство, да, есть какая-то подлость, есть гадство и так далее. Но мы не пытаемся себя внутренне превознести и сказать, вот я человек избранный, да, я, конечно, уже спасен. А ты свинья. Свинья, с тобой не о чем говорить. Не о чем говорить. Или пес шелудивый, паршивый. Понимаете, здесь почва для большой гордыни. Нет. Даже если мы применили эту норму из Нагорной проповеди, все четко поняли. 7 глава Евангелия от Матфея, 6 стих, подходит к моей нынешней ситуации. Не даю святыню ни мечу, без бисер, то есть жемчуг, то есть драгоценность. Все поняли, и не надо внутренне никак развивать в себе высокомерие. Вот сбереги свое сердце. Если мы поняли, что вот человек закрыт, да, как можно помолиться? Господи, если нам действительно он дорог, Господи, если есть на то Твоя воля, если есть на то Твое благословение, помоги этому человеку увидеть истину, задуматься об этом. Зарони в его сердце семена веры. Помоги немного почве. Что уж там у него, тернии или каменистая почва. Или отгони птиц, как в притче, да, которые могут похитить сразу это слово. Если есть твоя воля, если есть твое благословение. Вот нужно понимать, что главное в человеке, для того, что предпосылка, да, чтобы Господь с ним начал работу, это желание узнать истину. Вот не как я думал 20 лет, не как нас в школе там, в 70-е, 80-е годы научили, и не как принято в моем племени кушать всех, кто к нам приезжает. Аборигены съели кука. Нет. Меня интересует, а есть высшая правда? А какова высшая истина? И если такой запрос есть в сердце человека, Господь с ним начинает потихонечку работать. Вот в Евангелии от Иоанна есть такие удивительные строки. «Никто не приходит ко мне, — говорит Христос, — если его не привлечет отец». Вопрос. А почему отец одних привлекает, а других нет? И есть такой ответ, как попытка осмысления этой глубокой заповеди, этой глубокой тайны промысла Божьего. В одних Господь видит желание узнать истину, а другие к истине равнодушны. Им вообще наплевать. И истина — это все какие-то философские категории. Где спать лег, там и родин. Где выгоднее, там и лучше. И так далее. Не мы такие, жизнь такая. Вот такие философские установки у человека, если есть мировоззренческие, он часто закрыт для истины. А если он закрыт для объективной истины, а как с ним начинает работать? И вот мы молимся, чтобы Господь, если есть на то его воля, нашел маленький крючочек, петельку, за которую он может зацепиться, чтобы человека как-то привлечь к истине, к свету. Вот очень важная мысль, которую мы, наверное, сегодня закончим. И вера — это не то, что нас открывает, это не то, что Бога открывает к нам. Вера — это еще и то, что нас открывает для Бога. То есть вера — это та стартовая площадка, с которой Господь может начать действовать в нашей жизни. Если у нас нет веры, Он к нам не приходит. Все, мы закрыты. Мы, как апостол Павел говорит, без веры угодить Богу невозможно. А как впустить Его в свою жизнь? Через веру. Но мы здесь еще вроде веры нет, как в Евангелии. Верую, Господи, помоги моему неверию. Этот человек, он понимал, что у него веры-то нет, но хоть какие-то крошки, хоть какие-то крупицы, слезы, капли есть, чтобы от них Господь мог оттолкнуться. Также и здесь мы просим за какого-то нам очень близкого человека, чтобы Господь нашел маленькую проушинку, с которой он мог бы начать приходить в жизнь этого человека. Но мы очень осторожны в своих молитвах. Мы не должны просить «вразуми его», потому что это дерзновенная молитва. Вразумить-то Господь может по-разному. Он может начать вразумлять так, что нам потом жалко этого человека станет, потому что иногда прилетает по голове и очень больно. Поэтому будем осторожны в наших молитвах, просим о милости Божьей к такому-то и такому-то человеку, о благословении на то, чтобы Господь вот нашел то, что мы не разглядели, то, что мы не увидели, а может быть, оно там есть.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы на телефонной связи находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. К концу 2027 года в 5 регионах России планируют свести к нулю число детей, которые живут в социальных учреждениях. Об этом рассказал уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Речь идет о Калмыкии, Ненецком и Чукотском автономных округах, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе. В 5 регионах к концу 2027 года, благодаря всесторонней поддержке семей и развитию системы, планируем свести к нулю число детей в учреждениях, сообщила Львова-Белова. При этом здания детских домов и приютов предлагают не закрывать. По мере того, как воспитанников становится меньше, учреждения планируют перепрофилировать в центры, куда за помощью сможет обращаться вся семья. По ее словам, сама логика работы детских учреждений должна измениться. Наша задача – изменить понимание детских домов на семейные дома, когда мы ребенка не одного привозим, а привозим всю семью. Освобождающиеся здания предлагают использовать для разных форм поддержки родителей и детей. В таких центрах могут появиться кризисное отделение, где мать сможет оставаться вместе с ребенком, выездные службы для помощи семьям на дому, социальные няни и группы дневного пребывания для детей с инвалидностью. По данным, которые Львова-Белова привела в интервью, в 2024 году в социальных учреждениях находились около 60 тысяч детей. Сейчас их число сократилось примерно до 47 тысяч. Главная задача, следует из слов омбудсмена, заключается в том, чтобы помочь родной семье до того, как ребенка придется из нее забирать. Для этого предлагается развивать помощь родителям в кризисе и услуги, которые позволят ребенку оставаться дома, даже тогда, когда семье временно трудно справляться самостоятельно. Львова-Белова рассчитывает, что опыт 5 субъектов затем можно будет использовать и в других частях страны. Продолжаем выпуск. Синодальный отдел по благотворительности направил средства на поддержку Тверского дома для мамы. Приют создан при храме в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Твери. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов, который проводился Синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая этого года. Центр был открыт в 2023 году в дни межрегиональной конференции по церковному социальному служению в Центральном федеральном округе. За это время помощь в приюте смогли получить 49 женщин и 77 детей. В рамках второго конкурса семейных проектов на поддержку проекта Синодальный отдел по благотворительности выделил 500 тысяч рублей. Средства пошли на оплату труда специалистов, закупку средств личной гигиены и бытовой химии, а также сумок в роддом. По словам директора Тверского дома для мамы Оксаны Азизовой, главная цель проекта – не только предоставить крышу над головой, но и дать женщине возможность начать новую жизнь. «Мы проводим для женщин мастер-классы, чтобы каждая могла попробовать себя в различных видах творчества и рукоделия, а в дальнейшем выбрать дело по душе, пройти обучение и начать самостоятельно себя обеспечивать», – рассказала Оксана Азизова. «В домике они по очереди готовят, убирают, дежурят по графику. Есть небольшой приусадебный участок, за которым мы все вместе ухаживаем. Женщины учатся не только бытовым навыкам, но и обретают духовную опору, которая помогает им пройти через самые тяжелые испытания. Сегодня в Русской Православной Церкви открыты 87 кризисных центров для женщин в сложной жизненной ситуации. Также работает 273 центра гуманитарной помощи. В них нуждающимся, вне зависимости от гражданства и вероисповедания, бесплатно дают продукты, предметы быта и одежду. И последняя информация выпуска. 11 октября в престольный праздник Марфо-Мариинской обители Милосердия пройдет празднование Дня памяти святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. В этот день в Покровском соборе состоится божественная литургия. После нее для гостей будет проведена экскурсия по императорскому маршруту. Император Николай II посещал Марфо-Мариинскую обитель несколько раз, в том числе в 1912 и 1914 годах. городах. В течение дня для свободного посещения будет открыт храм-часовня, освященный в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Храм-часовня находится в саду обители и открывается для прихожан и паломников лишь два раза в год, в дни памяти святой Елизаветы. В доме-музее великой княгини Елизаветы Федоровны будет работать выставка «Духовные смыслы русского самодержавия», подготовленная совместно с музеем памяти семьи Николая II. Гости увидят те экспонаты и реликвии, которые напоминают о связи православной веры с исторической судьбой России. В Покровском соборе пройдет выступление участников 15-го Всероссийского благотворительного хорового фестиваля «Осеннее многоголосие», которые исполнят духовные песнопения. На территории обители также пройдет благотворительная ярмарка, на которой можно приобрести изделия ручной работы и украшения. Как и 100 лет назад, сегодня Марфо-Мариинская обитель продолжает помогать малоимущим и тяжело больным людям. При обители действуют 8 социальных проектов помощи детям-сиротам, детям с неизлечимыми заболеваниями, людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, и одиноким пожилым людям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольном грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешно,

благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, яси имя светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей,

Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянга в тленной плоти болкися, и исторг мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя Бо Господи повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, всеми гроб прилежит, всеми смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши,
ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи моих, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоин, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею хвосядни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся,
Точи, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе, когда убегал он от Саула в пещеру. Псалом 56. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и на сень крыл Твоих надеяться буду, пока не исчезнет беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, сотворившему мне благо. Послал Он помощь с небес и спас меня, предал позору угнетателей моих, послал Бог милость свою и истину свою». И избавил душу мою от нападения львов, когда проводил я ночи в смятении. Сыны человеческие, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч острый. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. Сеть раскинули враги для ног моих, и стеснили душу мою. Ископали пред лицом моим яму, и сами упали в нее». Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою в славе моей. Воспрянь, слава моя, воспряньте, псалтирь и гусли. Я встану рано, прославлю Тебя среди народов, Господи, воспою Тебя среди племен, ибо велика, превыше небес, милость Твоя, и выше облаков истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе. Псалом 57. Если воистину правду говорите вы, по правде и судите о себе, сыны человеческие. Ибо задуманное в сердце беззаконие творите вы на земле, отступились от Бога грешники с самого рождения, заблудились еще от чрева матери, говорили ложь. Ярость их подобна змеиной, как ярость аспида глухого и затыкающего уши свои, который не слышит звуков заклинаний, заклинаемый заклинателем премудрым. Бог сокрушит зубы в устах у них, пасти львов сокрушит Господь. Исчезнут они, как вода мимо текущая. Напрягать будет он лук свой, доколе не изнемогут они. Растаяв, как воск, пропадут они. Пало пламя на них, и они не увидели солнца. Прежде чем разрастутся их грехи, как терновый куст, явит он гнев свой и живыми ввергнет в ад. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение. Руки свои омоет в крови грешника, и скажет человек: «Воистину, есть награда праведнику, воистину, есть Бог, творящий суд ему на земле». В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе, когда послал Саул воинов подстерегать у дома его, дабы умертвить его. Псалом 58. Спаси меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня избавь меня. Избавь меня от творящих беззаконие и от мужей, проливающих кровь, спаси меня. Ибо хотят уловить душу мою, напали на меня сильные. Но не творил я, Господи, ни беззакония, ни греха, не совершая беззаконий, шел я путем правым. Восстань навстречу мне и воззри, Ты, Господи, Боже сил, Боже Израиля, благоволи посетить все народы. Да не помилуешь Ты беззаконных. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города. Вот, говорят они устами своими, и меч в устах у них. Кто услышит нас? Но Ты, Господи, посмеешься над ними, смиришь все народы. С помощью Твоей сохраню силу мою, ибо Ты, Боже, заступник мой, Бог мой, милость Его посетит меня прежде мольбы моей. Бог мой явит милость мне, когда сразит врагов моих. Не убивай их, да не забудут закон Твой. Рассей их силою Твоею, и низложи их, защитник мой Господи, за грехи уст их, за слова языка их. И да будет им в погибель гордыня их, и за проклятие и ложь да возвестится им кончина, кончина лютая, и не станет их. И узнают люди, что Бог владычествует над Иаковом и пределами земли. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города, разбредутся они в поисках пищи, если же не насытятся, станут роптать. А я воспою силу Твою, и скоро возрадуюсь о милости Твоей. Ибо Ты был заступником моим и прибежищем моим в день скорби моей. Ты подаешь мне помощь, Тебе пою, ибо Ты, Бог, заступник мой, Боже мой, милостивый ко мне. В конец об имеющих измениться для написания на столпе Давида в поучение, когда сжег он Междуречье Сирийское и Сирию Цаванскую. И возвратился Иоав, поразив в Соляной долине 12 000 идумеев. Псалом 59. Боже, отринул Ты нас и низложил нас, разгневался, но и помиловал нас. Сотряс землю и сокрушил ее. Исцели раны ее, ибо она поколебалась. Ты дал изведать народу Твоему лютые беды, напоил нас вином горести, но послал знамение боящимся Тебя, да избегнут они стрел, да избегнут гибели возлюбленные Твои. Спаси нас десницею Твоей и услышь меня. Бог возгласил во святилище своем. Возрадуюсь и разделю Сихем, и долину шатров измерю. Мой Галаад и мой Манасия, Ефрем, защита главы моей, Иуда, царь поставленный мной, Моав, надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопой моей. Мне иноплеменники покорились». Кто введет меня, Давида, в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе полков наших? Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. С помощью Божией мы явим силу, и Он смирит гонителей наших. В конец песнь Давида. Псалом 60. «Услышь, Боже, моление мое, внемли молитве моей. От пределов земли к Тебе я вас звал, когда было в унынии сердце мое. И на скалу Ты вознес меня, наставил меня на путь. Ибо Ты был упованием моим, столпом крепким пред лицом врагов. Поселюсь в обители Твоей навеки, укроюсь под сенью крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои». Дал наследие тем, кто страшится имени Твоего. Умножь дни царя, продли годы его из рода в род. Прибудет он вовеки пред Богом. Милость и истину Божию кто постигнет? А я воспою имя Твое вовеки, исполню обеты мои во все дни.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В центре Царский продолжается лекторий «Храма на крови» и Академии журнала «ФОМА». Приглашаем 11 октября в 15 часов в культурно-просветительский центр «Царский» на лекторий Академии журнала «ФОМА» и «Храма на крови». Лекцию «Спор о воскресении Христа» Владимира Соловьева и Льва Толстого «Что означает воскреснуть из мертвых?» прочитает иерей Алексей Ковальчук. Иерей Алексей Ковальчук – научный сотрудник Российской христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского, исследователь философии религии и мистицизма. Лев Толстой, великий русский писатель, против Владимира Соловьева, философа и религиозного мыслителя. Что значит воскреснуть из мертвых? Вторая половина XIX века – эпоха, когда русская интеллигенция мучительно ищет путь к примирению веры и разума. Одной из главных загадок, требующих разрешения, становится воскресение Христа. Как оно произошло – физически или духовно? И возможно ли вообще мыслить воскресение? Ответ на этот вопрос развел великого писателя и религиозного философа по разные стороны баррикад. На встрече реконструируем ход аргументации оппонентов и попытаемся ответить на вопрос, что значит воскреснуть для каждого из нас сегодня. Вход на лекцию по предварительной регистрации. Далее в этом выпуске. Представитель Русской Церкви принял участие в заседании комиссии по богословскому образованию Всемирного Совета Церквей. 4-9 октября этого года на базе Института Боссе, Швейцария, проходило заседание комиссии по богословскому образованию Всемирного Совета Церквей. В работе комиссии принял участие профессор кафедры церковной истории Московской Духовной Академии, доцент кафедры церковной истории церковного права общецерковной аспирантуры и докторантуры, священник Антоний Борисов. В рамках состоявшихся пленарных заседаний и тематических дискуссий отец Антоний представил православную точку зрения на природу богословского образования, указал на необходимость сохранения верности древнецерковному преданию и стремление избегать искушения заменять традиционную библейскую терминологию сомнительными с точки зрения содержания секулярными светскими понятиями. Священник Антоний Борисов также принял участие в торжестве по случаю 80-летия Института Боссе, в котором обучались и обучаются представители поместных православных церквей, и передал декану института священнику Лоуренсу Ивуамади поздравительный адрес от председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. И в завершении выпуска. Житель Херсонской области Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна погибли 7 октября в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Кроме погибшей девушки, в семье еще 12 детей. Супруга ждет рождения 14-го ребенка. Семья с начала СВО активно помогала нуждающимся, снабжала их хлебом из собственной пекарни. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения, подчеркнул глава региона Владимир Сальдо. «Для тех, кто хочет помочь семье, открыта горячая линия помощи», – рассказал он. В доме Александра Колотуна останавливались сотни добровольцев, приезжавших отовсюду и помогавших разводить хлеб и другую гуманитарную помощь. Они же привозили муку для выпечки хлеба. За 2 дня уходила тонна муки, из которой выпекали 3000 буханок. Пока еще было возможно, супруги Колотунь доставляли хлеб жителям Алешек. А когда доступ туда прекратился из-за постоянных атак БПЛА, развозили его по селам в прифронтовой зоне. Вот что рассказал уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев. «Я знал Александра лично. Он помогал нам оказывать помощь жителям прифронтовых сел, эвакуировать гражданских. Он был человеком необычайной энергии и доброты. Каждую неделю сотни людей получали от него помощь. Он развозил хлеб и продукты мирным жителям в прифронтовых селах. Тысячи людей остались без его поддержки. Осиротела не только семья Александра, а и все его подопечные». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Слышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповахнятыми душу мою. Сохрани мя от сети уже составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам лежа свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Внегда исчезать от меня духу моему, и ты познал есть стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне, смотря ходесную и возгляд.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор выставки «Каменный город», что проходит прямо сейчас в Музее истории Екатеринбурга, Ксения Пименова.
2: Ксения с нами на телефонной связи. Добрый день.
3: Здравствуйте. Сегодня мы продолжим обсуждать выставку «Каменный город», которая приурочена к 300-летию каменерезного дела в Екатеринбурге. Выставку прямо сейчас вы можете увидеть в Доме Качки, в филиале Музея истории Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 26.
2: Да, итак, в прошлый раз мы поговорили про то, как собиралась сама выставка, и про особые большие заказы. Вот давайте про них мы сейчас и продолжим. Расскажите про самый большой заказ, который выполняли мастера.
3: Следующим заказом была карта индустриализации СССР, самоцветная карта индустриализации СССР. В чем состояла суть, да, заказа? Ее требовалось оформить к выставке «Индустрия социализма» и к 20-летию Октябрьской революции. Более чем полтора года почти все предприятия Треста «Русские самоцветы» работали над выполнением, над созданием этой карты, и организацию работ консультировали уральские мастера, которые и сами до революции принимали участие в создании самоцветной карты Франции. Мой коллега Евгений Бурденков должен был затронуть этот эпизод в предыдущих, да, сериях программы. Так вот, подобный опыт уже имелся у уральцев, и они, конечно, с готовностью включились в эту работу. Насколько я поняла, да, когда занималась этой темой, когда готовила выставку, уральские камнерезы и гранильщики, да, какой вклад был за ними в этом проекте, они прежде всего занимались огранкой, опять же, самоцветных камней. То есть камнерезные работы крупные, видимо, по всей видимости, да, были отданы на откуп другим предприятиям, другим рабочим группам. От Свердловской гранильной фабрики здесь принимали участие преимущественно гранильщики. Ну и вся карта сама по себе, да, представляла совершенно монументальное зрелище. Вот я могу зачитать ее описание, которые приводят журналисты, да, корреспонденты газеты «Уральский рабочий» в 1937 году. Буквально небольшой отрывок позволю себе. То 4 круглых рубина обозначат предприятие черной металлургии. 147 рубинов, обточенных треугольниками, покажут расположение машиностроительных заводов. 130

0: практически всего Советского Союза, да, за исключением южных и юго-восточных территорий. Здесь добавляются включения других камней, да, обозначающих как бы гористую вот эту местность. А карта эта выставлялась в 1937 году на международной выставке в Париже и затем на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1938 году. Но к этому времени, конечно, геополитическая ситуация существенно изменилась, и сама карта потребовала целого ряда изменений, да. В частности, из нее были изъяты, да, обозначения предприятий наиболее важных, да, для оборонного комплекса Советского Союза. А более того, да, в конце тоже 30-х годов потребовалось нанести на карту путь дрейфующей полярной станции. А для этого карту надставили на несколько рядов, и вот этот самый путь на ней был как бы проложен, тоже с использованием разнообразных самоцветных камней. Далее, после Великой Отечественной войны, очередной раунд преображения карты, связанный с тем, что изменилось число союзных республик, и также по итогам Великой Отечественной войны в состав Советского Союза были включены новые территории. Вот все эти события, да, все эти изменения, они нашли на карте свое отражение. А также в 1936 году уральские камнерезы выполняют заказ на создание памятника Анри Барбюсу. Это известный французский журналист, писатель. Да, нам он известен прежде всего как биограф Сталина. Вот в 1935 году Барбюсу угораздило умереть, и заказ на создание надгробного памятника получила Свердловская гранильная фабрика. Памятник был исполнен из родонита, причем с ним связана совершенно необычная интересная история, да, в чем как бы она заключалась. Согласно газетным заметкам конца 1970-х годов, середины 70-х годов, в общем, там продвигается такая легенда, да, мы говорим о ней, что-то такая красивая газетная, ну, действительно, легенда, да, сказка, в которую, может быть, было приятно верить и самим участникам событий, которые позже, да, приводили вот этот эпизод как бы как достоверный. Суть заключалась в следующем, что якобы в середине 18 века на одном из уральских карьеров, на одном из уральских месторождений нового камня было найдено несколько больших, да, самородков родонита, крупных глыб. Якобы один из них занял место в историческом сквере, а второй был отвезен в цеха Екатеринбургской гранильной фабрики для того, чтобы сделать такой очередной сувенир, да, для дома Романовых. И случилась незадача, глыба упала, настолько она была тяжелая, пробила полы в мраморном цехе, и на ближайшие 100-200 лет, 150 лет, она осталась лежать в здании фабрики. И вот по случаю смерти Барбюса глыбу наконец подняли и ее красиво обработали. Памятник действительно получился впечатляющий, да. И что еще следует тут отметить? История эта, к сожалению или к счастью, да, не подтверждается более ранними газетными находками, где, в общем, да, в 30-е годы газета совершенно четко писала о том, что глыба была добыта, да, только что, не 150 лет назад, а вот только-только ее как бы добыли, привезли на фабрику, обработали, и красивый памятник екатеринбургские, свердловские камнерезы соорудили.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией была куратор выставки «Каменный город» Ксения Пименова. Напомню, мы рассказывали про фабрику «Русские самоцветы» и про историю обработки уральского камня. Всего вам доброго!
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 21. О любви и божественном смирении, а также о благодати и страхе Божием. Да даст вам Господь Бог мир и любовь, ибо Бог есть любовь. Поминайте всегда слова Господа, сказавшего: «Кто соблюдает заповеди мои, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Возлюбим Бога всей нашей душой, всем нашим сердцем, всей силой нашей. И да будут согласны этим наши дела, то есть да будут все наши поступки отблеском любви к Нему. И когда мы подвязаемся законно, то наши души бывают вознаграждены божественной любовью. А обретший любовь на каждый день вкушает Христа и потому соделывается бессмертным. «Едущий хлеб сей, который я дам, будет жить вовек», говорит Святое Евангелие. Вкушающий любовь Христову пожинает обильные плоды жизни во Христе. Души, любящие Иисуса, вдыхают духовный воздух иного мира, мира духовного, Царствия Небесного. Уже отныне они напояются водами, истекающими от престола благодати Божией. Питьем на божественной трапезе является божественная любовь. От этого питья испили распутники – и раны их грехов исцелели. Испили пьяницы и стали трезвенниками. Испили богатые и возжелали нищеты во Христе. Испили нищие и обогатились надеждой Божией. Испили немощные и стали сильными. Испили неразумные и стали мудрецами. Любовь — это торжество христианина над дьяволом, ненавистью и враждой. Но чтобы достичь божественного пристанища любви Божией, нужно прежде убояться Бога как Бога, наказывающего грех и преступление. Невозможно переплыть море и достигнуть гавани без корабля. Подобно этому невозможно без покаяния достичь пристани любви. Страх Божий, как рулевой и капитан, вводит нас на корабль покаяния и переносит через зловонное море жизни, приводя нас к божественной пристани, божественной любви. Как невозможно жить без воздуха, так невозможно иметь вечную жизнь с Богом, не вдыхая сладчайшего и благоуханнейшего воздуха любви Божией. Силой покаяния сбросим с себя груз наших грехов и, став легкими, разрешившись от уз, воспарим, подобно орлам, высоко-высоко, туда, где вечный Бог собрал неистощимые богатства добродетели и мудрости, чтобы испить нам от источников вечной жизни и стать богами, обожиться, как сказано в Писании, «Бози есте и сынове Вышнего вси». Понудим себя, чада мои, потому что нерадение и лень не приобретают любви Божией, стяжевает же ее усердие, послушание, терпение, беззлобие, молчание, молитва и понуждение себя во всем. Что же, вознерадим ли мы о таком вечном даре любви? Никак. Так воскликнем же скорбно: «Владыка Христе, не затвори нас вне Твоего царствия, но отверзи его нам благоутробием милости Твоей. Аминь». Бог есть любовь и весь благоутробие. Не будем же никогда Его огорчать. Он претерпел ради нас крест, голова Его была пронзена терновым венцом, ребро Его копьем, ноги гвоздями, спина Его претерпела бичевание, Его все святые уста вкусили желчь и уксус, а сердце Его — страдание от поношений и людской неблагодарности. Ногой висел Он на кресте перед беснующейся чернью. Его, чада мои, нашего Иисуса, Да не будем огорчать своей невнимательностью. Он страдает от этого больше всего. Те евреи были его врагами, в то время как мы крещены во его святое имя, ученики его, посвященные на служение ему. Тогда его ученики покинули его, устрашившись евреев, и как он неописуемо огорчился. И теперь отрекающиеся от него, оставляющие его, те, кто обещает ему одно, а делает другое, как предстанут пред ним в час суда? Что они скажут, когда Христос начнет перечислять одно за другим свои страдания, а у них будет только отречение и множество соделанных ими зол? Будем же внимательны к своей жизни, чада мои. Во всем будем иметь любовь и терпение. Не будем осуждать, будем изгонять злые помыслы, будем смиряться, помнить трудный час смерти и суда. Когда все сие исполните, знайте, что будете жить со Христом вечно. Подобно ангелам, близ престола Его, вы будете воспевать вечные и всевеселые песни. О, какое счастье будет тогда! Как забудется тогда все здешнее! Только радость и нескончаемая Пасха! Слава Богу, дающему нам победу! Желаю, чтобы любовь Божия оросила твою жаждущую душу так, как олень утоляет свою жажду при источниках вод. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к тебе. Боже, когда приеду и явлюсь лицу Бога моего? Слава тебе, Боже, за великую милость ко мне. Ничего хорошего не сотворил я на земле, и все же Он утешает мою душу. Иногда моей жестокой души касается роса любви Божией. О, какое облегчение приносит она тогда моей несчастной душе! Какое отдохновение приемлет душа моя, и как чувствует тогда себя свободной от тяготы жизни и искушений! О, да сподобил бы меня Бог вашими молитвами, сподобится мне вечного покоя в желанной мне прохладе любви Божией! Великий труд спасения человека. Демон-искуситель, чтобы погубить человека, привел в действие весь свой опыт и знание. Но, Боже мой, не удаляйся от нас, но буди нам, как медный змий при Моисее, дабы, взирая на тебя, мы исцелялись от укусов мысленных змей. Егда вознесете Сына Человеческого, тогда уразумеете, яко аса есьм. Христе мой, свете мой, распятая моя любовь, ради наших грехов, вознесшаяся на крест, спасительный змей для душ, укушенных мысленными змеями, Он да исцелит всех нас, уязвленных жалом греха. Бог да благословит нас и да благоволит излить на нас море Его щедрот, дабы все мы вместе оказались в вечной и блаженной жизни, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная, где отрет Бог всякую слезу с очей их. О, что за радость неотъемлемая! О, какая благость извещения совести в том, что уже закончились мучения сей многотрудной жизни! Кто Бог велий, яко Бог наш? Он есть Отец наш милосерднейший, не вменяющий греха. Достаточно лишь того, что чадо скажет: «Отче, согреших на небо и пред тобою», и тотчас отец обнимает и целует свое чадо, и изглаживает из сердца его след всякой неприязни, которой случайно оставила в нем порочность греха. Изумевает мой ум, когда созерцаю бездну отеческого милосердия ко грешнику. О, какой невыразимой любовью будут питаться в Царстве Небесном блаженные души! Ведь это сам Христос мой, Иисусе мой, душа моя. Слово живое — это Он даровал нам бытие, все средства, дающие нам жизнь, вечное искупление и упокоение на лоне Небесного Отца, то и рече и быша, то и повеле и создашеся. Он слегка наказывает нас, чтобы точно уздой оградить нас смирением, ибо ведает удобопреклонность человеческой природы и то, как легко человек уклоняется ко злу. Как заботливый отец, он наказывает нас с любовью, чтобы мы стяжали непоколебимую мудрость. Лишь совершенным святым дано это ведение, и не так, как понимают другие по силе собственного разума. Я имею в виду то, что даже достигнув вершин добродетели, человек может низвергаться в бездну растления и порока, если Бог оставит его. И понимать это надо не на словах, а умным чувством. Но и ощутить этого невозможно, пока не пройдешь через Вавилонскую печь искушений, пока не преткнется естество человеческое, когда Господь оставит его. Вот тогда познаешь немощь человеческой природы и увидишь, с кем идет сражение, каковы злоба и лукавство противника дьявола и как трудно восстать, когда ты пал. Вкратце это и есть сказанное «познай себя». Когда стяжет человек это познание, тогда Святая Троица вселяется в его сердце. Вот где неиссякаемый источник блаженства и начало откровений. Об этом пишет Авва Исаак, великая похвала безмолвников. Один преподобный отец однажды встал на вечернюю молитву и воздел руки. Солнце заходило у него за спиной, и вот благодать Божия снизошла и пленила его столь глубоко, что он пришел в себя только утром, когда восходящее солнце стало жечь ему лицо. Тогда он понял, что уже новый день, и прославил Бога за то, что он удостаивает прах таковых таинств. Увы, миновали те времена благодати. Теперь холодно даже в самых теплых краях, в селениях монахов и пустынников. Оскудели добрые примеры и сама добродетель. Какую же благодать ощущали в молитве преподобные отцы? Когда Бог едва уловимо посещает нас в молитве, то мы немного чувствуем благодать. Те же святые, которые на протяжении всей ночи были поглощены созерцанием, сколь близко могли они ощущать Царство Небесное. Царство Небесное внутри нас есть. О, как бы я хотел жить в те времена, когда все было исполнено святости и добрых примеров. А теперь одна засуха и нищета. Но и теперь будем безгранично благодарны Богу, что и в такой духовной тьме Он даровал нам малый свет, чтобы мы, пусть и спотыкаясь, смогли достичь преддверия горнего Иерусалима и не остаться пленниками вечной тьмы. Да не будет Христе мой этого ни с одним христианином, но все вместе досподобимся достичь горних обителей, радуясь и празднуя веселыми ногами Пасху вечную. Аминь. Уста, всегда благодарящие Бога, не лишатся благословений Божиих. Устам же ропщущим и ранящим великого благодетеля своего невозможно не претерпеть вразумление от Бога. Он дал нам бытие, Он подает нам жизнь, Он сохраняет нас своим разнообразным божественным промыслом. Он нас, бывших прежде Его врагами, через смерть Сына Своего, примирил с Собой и соделал сынами и наследниками своего царствия. Он очищает нас и освящает посредством святых своих таинств. Он подает нам небесные и святейшие пищу и питье, то есть всесвятое свое тело и честную свою кровь. Он даровал нам в земной жизни ангела-хранителя. Он примет нашу душу и приведет ее к вечному наследию. Но что еще сказать? Не достает мне времени для повествования щедрот Его. Я буду трудиться всуе, как будто желая исчесть морской песок, бесчисленные благодеяния благого нашего Бога. И после стольких безмерных благодеяний может ли у нас быть еще ропот? О Боже мой, презри нашу неблагодарность и отверзи наш ум, дабы мы познали, что даровало нам Твое отеческое сердце, и мы воздали хоть малое благодарение, обретя прощение и милость. Что же ты, святого ангела, о котором ты пишешь мне, знай, что да, получив повеление от Господа, он не прибавляет что-либо к нему и не отнимает, но, пребывая вблизи человека, просвещает его, следит за ним избавляет его от опасности и защищает от дьявола, как видим мы и в житии святого Андрея, Христа ради Юродивого, где ангел сражался с дьяволом, чтобы защитить повинного монаха. Прочти и увидишь. Ангел дается человеку и становится ему как старший брат, который есть самый близкий к Богу помощник, и, имея дерзновение, молится о своем младшем брате. И человек просит его, как своего старшего брата, чтобы он защищал его и молился о нем, как имеющий дерзновение к Богу. Сколько раз он шепчет на ухо нашей душе: «Не делай этого», или «Делай то», или «Будь внимателен здесь». Это часто могут воспринимать те, у кого открыты очи души. Не забывай евангельской притчи о садовнике и бесплодной смоковнице. «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Садовник есть образ святого ангела, пекущегося о человеке, доколе он не принесет плода и не спасется. В Патерике много написано о промышлении ангела в отношении человека. Ангелов видели плачущими в то время, когда люди, которых они охраняли, грешили. Помысли только, как они молились о них. Их слезы говорят об их любви и сострадании к человеку. Возлюбленные чада моя, Господи, любовь Господня да сохранит вас в душевном и телесном здравии. О, поистине, сколь достойны печали, когда чадо живет в отцовском доме, пользуется всеми благами, вкушает все удовольствия жизни и не признает своего отца, если даже какое малое внимание и уделяет ему, то все равно не чувствует богатства его любви и заботы. Но, напротив, воспоминание об отце оказывается чем-то недостойным его мысли и внимания. Какому суду можно предать такое неблагодарное и гордое чадо? Конечно, всякий согласится, что оно недостойно отеческой любви и наследия. Но, к сожалению, в лице сего недостойного чада мы видим ныне пример отношения богопротивного человека к своему отцу, Богу. И самое печальное, что таковы сегодняшние христиане, за исключением лишь некоторой их части. Мы живем в этом мире, который Бог даровал нам как наше временное жилище. Он дал нам свободу вкушать земные блага, оставив свидетельство о себе во всем, что мы видим и о чем помышляем, чтобы наш разум воздавал ему честь и славу и приносил высочайший дар своей искренней любви к нему. Вкратце воспомянем события, которые были наиболее важными для спасения мира, начиная с прислушания прародителей, чтобы увидеть сокровище чистейшей божественной любви. За гордость и прислушание прародители изгоняются из рая сладости и поселяются в земле терний и волчцев. Но безмерная любовь забытого своим творением Небесного Отца посылает единородного и возлюбленного Сына в мир, чтобы устранить вражду между ним и человеком. Мы видим, как высочайшая любовь руководит его к тому, чтобы он через крестную смерть принес в жертву своего любимейшего сына, ибо этого требовало тяжкое падение провинившегося человека. Апостол Павел говорит об этой жертве следующими словами: «И же убо своего сына не пощадя, но за нас всех предал есть его. И еще, послушлив быв отцу своему даже до смерти, смерти же крестная. После же трехдневного погребения он самовластно и богоприлично восстает из мертвых, становясь начатком умерших в истиннейшем уверении, что воскреснет и весь человеческий род посредством общего воскресения. Еще прежде вознесения он заповедал святым апостолам крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа всех верующих во имя Его, вместе с тем подавая им власть через веру быть чадами Божиими. Также Господь даровал нам святые таинства, чтобы через них мы соединялись с Ним, дабы всегда пребывать с Ним в подлинном счастье, которое дарует лишь соединение с Богом. Он дал нам неусыпного стража души и тела, святого ангела, которого посылает каждому человеку во время Святого Крещения как руководителя и защитника. Ибо в таинстве Святого Крещения христианин становится чадом Божиим по благодати, наследником Божиим и сонаследником Христовым. Но не буду более углубляться в описание даров безграничного богатства и изъяснимой любви к нам Небесного Отца. Ибо чем более просвещается ум человека к постижению любви Творца к своему творению, тем более становится явными наша неблагодарность и отвержение такого любящего и истинного Отца. Мы живем в этом суетном мире и действительно не ведаем, или скорее не познали еще того, зачем мы живем, какую цель имеет наша жизнь, к чему предназначен человек на земле. К сожалению, мы почти уподобились бессловесным животным. Живем, не помышляя о том, насколько время нашей жизни драгоценно, насколько оно значимо для нашего будущего воскресения. Мы используем и транжирим это время без сожаления, но в час отрезвления вернуть его не сможем. Поэтому мудр тот человек, который, познав, что время приходящей жизни бесценно, будет употреблять его соответственно, обогащая жизнь добрыми делами, чтобы, когда придет мучительный час смерти, совесть его обрела дерзновение и ответила мысленным судьям демонам: «Я сделал все, что должен был сделать по Евангелию. Напрасно вы беснуетесь». Иисус, беседуя в Святом Евангелии о предназначении человека, говорит: «Изыдох от Отца и приидох в мир, и паки оставляю мир и иду ко Отцу». Здесь наш Спаситель говорит по-человечески, потому что, как Бог, единосущный Отцу, Он никогда не разлучался с Ним. О том же, что предназначением человека является в определенное Богом время оставить мир и пойти к Богу, откуда он вышел, говорит Священное Писание в книге Бытия: «И созда Бог человека, персть взем от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни, и бысь человек в душу живу». Божественное дыхание изошло от триипостасного Бога. Не то чтобы это самое дыхание стало в человеке душой, но душа человека была сотворена посредством божественного вдохновения, почему она и должна снова возвратиться к своему Богу. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Когда дыхание Божие изошло и сотворило душу человека, оно сотворило ее святой, чистой, беззлобной, благой. Но когда грянет страшный час разлучения души с телом, будет ли она обладать первозданной святостью и чистотой? К сожалению, нет, ибо все мы, потомки Адама, согрешили. Но Бог, знающий нашу немощь, и то, что помышление человека от юности склонно ко злу, не требует, конечно, безупречной чистоты праотцев до падения. Тогда чего же он хочет? Он хочет истинного, искреннего покаяния, воздержания от греха, сердца сокрушенного и смиренного. Он хочет плача и слез, чтобы даровать амброзию утешения, который не познал нераскаянный мир. Когда человек покается искренне, тогда Бог принимает его с распростертыми объятиями, наделяя его одновременно и божественными свойствами, с помощью которых он сможет беспрепятственно взойти в бескрайнее Царство Божие, чтобы жить там с Небесным Отцем. Вот предназначение человека. Ум приходит в изумление, когда постигнет величие и высоту этого божественного предназначения. Но каково бесчувствие человека – и какая глубокая тьма покрывает очи его души, что он не помышляет о том, зачем находится здесь, на земле, и чего требует от него Бог. К сожалению, зрение ума повредилось немощью греха, а особенно себелюбием. Доколе, о Боже мой, мы пребудем безучастными и бесчувственными к столь великому нашему предназначению? Пошли нам немного просвещения. Да разве солнце когда-нибудь может не изливать свой ослепительный свет? Не тем более ли ты, безграничное солнце любви? Горе нам, Господи мой, ведь все зло мы творим по своей воле, но ты, имеющий безбрежные океаны любви, Снова и снова излей на нас любовь, сострадание и долготерпение, чтобы спаслись еще хотя бы некоторые души, прежде нежели постигнет нас Твой праведный суд. Да и меня, несчастного человека, глаголющего и ничего не творящего, пожалей, Господи, и дай мне покаяние, прежде чем изыду я из мира сего. Просвети людей Твоих, ради которых излил Ты свою страшную и пресвятую кровь, и дай им покаяние. Возлюбленные мои, о Господи чада, желаю, чтобы смиренное мое письмо застало вас в любви, в послушании, в молитве и внимании во всем. Сегодня мы празднуем собор всех сил небесных. Подумайте, какое торжество происходит ныне на небе, какое пение, какая радость у ангелов Божиих. Сегодня главный праздник святых ангелов, хранителей наших душ, и мы призваны разделить с ними их радость и благодать, как с нашими старшими братьями, каковыми они и являются. О, как они незримо помогают нам! От каких только искушений и смертей они не спасают нас! Сколько молитв они приносят о нас, когда видят лицо Божие, когда предстоят Ему каждый со своей молитвой! И когда мы будем умирать, они станут нашими помощниками в час смерти и при прохождении через мытарство. И поэтому мы должны питать особую любовь к ангелам Божиим. Но полезнее всего уподобляться им в их добродетелях. Святые ангелы имеют совершенное послушание повелениям Бога. Безо всякого прекословия они совершают то, что повелевает им Господь. Они имеют совершенную любовь к Богу и к людям. Ангелы обладают совершенной чистотой и непобедимым смирением, а беззлобие их просто неописуемо. Но ангелов украшают и иные добродетели. Если мы любим их искренне, если желаем жить в том же месте, где живут и они, то должны понуждать себя к подражанию им. Монашеское житие, согласно святым отцам, называется ангельским, потому что монахи должны быть во всем подобны ангелам. Но когда монахи не живут такой жизнью, но проводят жизнь противоположную, тогда они будут причтены к злым ангелам. Подвизайтесь же, чада мои, радость мои и утешение, чтобы достичь меры ангелов в послушании, в любви, в молитве и чистоте, дабы и вам сподобится вселение вместе с ангелами в жизни после смерти. Аминь. Буди. Чем более, чадо мое, ты будешь постигать милость Божию, тем с большей любовью будешь стремиться к соединению с Ним. И чем глубже ты будешь постигать великолепие божественного величия, тем глубже будешь осознавать свое ничтожество, и, соответственно, этому будет возрастать твое духовное ведение. Чем больше смирения будет в твоей непрестанной молитве, тем горячее ты почувствуешь Иисуса, и сердце твое станет подобно неопалимой купине, охваченной огнем. Ум свой возвысь горе, туда, где наша радость и жизнь, ибо по апостолу Павлу наше жительство на небесах. Всецело желай горнего, и это святое пожелание соделает для тебя монашество легким и упоительным. В пленении ума благодатью Божией чудо следует за чудом, и весь в исступлении ум будет стоять перед ослепительным светом богопознания. Когда живет в тебе Христос, не бойся ничего. А чтобы Христос жил в тебе, необходимо великое смирение. Мысленно припади к Его пречистым ногам и восплачь. Иисусе мой, только Ты, свет и жизнь моя, существуешь для меня всей никчемной моей жизни. Покажи мне свою духовную красоту, чтобы исполнился я Твоей божественной любовью и поспешил вслед благоухания Твоего и взывал. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. О Иисусе мой, когда прииду и явлюсь лицу Твоему, когда же, свете души моей, я увижу Тебя, насыщуся и скажу, о глубина богатства и премудрости, и разума Божия. Да, чадо мое, более всего другого возлюби смирение, и тогда обретешь смиренного сердцем Иисуса в неотъемлемое достояние своей души. Соедини имя Иисусова с твоим дыханием, и тогда познаешь, что есть Иисус. Где тогда земная любовь? Разве может устоять сухой лес пред лицом огня, если подожгут его? То же самое бывает и с хворостом человеческих помыслов, когда их охватывает пламя любви ко Христу. Мужайся, чадо мое! Многими скорбями взойдем мы в ослепительный свет Фаворской горы и услышим там божественные беседы возлюбленного нашего Иисуса. Коль возлюблено селение Твое, Господи сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце и плоть моя возрадовастося о Бозе живи. Именно податель жизни, Бог Христос наш, ас приедох, да живот имут и лиша имут. Да, я желаю, чтобы Христос, жизнь вечная, жил и царствовал в тебе, дабы взывал ты Авва Отче. О, что может быть утешительнее Иисуса? Кто вкусил Христа и возжелал потом иной, греховной любви? Никто, ибо столь всесильна эта любовь, что если бы пришлось прожить в скорбях 100 лет, а потом хоть на малое время почувствовать эту божественную любовь, то она рассеяла бы все скорби, и человек застыл бы в изумлении пред божественным величием.
1: В программе «Духовное слово» сегодня звучала очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.
0: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме во имя святителя Луки Крымского при Ревдинской городской больнице 3 октября совершена первая божественная литургия. Это первый больничный храм в городе, который стал духовным центром для пациентов, врачей и персонала. Первую божественную литургию в новом храме совершил благочинный Ревдинского округа храмов Екатеринбургской епархии протоиерей Алексей Сысков в сослужении клириков благочиния. За богослужением молились также сестры и братья службы милосердия Елисаветинского сестричества, верующие, которые, хочется надеяться, станут прихожанами больничного храма. Храм во имя святителя Луки Крымского строился при поддержке Среднеуральского медиплавильного завода с декабря 25 года по май 26 года. 19 сентября 26 года храм был открыт и освящен. Исполняющая обязанности главного врача Ревдинской городской больницы Наталья Валерьевна Андриановская отметила, что появление храма важно не только для пациентов. Педагог духовно-просветительского центра «Светоч» Михаил Александрович Макурин отметил, что храм во имя святителя Луки Крымского – огромная радость для пациентов, врачей и персонала Ревдинской городской больницы. Имя святителя Луки для больничного храма выбрано не случайно. В миру Валентин Воино-Ясенецкий был хирургом, ученым и доктором медицинских наук. Став священником, а позднее епископом, он продолжал заниматься медициной, лечить людей и оперировать. Его очерки гнойной хирургии стали одним из наиболее известных научных трудов врача. В 1946 году Воино-Ясенецкий был удостоен сталинской премии. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила его к лику святых. Святителя Луку особенно почитают врачи и пациенты. Храмы и часовни в его честь нередко открывают при медицинских учреждениях. В храме пребывают иконы святых покровителей врачей, святителя Луки, архиепископа Симферопольского и великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой. Пожелаем священнослужителям нового храма Божьей помощи и благословения в предстоящих трудах. Далее в этом выпуске. В Санкт-Петербурге тренировку по футболу на электроколясках для ветеранов СВО, проходящих реабилитацию в мультицентре социальной и трудовой интеграции, организовали 5 октября благотворительный фонд «Свой дом» и спортивный клуб «Паралимпик» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Стрельна». настоятель храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Стрельне, иерей Кирилл Дашевский отметил, что подобные тренировки дают возможность воинам почувствовать себя частью команды, а организаторам проявить заботу и милосердие, стать настоящими учениками Христа. Адаптивный футбол помогает воинам поддерживать физическую форму, преодолевать психологические барьеры, возвращаясь к активной жизни через спорт. И в завершении выпуска. В минувшие выходные в городе Печоры Псковской области прошел первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик». В мероприятии приняли участие представители 13 монастырей России и Белоруссии. Казанскую епархию представила команда благотворительного проекта «Раифская трапеза». Реализует социальную значимую инициативу Раифский Богородицкий монастырь совместно с епархиальной службой помощи нуждающимся «Милосердие Казань». В рамках проекта на приходах после богослужений организуется раздача горячих обедов прихожанам храма, людям, оказавшимся в кризисной ситуации, малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам. В дни проведения фестиваля представители монастырей провели кулинарные мастер-классы, подготовили фирменные блюда, а также представили фермерские продукты, сладости и изделия ручной работы на ярмарочной площади. Для гостей были организованы занятия по флористике и иконописи, духовно-просветительские встречи со священниками и концертная программа. За 3 дня фестиваль посетили около 20 тысяч человек. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сиден делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлены си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи,

наш, яко святый сей препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и

Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением,
и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подажди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 56. Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Псалом 57. Начальнику хора не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяние рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые от утробы матери, заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие, и обгоревшие да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле. Псалом 58. Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой. Защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззаконие. Спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня.
1: Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан Эдуф. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирию Месопотамскую и с Сирию Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам, Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня». Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов в размере. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем – крепость главы моей, Иуда – скипетр мой. Моав – умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская». Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас? И не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты – прибежище мое, Ты – крепкая защита от врага.
0: доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.
2: Псалтирь звучащая.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усилимя, на воде покойне воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет меня вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во иступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь, и внегда суди детей. Себо в беззаконник зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертву дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающие, якуда благою совестью очищен.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотелось и нас ради воплощся много милостиве, заклан бытия ковча грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя очисти.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предрекл Иси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое, ям божественное и

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огонь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яшть. Прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопреснослучной Сыне и собезначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услышат глаголы мои. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сей, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, бо владыка создания Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз аще недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь, сего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякой оскверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен будет душею же и телом, от еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятие на ответ на страшном судище Твоим. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи,
сице восприими в яслих бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И як уже ныне удостоилась и в нити свечеряти со грешников дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась я подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и во мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся скверных, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых у стен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдений от всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Не бой, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость. И да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и все гоми обнови, и в корени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемые смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемую, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца оставивай, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. С нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю Тя со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Видь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Вижь, дяко умножившийся паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содею. Блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, объедение, ненависть, зависть, ребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение,
ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удо скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченно не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твои я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалив Духа Твоего Святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни, явленье же и неявленье, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть мне создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть непочина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возглодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растлихся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен был Тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть мне спасение упование, аще побеждаю человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим, ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда вся дни живота моего. Ты будешь Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей.
и да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согрешит паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, в мир окупивши, прииди дерзость не помазать и твои носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзость помазать. Омый имя слезами моими, очисти меня ими слове, остави прегрешение мое и прощение не подашь. Весь изо множество, весь из трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой велик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душой сокрушенной, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжи, пияй чистым сердцем. Ты, Борекал и сила, Владыка мой, всякий еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есть мне. Истинно слово всякого Владыки, Бога моего, божественный Бог, причащаяся и боготворящая благодать, не оба есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да оба не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриша со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обред мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и трепливо пью Ти, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, як у невеличество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много, долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделого я независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзаю Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешения моя, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человека любец.
и молитвами Пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволеприятельно святое и пречистое Твое тело и честную кровь во исцеление души же и тела и во очищение лукавых мук помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человека любим, яко же еси. Внидеши и просвещаешь, и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедших Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси един Сы благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дни и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, коже оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно росшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога Живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиши мя приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные днесь, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися человече зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно.
усладил меся любовью Христе и изменил меся божественным Твоим мрачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в нидо недостойный, аще бодерзнуся в нити в чертог, одеждами обличает, як уместь брачно, и связан, извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, как человеколюбец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьбе будет святая сия, за еже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его Господи упование и спасение мое.

0: каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты, оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

0: Колокольный звон к ранней обедне не разбудил Лаврецкого. Он не смыкал глаз всю ночь, но напомнил ему другое воскресенье, когда он по желанию Лизы ходил в церковь. Он поспешно встал. Какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит ее там же. Он без шума вышел из дома, велел сказать Варваре Павловне, которая еще спала, что он вернется к обеду, и большими шагами направился туда, куда звал его однообразно печальный звон. Он пришел рано. Почти никого еще не было в церкви. Дьячок на клиросе читал часы. Изредка прерываемый кашлем голос его мерно гудел, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкий поместился недалеко от входа. Богомольцы приходили поодиночке, останавливались, крестились, кланялись на все стороны. Шаги их звенели в пустоте и тишине, явственно отзываясь под сводами. Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась. Ее беззубое, желтое, сморщенное лицо выражало напряженное умиление. Красные глаза неотвратимо глядели вверх на образа иконостаса. Костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в церковь, разом встал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него. «Сын умер», — произнес он скороговоркой, и снова принялся класть поклоны. «Что для них может заменить утешение церкви?» — подумал Лаврецкий, и сам попытался молиться. Но сердце его отяжелело, ожесточилось, и мысли были далеко. Он все ждал Лизы, но Лиза не приходила. Церковь стала наполняться народом, ее все не было. Обедня началась. Диакон уже прочитал Евангелие, зазвонили к достойной. Лаврецкий подвинулся немного вперед и вдруг увидел Лизу. Она пришла раньше его, но он ее не заметил. Прижавшись в промежуточек между стеной и клиросом, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкий не свел с нее глаз до самого конца обедни. Он прощался с нею. Народ стал расходиться, а она все стояла. Казалось, она ожидала ухода Лаврецкого. Наконец она перекрестилась в последний раз и пошла, не оборачиваясь. С ней была одна горничная. Лаврецкий вышел вслед за ней из церкви и догнал ее на улице. Она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуаль на лицо. «Здравствуйте, Лизавета Михайловна», — сказал он громко, с насильственной развязностью. «Можно вас проводить?» Она ничего не сказала, он отправился с ней рядом. «Довольны вы мной?» — спросил он ее, понизив голос. «Вы слышали, что вчера произошло?»
1: «Да, да», — проговорила она шепотом. «Это хорошо». И она пошла еще быстрее. «Вы довольны?» Лиза только головой кивнула. «Федор Иванович», — начала она спокойным, но слабым голосом, «я хотела вас просить, не ходите больше к нам, уезжайте поскорее. Мы можем после увидеться, когда-нибудь, через год. А теперь сделайте это для меня. Исполните мою просьбу, ради Бога». «Я вам во всем готов повиноваться, Елизавета Михайловна. Но неужели мы так должны расстаться? Неужели вы мне не скажете ни одного слова? Федор Иванович, вот вы теперь идете возле меня, а уж вы так далеко, далеко от меня, и не вы одни, а...»
0: «Договаривайте, прошу вас», — воскликнул Лаврецкий, — «что вы хотите сказать?
1: Вы услышите, быть может, но что бы ни было, забудьте. Нет, не забывайте меня. Помните обо мне. Мне вас забыть? Довольно, прощайте, не идите за мной. Лиза», — начал был Лаврецкий. «Прощайте, прощайте», — повторила она еще ниже, спустила вуаль и почти бегом пустилась вперед.
0: Лаврецкий посмотрел ей вслед и, понурив голову, отправился назад по улице. Он наткнулся на Лема, который тоже шел, надвинув шляпу на нос и глядя себе под ноги.

0: молча посмотрели друг на друга. «Ну, что скажете?» — проговорил, наконец, Лаврецкий. «Что я скажу?» — угрюмо возразил Лем. «Ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли. Ведь вам направо идти, направо, а мне налево. Прощайте». На следующее утро Федор Иванович с женой отправился в Лаврики. Она ехала впереди в карете сада из Жестины, и он сзади в тарантасе. Хорошенькая девочка все время дороги не отходила от окна кареты. Она удивлялась всему — мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству грачей. Жестина разделяла ее удивление. Варвара Павловна смеялась их замечанием и восклицанием. Она была в духе. Перед отъездом из города О она имела объяснение своим мужем. «Я понимаю ваше положение», — сказала она ему. И он по выражению и умный глаз мог заключить, что она понимала его положение вполне. «Но вы отдадите мне хоть ту справедливость, что со мной легко живется. Я не стану вам навязываться, стеснять вас. Я хотела обеспечить будущность Ады. Больше мне ничего не нужно». «Да, вы достигли всех ваших целей», — промолвил Федор Иванович. «Я об одном только мечтаю теперь. Зарыться навсегда в глуши. Я буду вечно помнить ваши благодеяния. Фи, полноте», — перебил он ее. «И сумею уважать вашу независимость и ваш покой», — докончила она свою приготовленную фразу. Лаврецкий низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что муж в душе благодарил ее. На второй день к вечеру прибыли они в Лаврики. Неделю спустя Лаврецкий отправился в Москву, оставив жене 1005 на прожиток, а на другой день после отъезда Лаврецкого явился Паншин, которого Варвара Павловна просила не забывать ее в уединении. Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пения и веселых французских речей. 3 дня прогостил Паншин у Варвары Павловны. Прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещал очень скоро вернуться и сдержал свое обещание. Глава 45. У Лизы была особая небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкой книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась детской. Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательно и обыкновенно привела все у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела и перевязала ленточками все свои тетради и письма приятельниц, заперла все ящики, полила цветы и коснулась рукою каждого цветка. Все это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висело распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной. Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые, не пролившиеся слезы. «А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку», — промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку с молодым розаном. «Как славно пахнет!» Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку.
1: «Какое это вы произнесли слово?» — прошептала она.
0: «Какое слово? Какое?» — с живостью подхватила старушка. «Что ты хочешь сказать?» «Это ужасно!» — заговорила она, вдруг сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке. «Это сверх моих сил. 4-й день сегодня, как я словно в котле киплю. Я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю, не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь. Не могу, не могу!»
1: «Да что с вами, тетушка?» — промолвила Лиза. «Я ничего».
0: «Ничего!» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Это ты другим говори, а не мне. Ничего!»
1: А кто сейчас стоял на коленях? У кого ресницы еще мокрые от слез? Ничего. Да ты посмотри на себя, что ты сделала со своим лицом. Куда глаза свои девала? Ничего. Разве я не все знаю?
0: Это пройдет, тетушка, дайте срок.
1: Пройдет? Да когда? Господи, боже мой, владыка, неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка. Но я не спорю, он хороший человек, не кусается. Да ведь что ж такое? Все мы хорошие люди, земля не клином сошлась. Этого добра всегда будет много.
0: Я вам говорю, все это пройдет, все это уже прошло.
1: «Слушай, Лизочка, что я тебе скажу?» — промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. «Это тебе только так сгоряча окажется, что горю твоему пособить нельзя? Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет! Ты только вот скажи себе, не поддамся, мол, я ну его, и сама потом как диву дашься, как оно скоро хорошо проходит. Ты только потерпи!»
0: «Тетушка», — возразила Лиза, — «оно уже прошло. Все прошло».
1: «Прошло? Какое прошло? Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь, прошло. Хорошо прошло».
0: «Да прошло, тетушка. Если вы только захотите мне помочь», — произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне. «Милая тетушка, будьте мне другом. Помогите мне. Не сердитесь, поймите меня».
1: «Да что такое? Что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста, я сейчас закричу. Не гляди так на меня, говори. Говори скорее, что такое».
0: «Я хочу...» Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны. «Я хочу идти в монастырь», — проговорила она глухо. Старушка так и подпрыгнула на кровати.
1: «Перекрестись, мать моя, Лизочка, опомнись! Что ты это, Бог с тобою?» — пролепетала она наконец-то. «Да, голубушка, усни немножко, это все у тебя от бессонницы, душа моя!»
0: Лиза подняла голову, щеки ее пылали. «Нет, тетушка», — промолвила она, — «не говорите так, я решилась, я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено, кончена моя жизнь с вами, такой урок недаром. Да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие. И как папенька богатство наше нажил, я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки. Но делать нечего. Чувствую, что мне не житье здесь. Я уж совсем простилась. Всем мы в доме поклонилась последний раз. Отзывает меня что-то. Тошно мне. Хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня. Не отговаривайте. Помогите мне. Не то я одна уйду. Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу. Она больна. Бредит, думала она. Надо послать за доктором. Да за каким? Гедеоновский на медне хвалил какого-то. Но он врет-то, врет все. А может быть, на этот раз и правду сказал. Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возражения Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку. «Да ведь ты не знаешь, голубушка, ты моя!» — начала она ее уговаривать. «Какова жизнь-то в монастырях? Ведь тебя, мою родную, маслищем конопляным зеленым кормить станут, бельище на тебя наденут толстое-притолстое, по холоду ходить заставят. Ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это все в тебе огашены следы. Это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила. Поживи и ты. Дай мне, по крайней мере, умереть спокойно, а там делай, что хочешь. И кто же это видывал, чтобы из-за этакой, из-за козьей бороды, прости Господи, из-за мужчины в монастырь идти? Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя!» И Марфа Тимофеевна горько заплакала. Лиза утешала ее, отирая ее слезы. Сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаянием Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу, все сказать матери, но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода, зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марьи Дмитриевны, если через 6 месяцев она не изменит своего решения. С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншиным, который еще раньше ее покинул Оскую губернию. В последнее время своего пребывания в О он совершенно лишился расположения Марьи Дмитриевны. Он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила. Именно поработила. Другим словом, нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весной следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в монастырь в одном из отдаленнейших краев России.
2: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

0: Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагака Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Спаситель смотрит на меня. В душе надежда.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Все мы знаем слова Христа.

0: категории людей. Это могут быть там язычники, фарисеи, может, одержимые.
1: Совершенно верно. Это слова из Нагорной проповеди. Напомним, что Нагорная проповедь — это не какое-то одно поучение или наставление. Святой апостол и евангелист Матфей, у кого мы и находим в Евангелии эти слова, он собирает наставления и поучения Спасителя, которые продолжались не менее 2 лет на протяжении так называемого галилейского периода служения, и упаковывает их в 3 главы. 5, 6 и 7 главы его Евангелия. Это так называемая Нагорная проповедь. То есть он собрал за 2 года галилейского служения эти наставления и изложил вот так их кратко, ёмко и понятно. И среди других наставлений есть очень важная мысль. Не метать бисер перед свиньями и не давать святыни псам. Вы все верно привели. Вообще у этих образов свинья или пес в Библии, в Ветхом Завете есть богатая история. Но для нас прежде всего это заповедь о духовном рассуждении. Перед кем мы можем раскрывать свой религиозный опыт, свою духовную жизнь, а перед кем этого делать категорически нельзя. Вообще, что можно выносить на обозрение, а что необходимо хранить в глубине своего сердца, о чем можно говорить, делиться только со своим духовником или с самыми близкими людьми. Хорошо, если у вас будет там 2 человека таких, с которыми вы можете об этом поговорить. Свинья и пес — эти образы по-разному понимались. Например, свинья, ну, думаю, что ни для кого не секрет, свинья — это образ многих пороков. Это и объедение, это и хамство, это и наглость. Для нас, прежде всего, свиньи и псы здесь — это люди, которые отвергают духовную жизнь, отвергают религиозный опыт как таковой, глумятся над верой, над религией, в упор не слышат то, что мы им говорим о каких-то важных вероучительных положениях и так далее. То есть это такие насмешники, это глумливые люди, возможно, это атеисты, прямые богоборцы, воинствующие атеисты. Свиньи указывают нам на то, что есть некий намек на идолопоклонство, потому что в Ветхом Завете свинья — это запрещенное, нечистое животное. Чистыми животными объявлялись те, которые могли приноситься в жертву и употребляться в пищу. А свиней разводили язычники. Более того, свиней в жертву приносили языческие народы, окружающие Израиль. Поэтому можно увидеть здесь косвенное указание на убежденных закоренелых язычников, идолопоклонников. Под псом, удивительно, нередко понимались гомосексуалисты. Это и понятно. Но собирательный образ, как бы если мы объединим и псов, и свиней, то здесь те люди, которые являются врагами Божьими, врагами церкви, насмешники, глумливые люди, как мы уже сказали, воинствующие безбожники, идолопоклонники и так далее. Вот перед всей этой публикой раскрывать глубины нашего учения, делиться какими-то сокровенными моментами из духовной жизни категорически нельзя. Поэтому святитель Иоанн Златоуст говорит, что это заповедь прежде всего о духовном рассуждении. Из этого в свое время вырастала в ранней церкви такая дисциплина тайны, что не все открывалось сразу же даже тем людям, которые желали принять крещение. Что-то оставалось в тайне до тех пор, пока они не родятся от духа и воды, не войдут в жизнь церкви и уже потом могут воспринять этот живой опыт. Дело в том, что бесполезно некоторые вещи открывать до тех пор, пока человек не родился в таинстве крещения. Но, может быть, он услышит и чисто рационально примет какие-то моменты, но до сердца, до души не дойдет. Поэтому не все открывалось в ранней древней церкви даже тем людям, как мы сказали, которые желали войти в церковь. Что говорить о тех, кто напрямую отрицает церковь, отрицает таинство и даже является богоборцем, например. Здесь не приходится говорить о том, что любые какие-то духовные разговоры о мистических моментах, таинственных вещах неуместны.
0: А вторая часть этого уравнения — это бисер. Вот что есть тот самый бисер? Если это разговоры, то о чем? Если это личный пример, то опять же в чем?
1: Здесь используется параллелизм. Параллелизм — это когда мысль усиливается. Одна мысль вы сказали, а потом ее усилили тем, что синонимично выразили ее же. Ну, другими словами, не давайте святыни вашим псам, и тут же по

0: старается не мечите жемчуга перед свиньей. То есть псы и свиньи у нас идут в параллели, и святыня, и жемчуг идут в параллели. Это очень яркий характерный прием для библейских текстов. Некоторые псалмы полностью на нем построены. Ну, например, «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Вот, пожалуйста, по большому счету это одна и та же мысль, но две грани, которые друг другу вторят, и которые друг друга дополняют. Каждый может привести свой пример. «Разделю имя его в Иакове и рассею его в Израиле». Тоже разделение, рассеяние, а Иаков и Израиль — это один и тот же человек. Так вот, жемчуг — это прежде всего некая святыня. Но святыня вероучительная, может быть, нравоучительная. Что же точно не подлежит обсуждению на злобу дня с теми людьми, которые не являются друзьями Божьими, не являются друзьями Церкви? Во-первых, мы не говорим им о каких-то глубинах таинств. Зачем им говорить о метафизических вещах, связанных с Евхаристией, если они в Бога-то вообще не веруют? Ну, это же абсурд, да? Поэтому про глубокое богословие таинств мы с ними не говорим. Мы не говорим о нашем личном духовном опыте, который мы обсуждаем только с нашими духовниками. Между прочим, святые отцы нас предупреждали строго, что вы вообще о своем духовном опыте ни с кем не говорите. Во-первых, вы не знаете до конца, это доброкачественный опыт, или вы в чем-то ошибаетесь. И нужно достичь определенного уровня, уровня достаточно высокого, чтобы свой опыт транслировать кому-то еще. Вот святые отцы и их опыт — это полностью проверенный, доброкачественный и освященный авторитетом Церкви опыт. Мы на него можем опираться. А мы пока не знаем, правильно ли мы делаем или нет. Какие-то вещи у нас вызывают сомнения, есть вещи спорные. Поэтому, чтобы сберечь не только себя, но и окружающих, мы не спешим это вот все открывать, раскрывать и делиться чем-то. Это сокровенные моменты нашего сердца. Об этом говорили многие отцы. Такие моменты подлежат молчанию. Еще многие люди на Востоке замечали, прежде чем поделиться чем-то таким тайным, сокровенным с твоим лучшим другом, вспомни, что и у него может быть другой друг. А если у него есть друг, так это знают уже двое, трое. А где знают двое, трое, могут знать и все остальные. Соответственно, будь осторожен. Не труби о каких-то вот мистических, таинственных вещах. Сколько ты постишься и как ты постишься? Сколько ты читаешь Священное Писание, какие молитвы читаешь, чего хочет, чего жаждет твое сердце, о чем ты просишь искренне в своих молитвах. Вот об этом не надо ни с кем говорить, не нужно. Зачем вы открываете сокровищницу собственного сердца? Ведь туда могут прийти не обязательно наши доброжелатели, туда могут прийти и наши недруги, и наплевать как раз на эту святыню. И дальше евангелист продолжает. «И они, обратившись, растерзают вас». Так часто бывает. Вроде из лучших побуждений что-то говорим, а они все еще пуще старуха явится. Помните, как Александр Сергеевич Пушкин в своей сказке пишет? Так же и здесь. Еще пуще они могут слюной брызгать, желчью исходить, ядом. И в конечном итоге они могут в такую ярость впасть, что напрямую пойдут нас вот утюжить ногами своими. Зачем это нам нужно? Нам это совершенно не нужно. Поэтому мы благоразумно, с даром рассуждения, какие-то вещи сохраняем у себя в сокровищнице сердца.
1: А с одной стороны, в Евангелии от Матфея мы читаем: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть мы должны быть миссионерами и нести благую весть всем без исключения. А с другой стороны, в Евангелии также есть указание на то, чтобы не метать бисер перед свиньями. То есть не всем мы должны нести эту самую благую весть. Как понять это противоречие?
0: Дело в том, что в Священном Писании вообще нет никаких противоречий. Все они довольно легко при внимательном изучении изглаживаются. Это великое повеление, которое дал Господь наш Иисус Христос своим ученикам после воскресения. Его мы находим в самом конце Евангелия от Матфея. Это завершение 28 главы. Итак, идите и научите все народы. То есть нет каких-то отбракованных народов, нет плохих наций или национальностей. Все люди, все народы, все население Земли имеет право и достойно того, чтобы услышать весть учения Христова. Факт. Но когда мы идем к любому народу, к какой-то группе, или мы просто общаемся с людьми, мы должны понимать, сейчас нас человек готов услышать или нет. Вот он извивается ужом, хохочет, глумится, троллит, как сейчас говорят, а мы ему тут пытаемся какие-то вещи из нашего богословия вставить. Но это же и есть метание бисер перед свиньями. Да, он сейчас совершенно не готов это слышать. Он напрямую своим поведением об этом свидетельствует, он кричит об этом. А мы, ну нет, нет, сейчас я тебя отмиссионирую, сейчас я тебя откатехизирую. Прояви рассуждение, прояви разум, прояви осторожность. Не готовы, не нужно. Даже на бытовом обиходном уровне эта заповедь имеет свое измерение. Когда имеет смысл кого-то обличать, к чему-то призывать. Когда есть шанс, что человек нас может услышать. Ну хоть какой-то минимальный внятный шанс, что вот мы сейчас скажем, обличим, покритикуем, и человек образуется. Тогда говорим осторожно, деликатно, но говорим. Но когда мы видим, что человек откровенно не в себе, но бесполезно, значит, воду в ступе толочь сейчас перед ним. Еще один пример на злобу дня. Вот из обихода. Часто человек нападаст, напьется горькой и приходит побеседовать с батюшкой или с верующим человеком. Ему так сразу все интересно. Он вспоминает, как он там, значит, в детстве конфетки у мамы забирал со стола, и вот сейчас готов покаяться. Тут же у него какие-то претензии к Богу, почему он допустил такую жизнь мою и так далее. Вот с таким человеком мы ни о каких истинах веры не говорим. Все, он закрыт, он не в себе. У него разум затуманен зельем. Поэтому он нас не готов услышать. Он завтра утром проснется, 99,9 он вообще не вспомнит. Соответственно, зачем мы об этом говорили? И даже если мы вот так все с чувством, с толком, с расстановкой, по методе, по науке ему будем говорить и будем ласковыми, он все равно вывернет совершенно неправильное направление всю эту беседу и еще очень часто может сагрессировать. Поэтому видим перед нами пьяного человека, который готов даже там сейчас покаяться, не обращая внимания, говорим: брат, давай, приходи. Будешь на коне — приходи. Будешь в светлом уме, трезвом уме — приходи, поговорим. А сейчас не надо. Дом Божий, дом молитвы наречется, да, а не праздных каких-то разговоров. Мы в таком состоянии обычно за столом сидим, какие-то тосты произносим. А ты тут сейчас о священном, о святом. Не надо. Мягко говорим и уходим. А ведь некоторые попадались на эту ловушку. Они готовы были тратить там часы своего времени, чтобы пьяного увещевать, чтобы что-то ему раскрыть. Но это все бесполезно и бестолково. А иногда бывает и опасно. Потому что он слушает, слушает, головой кивает, а потом раз — и решит нам зарядить в бубен. Бывало такое? И не раз, братья и сестры. Поэтому будем бдительны и осторожны.
1: А вот, батюшка, если мы не даем святыни, не даем вот этот самый бисер, то есть мы как бы ставим на человеке такое некое, ну, клеймо, что ли, да? Вот не лишаем ли мы его таким способом хоть какого-то шанса на покаяние? Ведь вдруг именно мы тот самый единственный источник информации, и мы можем заставить человека задуматься, можем ему о чем-то рассказать. Вот в таком ключе, если подумать над этой проблемой, может быть, мы как-то... ставя такое клеймо, действительно человека лишаем благодати?
0: Давайте снимем раз и навсегда с себя корону Господа Бога. Не нужно мнить себя гением проповеди и гением миссии. Сейчас мы весь мир обратим и так далее. В Священном Писании есть такое упоминание у пророков, когда он говорит о горе пророках. Я их не посылал, а они побежали. Чего-то там проповедовать, призвать и так далее. Но не было в этом воли Божьей. Поэтому, когда нам кажется, что сейчас мы своими силами кого-то образумим, давайте задумаемся. Силёнок-то у нас своих-то хватит. А если это дело Божие, мы внутренне помолились, то придет рассуждение. Мы же не человека отбраковываем и говорим: ты вообще чепуха, отойди от меня, я с тобой даже говорить не хочу. Нет, мы видим, что в данных обстоятельствах, в данных условиях, в данный момент времени и в его расположении духа он не готов слышать. Поэтому мы разговор не начинаем. Тот же человек, если мы увидим, что есть какие-то предпосылки к тому, что он нас может услышать, пожалуйста, нам не жалко. Мы попробуем, предпримем попытку, поговорим. Но сейчас, увы, броня, панцирь, что угодно на нем, которое не позволяет нам проникнуть вот... ни в разум, ни в сердце. А если мы видим, что там броня, еще просто хорошо панцирь, как у черепахи, а иногда и с шипами, мы на этих шипах еще и можем повиснуть. Вот так пойдем на него, попытаемся обнять его, а он как такой огромный дикобраз, еж, Только там не иголочки, а настоящие шипы. Мы же еще и поранимся, и повредимся.
1: Давайте еще раз в таком случае, да, обозначим вот такие конкретные маркеры того, что перед нами та самая свинья, которая сейчас наш жемчуг растопчет. Вот на каком этапе разговора нужно понять, что все, стоп, здесь абсолютно бесполезно.
0: Ну давайте еще раз тогда подытожим и выделим эти красные пресловутые флажки. Первое. Человек глумится или троллит. Вот сейчас у него такое шутливое, игривое настроение, а юмор, хихи-ха-ха, несовместим со святостью. Хочешь уничтожить святыню — высмей ее. Понимаете, да? То есть если мы начинаем все переводить на ха-ха, все, человек закрывается, не готов. Мы сразу сворачиваем разговор. Мы можем еще с ним о чем-то побеседовать, но уже этих тем не касаемся. Первый маркер, первый флажок — это смех, это троллинг, это глумеж. Второй маркер, второй красный флаг для нас — это состояние алкогольного опьянения человека. Мы видим, что человек не в себе, человек под градусом. Все, мы этих тем не касаемся, их обходим. Стараемся вообще по минимуму взаимодействовать с таким человеком. Видим, что ему ничего не угрожает, его здоровью, там, да, жизни. И все, своими делами занимаемся. Вот это тоже важный флажок. Третий. Если человек открыто говорит, что он ни во что не верит, что он безбожник, еще и воинствует на этом пути, ну, ему вот так по приколу с нами побеседовать, что называется, зажили-были, и при этом притянуть сюда какие-то религиозные темы. Он это воспринимает, сейчас я этих верунов и в хвост, и в гриву растешу. Видя все это, мы тоже бочком-бочком обходим все эти темы. Следующий момент. Если вещи, если разговор заходит о нашем внутреннем глубоком личном опыте, может быть, мы видели какие-то чудеса в своей собственной духовной жизни, не спешим их на всеобщее обозрение выставлять. Ведь чудеса-то разные бывают. Кому-то надо вот что, встань и ходи. Был человек парализованный, годами лежал, и потом Господь прошел, и вот оно чудо. И он ждет, что сейчас вот только такие вещи являются чудесами. Между тем, маленьких чудес в нашей жизни совершается не меньше. А иногда и очень серьезные вещи происходят с нами, но далеко не с каждым можно ими поделиться. Поэтому, когда нас спрашивают, а вот ты как с духовником, обсуждаешь, не обсуждаешь, а вот у тебя было что-то подобное, Господь посещал тебя, а вот мысли какие-то влагал в твою голову, да, тоже не спеши. А может быть, у тебя какой-то опыт видения чего-то было, сознания, инсайтов каких-то религиозных, тоже не спеши. Вот, пожалуй, это самые базовые правила, которые нам позволят просто не наломать дров и не обжечься.
1: Что делать, если те самые свиньи — это наши супруги, дети, сестры? Если их кто-то учит каким-то антихристианским вещам, говоря, что это вот моя правда, я действительно так думаю, я так считаю. Нам ведь в этом случае, согласитесь, очень обидно и больно, и мы все равно, так или иначе, будем стараться эту стену пробить. Тут уже, не так просто дистанцироваться, потому что, как будто бы это наша прямая обязанность повлиять на близкого человека и поучаствовать тем самым в спасении его души.
0: Смотрите, когда мы понимаем, что человек уже укоренился полностью в своих убеждениях, безбожий, антиклерикализме, выступления против церкви там, и так далее. Ну все, вот на нем уже 2-сантиметровый слой мха на его этих убеждениях. Тогда, по крайней мере, если это наш близкий человек, мы можем выработать некое соглашение, некий пакт о ненападении. Мил человек, я не газую на тебя, я не начинаю эти разговоры, вижу, что у тебя начинают губы дрожать, у тебя глаза сразу округляются, шерсть за ушами может вырасти, там, превратиться в волка там, и так далее. Но человек просто вот звереет на глазах. Я утрирую, но все прекрасно понимается. Соответственно, я не предлагаю тебе никакие эти темы. Я стараюсь их обходить. Не призываю тебя идти там, на Пасху куличик посвятить. Не призываю тебя водички набрать. Не говорю там, о патриархе, о батюшках. Все, я тебя не трогаю. Но, друг мой, да, давай я жду и ответных жестов с твоей стороны. Раз я бульдозером по тебе не катаюсь, как ты не любишь, позвольте требовать и от вас взаимности. Ты не оскорбляешь ни веру, ни церковь. Ты не пытаешься как-то пройтись словесно по священному писанию, священному преданию. Просто эта тема у нас не то чтобы табуирована, да? Мы никакого табу формального на нее не наносим, но мы ее деликатно обходим. Раз на конфликтное, раз на заряженное. Вот будем готовы к какому-то компромиссу, где-то нам будет интересно, мы готовы будем подвинуться, прежде всего ты, в этом мы скажем с позиции верующего человека, я готов начать этот разговор. А пока давайте пакт о ненападении. И причем это достаточно просто все вырабатывается. Ну, я тебя ни к чему не призываю, не принуждаю, ну давай и ты меня не пытайся образумить, заблудшего человека, который там поддался каким-то религиозным предрассудкам, давно пережитым и так далее. И такой пакт позволяет нам сберечь большое количество сил, энергии и времени, которые мы можем употребить на то, что в действительно важных вещах, связанных с опытом веры, мы поговорим с теми людьми, которые готовы это слышать. А мы, бывает, часто на кухне с каким-нибудь там заматеревшим коммунистом, атеистом, 2 часа будем ломать копья, выйдем как выжатый лимон, естественно, ни до чего не договорившись, а еще в свой адрес получив какие-то комплименты в кавычках. И потом, естественно, мы в ближайшие там неделю-две не захотим об этом вообще говорить. Ну зачем нам это надо? Все, извините, я попробовал, хватит. А может быть, как раз в это время рядышком появится человек, который и готов был это услышать. Но чуткости у нас не хватило. Мы весь пар оставили там, на кухне, с дядей Петей.
1: Ну и последний на сегодня вопрос. Как молиться за того, кого мы признаем псом, свиньей, недостойным нашего знания? И от кого мы дистанцировались? Ну и надо ли вообще за таких людей молиться?
0: А вообще, лучше избавиться от этих ярлыков. Да, ты там пес, ты там свинья. Мы даже в сердце своем так не говорим. Мы говорим о том, что есть свинство, да, есть какая-то подлость, есть гадство и так далее. Но мы не пытаемся себя внутренне превознести и сказать, вот я человек избранный, да, я, конечно же, спасен. А ты свинья. Свинья, с тобой не о чем говорить. Не о чем говорить. Или пес шелудивый, паршивый. Понимаете, здесь почва для большой гордыни. Нет. Даже если мы применили эту норму из Нагорной проповеди, все четко поняли. 7 глава Евангелия от Матфея, 6 стих, подходит к моей нынешней ситуации. Не даю святыню ни мечу, ни бисер, то есть жемчуг, то есть драгоценность. Все поняли, и не надо внутренне никак развивать в себе высокомерие. Вот сбереги свое сердце. Если мы поняли, что вот человек закрыт, да, как можно помолиться? Господи, если нам действительно он дорог, Господи, если есть на то Твоя воля, если есть на то Твое благословение, помоги этому человеку увидеть истину, задуматься об этом. Зарони в его сердце семена веры. Помоги немного почве, что уж там у него, тернии или каменистая почва, или отгони птиц, как в притче, да, которые могут похитить сразу это слово, если есть твоя воля, если есть твое благословение. Вот нужно понимать, что главное в человеке, для того, что предпосылка, да, чтобы Господь с ним начал работу, это желание узнать истину. Вот не как я думал 20 лет, не как нас в школе там, в 70-е, 80-е годы научили, и не как принято в моем племени кушать всех, кто к нам приезжает. Аборигены съели кука. Нет. Меня интересует, а есть высшая правда? А какова высшая истина? И если такой запрос есть в сердце человека, Господь с ним начинает потихонечку работать. Вот в Евангелии от Иоанна есть такие удивительные строки. «Никто не приходит ко мне, — говорит Христос, — если его не привлечет Отец». Вопрос. А почему Отец одних привлекает, а других нет? И есть такой ответ, как попытка осмысления этой глубокой заповеди, этой глубокой тайны промысла Божьего. В одних Господь видит желание узнать истину, а другие к истине равнодушны. Им вообще наплевать. Истина — это все какие-то философские категории. Где спать лег, там и родин. Где выгоднее, там и лучше. И так далее. И мы такие, жизнь такая. Вот такие философские установки у человека, если есть мировоззренческие, он часто закрыт для истины. А если он закрыт для объективной истины, а как с ним начинает работать? И вот мы молимся, чтобы Господь, если есть на то его воля, нашел маленький крючочек, петельку, за которую он может зацепиться, чтобы человека как-то привлечь к истине, к свету. Вот очень важная мысль, которую мы, наверное, сегодня закончим. И вера — это не то, что нас открывает, это не то, что Бога открывает к нам. Вера — это еще и то, что нас открывает для Бога. То есть вера — это та стартовая площадка, с которой Господь может начать действовать в нашей жизни. Если у нас нет веры, Он к нам не приходит. Все, мы закрыты. Мы, как апостол Павел говорит, без веры угодить Богу невозможно. А как впустить Его в свою жизнь? Через веру. Но мы здесь еще вроде веры нет, как в Евангелии. Верую, Господи, помоги моему неверию. Этот человек, он понимал, что у него веры-то нет, но хоть какие-то крошки, хоть какие-то крупицы, слезы, капли есть, чтобы от них Господь мог оттолкнуться. Также и здесь мы просим за какого-то нам очень близкого человека, чтобы Господь нашел маленькую проушинку, с которой он мог бы начать приходить в жизнь этого человека. Но мы очень осторожны в своих молитвах. Мы не должны просить «вразуми его», потому что это дерзновенная молитва. Вразумить-то Господь может по-разному. Он может начать вразумлять так, что нам потом жалко этого человека станет, потому что иногда прилетает по голове и очень больно. Поэтому будем осторожны в наших молитвах, просим о милости Божьей к такому-то и такому-то человеку, о благословении на то, чтобы Господь вот нашел то, что мы не разглядели. То, что мы не увидели, а может быть, оно там есть.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы на телефонной связи находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Аве Мария» в исполнении заслуженной артистки России, солистки «Урал-опера-балет» Ирины Наумовой. Перед началом сегодняшней программы я встретился с Ириной Федоровной, узнал подробности и уже по старой доброй традиции своими впечатлениями и эмоциями поделились зрители. Ирина Федоровна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рад видеть вас здесь, в культурно-просветительском центре «Царский». Замечательный, прекрасный, светлый повод. Ваш концерт «Аве Мария», посвященный Рождеству Пресвятой Девы Марии. И, конечно, подробности об этом концерте мы хотели бы услышать от вас.
1: Сегодня такой замечательный солнечный день. Прям вот бабье лето. Плюс 20. На солнышке так и хочется быть. И это вот свет нашей Божьей Матери, скорее всего. Это особенный день, и наша программа посвящена как раз ее дню рождения. В этой программе прозвучат замечательнейшие произведения Керубини, Бах, Гуно, Люци, таких авторов Качини, Верди. Эти авторы по-своему глядели на образ святой Бога Матери, и каждый по-своему свой взгляд выражал в музыке. И вот это хотелось бы вынести сегодня слушателям. С разных сторон показан в их творчестве образ Бога-Матери. Это замечательная программа. Здесь прозвучат также такие произведения, как «Мусоргский», «Горнями тихо летела душа небесами», также «Не ветер веет с высоты» Римский-Корсаков. И закончим мы нашу концертную программу рахманиновским романсом «Здесь хорошо». Все остальные произведения, они вот тоже связаны с душой, с Богом. Несколько арий классических будут спеты, и будет обязательно прозвучит моя любимая ария Нормы Беллини. И я всегда ее пою, стараюсь в эту программу поставить вот что-то такое античное, красивое, красивые арии, перголези. Вот такая вот программа.
0: Ирина Федоровна, я всегда знаю, что вы с особым трепетом относитесь к исполнению «Аве Марии». Вот что для вас, как откликается в вашем сердце это произведение?
1: «Аве Мария» Бах Гуно – это одно из первых произведений, которое было выучено когда-то еще в консерватории. И с тех пор я стала собирать всех остальных авторов. И вот сейчас в концертной программе это вылилось уже в 10 арий про «Аве Марию». Конечно, Пресвятая Дева Мария, она во многом и мне в жизни помогает. Потому что, когда очень тяжело становится, я всегда молюсь Пресвятой Деве Марии. Всегда упоминаю ее в жизни и всегда надеюсь на то, что ее светлый лик спасет меня от очередных каких-то переживаний, каких-то недугов жизненных или невзгод. И я думаю, что светлый лик Девы Марии, он особый для любой женщины и для любого человека вообще. Потому что, во-первых, она родила Бога, а мать родила любого сына или дочь. Это очень интересная программа, и вот я думаю, что многие слушатели неоднократно приходят на эту программу для того, чтобы отдать дань любви вот этой Пресвятой Деве Марии.
0: Я благодарю вас, Ирина Федоровна. Мы с нетерпением ждем начала сегодняшней программы. Хочу вас поблагодарить, пожелать вам крепкого здравия, творческого вдохновения на долгие-долгие годы. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант, за то благое дело, которое вы несете в этот мир. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Всего хорошего.
0: Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Цветкова Алла Ивановна.
0: Скажите, пожалуйста, как часто вы приходите в культурно-просветительский центр «Царский» и что вам здесь нравится?
2: Ну, на то, что мне интересно, примерно раз в месяц прихожу, может быть, чуть реже.
0: А какие программы больше вам нравятся?
2: Наверное, выставки, музыкальные программы. Вот хочу абонемент филармонии приобрести в конце сентября. Так что вот пока так.
0: Спасибо большое, спасибо.
2: Доброго.
0: Спасибо.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна.
0: Скажите, пожалуйста, как часто вы приходите в культурно-просветительский центр «Царский» и что вам здесь нравится?
1: Ну, мне больше всего нравятся концерты Ирины Федоровны Наумовой, потому что она певица с таким достаточно уникальным голосом. Он у нее как колокольчик просто, как ручеек. Обычно вот посещаю ее концерты, она подруга моей семьи, очень давняя, хорошая. Со своим мужем посещаю, своей бабушкой там, ну, как получается, кто может, с тем и иду, как говорится.
0: Спасибо большое.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Николай.
0: Скажите, пожалуйста, как часто вы приходите в культурно-просветительский центр «Царский» и что вам здесь нравится?
1: Ну, практически на каждом выступлении перед новым бываем. Очень нравится. Вот привел сестренку из Читы, приехала. Решили приехать. Все нравится, все хорошо.
0: Спасибо. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте «Аве Мария» в исполнении заслуженной артистки России, солистки «Урал-опера-балет» Ирины Наумовой. До новых встреч, уважаемые радиослушатели! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня, как паломнический очерк, хочу рассказать вам о том мероприятии, в котором мне удалось поучаствовать в этом году. Это Великорецкий крестный ход. В Кирове прошел традиционный древнейший крестный ход России. В этом году он собрал рекордную 31 тысячу человек. Участники за 6 дней прошли 150 километров через леса, деревни. Первый день пути – это всегда 3 июня. Паломники выходят из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря города Кирова вслед за великорецким образом святителя Николая Чудотворца. О нем расскажу чуть позже. Рядом с митрополитом Вятским и Слободским Марком шествуют и архиепископы, и многочисленное духовенство и паломники. И далее молитвенное шествие идет по разным деревням, селам Кировской области. 3, 4, 5, 6 июня. 6 это кульминационный день, потому что именно 6 июня отмечается церковью день явления Великорецкой иконы святителя Николая. По преданию, в 1383 году на берегу реки Великой, это приток Вятки, крестьянин Семен Агалаков увидел в лесу чудесный свет, подобный сиянию множества горящих свечей. Сначала он испугался и не решился подойти, но на обратном пути снова заметил свет и ощутил непреодолимое желание приблизиться. Осенив себя крестным знаменем, он пробрался через чашу и обнаружил у небольшого источника икону святителя Николая. Вскоре от иконы начали совершаться чудеса. Первое из них произошло в деревне Крутицы. Крестьянин, который много лет не мог ходить, он приложился к икону и получил благодатное исцеление. Молва о чудесах быстро распространилась, и люди стали приходить на место явления иконы, чтобы возблагодарить Бога и получить духовное исцеление. На берегу реки Великой вскоре построили деревянную часовню, а позже храм. Слава о святыне дошла до города Хлыново, то есть Кирова, в 1392 году, то есть спустя 9 лет после обретения иконы, жители города попросили перенести этот образ в Киров ради ее безопасности, ради безопасности иконы. При этом они дали обет ежегодно возвращать новоявленную икону к месту ее обретения, то есть на село Великорецкое, на берег реки Великой. И так зародилась традиция Великорецкого крестного хода, одного из самых древних и многолюдных в России. В XVI веке по велению Ивана Грозного и с благословения митрополита Макария икону впервые принесли в Москву. Один из пределов храма Василия Блаженного так был освящен в честь Великорецкого образа. А официальный день празднования был установлен церковью указом архиепископа Вятского и Великопермского Александра 6 июня по новому стилю в 1668 году. На этот день была составлена специальная церковная служба, которая существовала, а затем была забыта и возрождена в 2000-м в честь 600-го юбилея крестного хода. Оригинал иконы был утрачен в годы гонений на церковь. В наши дни крестный ход совершается с точным списком 17 века, который также почитается как чудотворный. И сейчас эта икона находится в Никольском, в Никольской надвратной церкви Успенского Трифонова монастыря города Кирова. А сейчас я дам слово Дарье, участнице крестного хода. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Откуда приехали?
4: Я приехала из Екатеринбурга.
3: Первый?
4: Да, второй раз, да, в прошлом году тоже была.
3: Из от какого-то прихода?
4: Да, мы от прихода у нас. И настоятель сам, батюшка, ходит. И нас каждым годом все больше и больше. И прихожан, ну, много ходит, да.
3: Что самое сложное было?
4: Ну, физически, конечно, преодолевать немощи. Так, конечно, радостно. Это такое большое количество людей одним духом объединены. Общая такая соборная молитва. Вообще удивительно, как все проявляют свои добрые качества. Радует то, что такое большое количество добрых людей, которые веруют по-настоящему. Веруют, эту веру проявляют действенно. Торжество православия. Вот у меня
3: еще один праздник, да?
4: Ощущение, да, торжество православия.
3: А что запомнилось? Ну, конечно же, хорошее.
4: Конечно, самое такое большое это впечатление – это службы на Великой реке, уже когда пришли. Ну, именно литургия, тоже под открытым небом. Сборная молитва, так много людей, такие проникновенные молитвы и, ну, вот соборность именно. И погода хорошая, какая в этом году, это все так благоволит.
3: В следующем году собираетесь?
4: Ну, Бог даст, доживу. Скорее всего, да.
3: Надо все равно специально отпуск подгадывать,
4: ну,
3: чтобы
4: да,
3: все.
4: Да. Вот в этом году уже, да, целенаправленно планировали.
3: Как вы думаете, нужно брать у священника благословение на такие поездки? Кто-то спонтанно едет?
4: Ну, если человек живет духовной жизнью, церковной жизнью, воцерковлен, у него, наверное, скорее всего, должен быть. И, ну, либо духовник, да, либо, ну, кто, священник, который окормляет, ну, куда ходит в храм. Конечно, если сам по себе, это все сложнее преодолевать, когда ты по благословению, и у тебя благословение получается не совсем со своей воли, а ты уже
3: с молитвой.
4: С молитвой, да, священника. Ага, да.
3: И хочется отметить, вот в прошлом году мы отправлялись крестным ходом, что в прошлом году тоже было под молитвенного шествия.
4: Радости во время крестного хода, во время движения. Можно было все вместе петь, да. Все тропари воскресенья. То, что знаем, конечно, такая радость общая.
3: То, что мне запомнилось, вот прямо это вот, да. Такой контраст, не да, всегда такое да. Получилось.
4: В прошлом году Троица была, там он тоже по-другому.
3: Потом, да, там был Троица и крестный ход с понедельника, а Троица, да. По-моему, была в субботу или в воскресенье.
4: Да.
3: Ну и добрые слова, наверное, пожелания те, кто хочет пойти на крестный ход, но боится и не рассчитывает на свои силы. Что тут сказать уже от вас, как опытного крестоходца?
4: Да, я думаю, и у нас батюшка так всегда нам говорит. Главное решиться, иметь намерение и сделать шаг из ряда вон, да. Начать, ну, получить благословение и пойти. А там уже, как Господь, все равно мы идем с молитвой и под покровительством, да, Николая Чудотворца. Поэтому он здесь везде пребывает, всегда с нами. Какие-то у нас мы обсуждаем, вообще такие чудеса происходят. Что-то где-то кто-то подумал, потерял, там вспомнил. Оно раз и возникает. То есть, ну, не бояться, конечно, надо. Может быть, все равно все должно быть с разумением и по силам.
3: Да, по силам, это самое главное.
4: Немножечко попробовать. Может быть, даже здесь вот батюшка, когда благословлял крестный ход, когда он пошел, он тоже сказал, нет, это было накануне, на всеночном дне батюшка сказал, что в крестном ходе можно участвовать, не обязательно весь крестный ход идти, а по силам можно какую-то часть, можно один день там, ну сколько тебе.
3: Можно вперед уехать из Великорецка, ну, да. Можно приехать в Великорецко и дойти. Что самое интересное, первая часть, она сложнее, а вторая, она легче. И вот новичкам, кто нас слушает и, возможно, хочет пойти в крестный ход в следующем году, вторая часть от Великорецкого. То есть того места, где была явлена икона, до Кирова намного легче.
4: И поучаствовать именно на реке Великой, побыть на празднике там.
3: И получаешь особую благодать. Вот этой благодати главное не растерять, и на год ее, так сказать, сохранить.
4: Ну да, память сохраняется точно.
3: Как вас зовут?
5: Меня зовут Анастасия.
3: Куда вы приехали?
5: Мы кировские, местные. С мужем и тремя детьми и бабушкой пришли в одну сторону. 3 дня пути, 90 километров. И вы знаете, благодать. Только здесь. Вдохновения потом на целый год хватает. Возвращается вера, я бы сказала, в людей, в доброту, взаимопомощь бескорыстную. Настолько здесь светло и по-человечески. Хочется, чтобы каждый день нашей обычной суетной жизни вот он был таким благодатным. Муж ходит больше 10 лет.
3: Мы потом уже присоединились, да?
5: Нет. В плане, что с детьми, с мальчишками он ходит уже 5 лет. И с дочерью первый год. Ей 9 лет, вот она выдержала. Девочки сложнее, мальчики более стойкие. Но ничего, все преодолели, все прошли. И уже сегодня ничего не болит, на удивление. Вчера еще ноги еле передвигали, а сегодня все, представляете?
3: А как детям? Все-таки там особая подготовка, наверное, нужна?
5: Ну, они спортсмены у нас, занимаются лыжными гонками. Но, вы знаете, конечно, многие считают, что всему свое время, детям еще рановато, но тем не менее... Дети возвращаются из этого крестного хода другими. Они спокойнее, терпеливее, выносливее. И все равно тут как-то познаешь жизнь, да? Они другие. Посмотрите, вот это мы уже замечаем не первый год, поэтому мы берем детей всегда с собой. Мы не заставляем. Спрашиваем, конечно, каждый раз, пойдете? Пойдем. Бывает, что вот крестный ход пройдет, тяжело. Нет, ни за что, в другой раз, в следующий не пойду. Проходит год, пойдете? Пойдем.
3: Можно у сына спросить, как тебя зовут?
6: Меня зовут Александр.
3: Какой ты год уже ходишь крестным ходом?
6: 5-й сегодня иду.
3: 5-й, юбилейный, поздравляю тебя. Ну, скажи, почему надо идти в крестный ход? Твои мысли?
6: Мне это очень нравится, конечно. Немного устается, но я хожу, чтобы просветлиться, ну и...
5: Прежним ты уже не будешь никогда, я считаю, да?
3: Добрые слова и пожелания всем крестоходцам или тем, кто думает идти или не идти на следующий год вот в это молитвенное шествие, которое длится неделю.
5: Вы знаете, все-таки вот уныние, отчаяние, усталость, они пройдут, а вдохновение, оно останется на ближайший год точно. И дела спорятся, и здоровье за детей молимся, и все это помогает очень. Без этого уже никуда. Ходили, ходим и будем ходить.
7: Спасибо вам.
3: И сейчас я дам слово Ольге, прихожанке храма, который сегодня встречал крестный ход. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я прихожанка храма всех скорбящих радости из города Кирова. И сегодня все наши прихожане, женщины, очень здорово помогли храму в кормлении паломников. Была организована трапеза для паломников, приходящих, и мы кормили их. Первым из первых блюд было и рыбная уха, и грибная солянка, и просто суп гороховый, а на второе давали кашу.
3: Был еще суп картофельный, который я ела, очень вкусный.
8: Это был суп картофельный с грибами, белыми грибами. Тоже все хвалили, все были довольны. Вот. И помимо этого еще мы давали кашу ячневую, тоже очень вкусная каша. А наши женщины-труженицы трудились всю ночь. Они варили, готовили. Я думаю, паломники очень довольны. Сказали 1000 спасиб нам всем. И вот мы каждый год кормим их на пути. Уже в Киров приходят, и они потом идут
3: это
8: до
3: Успенского
8: собора.
3: Это надо.
8: И поэтому мы благодарны и нашему настоятелю, отцу Сергию, что потом помогает организовывать вот питание паломников и ставят столы большие. И паломников, я думаю, что они были все очень довольны, потому что сказали много-много нам спасибо.
3: Да, очень все хорошо, потому что когда человек идет, очень много энергии затрачивается. И то, что даже салаты здесь были, кто хотел разгрузиться, да, немножко, потому что все равно я отмечу, что
7: полевые условия – это стресс для желудочно-кишечного тракта. Вот, отсутствие горячего чая порой, когда мы все люди городские, мы привыкли к тому, чтобы утром, днем, вечером, ну, ситуационно иногда пить чай, когда нам благорассудится, а тут нет. И вот тут был даже чай. На это я всегда обращаю внимание.
8: Да, я не хочу сказать, что у нас много было разных разносолов, но был салат из капусты, винегрет был, заготовок очень много было, огурцы, помидоры. В общем, все очень довольны. Ну и, конечно, традиционный чай, компот был, минеральная вода и квас. Вот именно из-за кваса это традиционно всегда почуем прихожан квасом вятским.
7: Это
8: вятский квас был, да, у нас.
7: Интересно, спасибо вам. И добрые слова всем паломникам уже расходятся сейчас.
8: Да, вам спасибо. Вам доброго пути.
7: Спасибо,
8: Господи.
7: Сейчас я поговорю с Алексеем, с участником крестного хода. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Почему вы идете крестным ходом? Что для вас молитвенное шествие?
9: Молитвенное счастье для нас. Молимся о здоровье своей семьи, о близких.
7: Первый раз идете?
9: Нет, не первый раз. Уже сын вот три раза, третий раз идет, а я иду, наверное, восьмой или девятый.
7: Прямо полностью проходите?
9: Да, туда и обратно.
7: Как опытный участник молитвенного шествия, шествия крестоходец, что можете посоветовать тем, кто ни разу не ходил и боится?
9: Как раз не нужно бояться, нужно, главное, идти, верить, и вокруг добрые люди всегда помогут. Надеяться, конечно, и на силы на свои обязательно нужно.
7: Можно сына спросить? Как тебя зовут?
10: Меня зовут Егор.
7: Егор, сколько тебе лет?
10: Мне 10.
7: Смотри, ты уже третий раз идешь. Что для тебя самое сложное?
10: Ну, в принципе, нет ничего сложного. Ты как бы идешь и идешь. Есть, конечно, местами, где там грязь. Это чуть посложнее. Так, в принципе, идешь и идешь. Ничего сложного.
9: С молитвой.
7: Вот папа хочет что-то сказать.
9: С молитвой идти, молиться. С молитвой намного проще, легче идти.
7: Какую молитву чаще всего читают? Акафист. Иисусову?
9: Акафист. Читаем акафисты. Весь путь.
7: А из какого города вы?
9: Из Кирова.
7: Местный, да? Местный. Ну и добрые слова по традиции всем крестоходцам.
9: Пожелать Божьей благодати, погоды, хорошей погоды, да, меньше дождя.
7: Слава Богу за все.
9: Слава Богу.
7: Как вас зовут?
11: Меня зовут Татьяна.
7: Первый раз в крестном ходе?
11: Это мой пятый крестный ход, да, полностью. С начала до конца. Вера укрепляется.
7: После крестного хода?
11: Ну, не после крестного хода. Это как дополнение какое-то, что ли.
7: Сложно вот вообще идти? Вот идти же все равно сложно. А что вот помогает в такие моменты, когда хочется все так оставить и посмотреть расписание автобусов до города Кирова, а потом до железнодорожного вокзала и так далее?
11: Возникало такого желания. Идешь изначально с установкой, а с просьбой Николаю Чудотворцу пройти столько, сколько сможешь. Вот. Каждый раз святитель дает силы пройти от начала и до конца. Мы же еще идем со своим духовником.
7: Который тоже сейчас молится, да?
11: Который, конечно, мы идем нашей группой. Все вместе молимся. Его молитва нас всех поддерживает.
7: Спасибо вам. Пятый год, это уже юбилейный, я вас поздравляю. Да. Такой с маленьким юбилеем. Тоже хочу каждый год сюда приезжать. Там уже как Бог даст, но чтобы также сказать кому-то, да, через несколько лет, что это будет пятый год.
11: То, что святитель выполняет просьбу, все равно, я думаю, любой человек идет с какой-то своей личной просьбой к святителю. Но в моем случае он точно выполнил, даже перевыполнил. Поэтому только благодарность. Слава Богу.
7: Слава Богу за все.
11: Что я узнала, что есть такой Великорецкий крестный ход.
7: Я тоже узнала. Хотя, вот, честно говоря, сколько лет в храме, и никто никогда о нем не говорил.
11: Да, ну как-то же в свое время открывается. Каждому в свое время. Я тоже пошла не сразу, я слышала об этом. Я думала, ничего себе, какие люди-подвижники. Для меня это точно недоступно. Вот через несколько лет пришло понимание, что надо сходить. Ну вот,
12: слава Богу, пока хожу.
13: Как вас зовут?
14: Татьяна.
13: Тоже приехали с батюшкой Евгением, с приходом.
14: Евгением, с приходом, да.
13: Вот мы уже подходим к Крестному Трифоновому монастырю. Ну, да, конечно, ваши отзывы, впечатления. Отзывы, это, наверное, это не совсем то слово, но комментарии.
14: Слава Богу, что крестный ход пройден, потому что они разные бывают. Бывают сложнее, чисто даже из-за погодных каких-то условий. Вот, из-за от команды, когда ли ты маленькой группой идешь или большой группой. Вот этот ход был не самый сложный, потому что вот погода благоприятствовала. Последние два дня вообще благодать ни солнца, ни дождей. Вот самая идеальная температура для того, чтобы идти. Ну, это так, это как бы какие-то внешние условия. Ну и плюс внешние условия, то, что у нас все еще, то, что организованная команда, у нас есть свое место ночевки, все равно забота есть. Ну, друг от друга и во время хода, и батюшка. Ну, то есть каждый переход молитва идет, акафист читается, певчие поют. Все это создает молитвенный настрой. Поэтому впечатления самые хорошие. Слава Богу.
13: Сейчас мы пройдем. Вас сколько человек примерно поехает?
14: Вот из нашего прихода человек около 50, наверное, плюс-минус.
13: То есть очень
14: большая группа, да. Ну, непонятно, что мы не всегда все вместе. Какое-то основное количество людей шло за батюшку, кто-то отставал, мини-группами шел. Вот, но тем не менее мы все равно на ночевках держались, все равно мы знаем, даже в ходе ты видишь кого-то, вот это вот наши. Это уже такое чувство как бы тепла на сердце, что ты точно здесь не пропадешь в крестном ходе. Потому что всегда есть здесь люди, их много, которые тебе придут на помощь, если потребуется.
13: Для вас это первый, второй, третий какой крестный ход?
14: Седьмой.
13: Седьмой? И вы 7 лет, какая вы молодец.
14: Но это не подряд, это были там на протяжении, ну хотя достаточно как бы часто, близко друг от друга. На протяжении 10 лет, седьмой ход.
13: Прямо уже опытный крестоходец.
14: Тут сложно сказать насчет опытного. Ну, я уже, конечно, у меня нету, например,
13: разочарований, да,
14: есть такие. Нет, я имею в виду, что когда первый крестный ход, я пришла, это вообще для меня было какое-то потрясение, чувство победы, что ты дошел. Вот. А сейчас уже все гораздо спокойнее в эмоциональном плане. Но единственное, каждый раз годы же не молодеешь. Каждый раз волнение, как вообще здоровье позволит тебе этот крестный ход выдержать или нет. Вот. Ну, пока вот, слава тебе, Боже, да, дошли.
13: Все, слава Богу, да.
14: Да, все, слава Богу.
13: А вот раньше, вот лет 10, да, назад, да, так же кормили по пути? Или все-таки...
14: Нет, мы тогда же, у нас не было организованных таких вот приходских, организаций со стороны прихода. Мы ходили просто мини-группой, очень маленький, но тоже это был из нашего прихода. Тогда все наравне со всеми. Но тут же все равно крестный ход организован, тут же кормят, тут же есть камера хранения. То есть да. Мы пользовались общими условиями. Вот. С батюшкой... Ну, с одной стороны, как бы внешние условия улучшаются, вот, ну, при том, что. Но с другой стороны, ну, и присутствие духовника, это все равно другой какой-то духовный настрой дает. Батюшка за нас молится, даже он, молитва священника. Ну и ты, когда идешь, и духовник молится, и вслух, и акафисты читаются. Другой молитвенный настрой. Яснила я или нет?
13: Ну, я понимаю, что когда это соборно получается,
14: да,
13: когда друг за друга молятся, не просто вот как я, да, я одна.
14: Вдруг поют они, а все равно определенную атмосферу создают. Прекрасные певчие.
13: Уже с вами, да, приехали?
14: Да. Ну, как они у нас на клирисе, и тоже прихожане. Вот. То есть не то, что специально как певчие, они пошли свой личный крестный ход.
13: Очень интересно. Интересная практика. Я думаю, что есть приходы, которые также приезжают.
14: Да, ну это видно. И причем таких приходов, мне кажется, становится больше. То есть вообще в этом году, вот не я это отметила, кто-то и отметил из ребят из наших, что очень много священников молилось на реке Великой, прямо в алтаре. То есть по сравнению с прошлым годом,
13: да,
14: количество священников увеличилось.
13: И епископов больше приехали, чем в том году.
14: Священники, это значит, все равно идут люди. С ними идут их прихожане, их там духовные чада идут. И это очень важный опыт именно проживания веры, ну вот христианской веры, вот крестный ход. Потому что здесь все, ну, Евангелие, и забота о ближних, и упование на Бога. Вот, и через это священники свой приход и своих людей, они, наверное, как-то развивают, духовную жизнь погружают в духовную жизнь.
3: Я бы сказала так, что проделан особый путь, но это путь не физический, да, как километраж, это путь духовный. Вот.
14: Да. Я хочу всем пожелать, ну, если есть такие возможности, получить этот опыт. Это раз, тоже побывать в крестном году, потому что это невозможно описать словами, это можно только прожить.
3: Почувствовать.
14: И второй момент, что здесь в крестном ходу видишь свои больше тоже немощи, не пожелания получается. Но это тоже пожелание побывать, потому что ты глубже можешь увидеть себя, посмотреть на себя. Это тоже какой-то опыт трезвения, то есть христианского трезвения.
3: А сейчас я поговорю с Сергеем, с участником крестного хода. Здравствуйте.
15: Добрый день. Христос воскресе.
3: Воистину воскресе. Откуда вы приехали?
15: Я приехал из Московской области, деревня Медвежьи озера. Прихожанином храма являюсь блаженной Ксении Петербургской. В крестный ход в этом году я третий раз приехал.
3: Каковы впечатления? Вот каждый раз крестный ход, он... другое, то есть да. Не бывает одинаковых, мне кажется.
15: Абсолютно, абсолютно точно, да. Каждый раз он идет как первый раз, потому что всегда узнаешь для себя что-то новое, себя что-то в себе видишь, что-то новое, что-то хорошее, может быть, да. Зачастую, конечно, к сожалению, плохое, но в этом-то и помощь является крестного хода, чтобы можно было получить вот это вот. Это крестный ход, это как здравница для души нашей.
3: Это точно.
15: Вот мы идем, получается, и исцеляем свою душу покаянием, слезным покаянием. Я вам скажу так, что я заболел синдромом Великолепного крестного хода. То есть я
3: от сложности.
15: Сложности. Много эгоизма в самом себе. Много, я привык к комфорту, получается, а это помогает очиститься от этого всего ненужного и увидеть в себе то самое главное, для чего мы живем, спасение души.
3: Сергей, я вас поздравляю с тем, что вот-вот крестный ход закончится, и вы из храма Ксении Петербургской и 6 числа, 6 июня, я стояла на службе в Великорецком и вспомнила, что еще приходится день батюшки Ксении и день рождения Александра Сергеевича Пушкина в этом году. 225 лет. 6 июня. Это уникальный день. Не первый год. Я уже в селе Великорецком 6 июня. Я в этом году решила записать репортаж.
15: Это значимо. Да, мои поздравления. Репортаж, я уверен, будет очень прекрасный. Ну, еще раз всех с праздником. Желаю всем милости Божией, мира в душе и радости, настоящей христианской радости, чтобы это было действительно настоящее, не какое-то что-то наигранное, псевдо какое-то, лицемерное и фарисейское, а настоящее, то, какое мы есть, без всякого надумья, вот простые люди. Как оптинские старцы говорят, где просто там ангелов состо, а где мудрено, там ни одного. Вот всем желаю этого.
3: И люди из разных уголков. Я из Екатеринбурга, вы из Московской области, кто-то из Сургута. То есть абсолютно...
15: Из Молдавии, из Югославии, кого еще я встречал? С Магадана, с Якутия, да, ну и вся география идет, да. Да, действительно, это удивительно. А, даже с Америки одного человека был, да.
3: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о Великорецком крестном ходе на Вятской земле. Побывала на мероприятиях и поговорила с крестоходцами, паломниками, молитвенниками и участниками богослужений Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбней будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 12. Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи,

молитву мою, вонми глас умоления моего. В день скорби моей я возвал к Тебе, яко услышал меси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил еси приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Яковлев, преславное глаголошеся о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущий мя, и сея на племеннице и Тир, и люди, и Фиопстии, сии быша тама, мать Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому. Идти от руки Твоей я отреновенни быша, положишь мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя, ударил еси знаемых моих от мене, положишь мя мерзость себе. Предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои. И да мертвыми творишь чудеса, или врачеве воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий смаз. И в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне приидошь о гневе Твои, устрашение Твоя возмутишь мя, обыдошь мя, яко вода, весь день одержашь мя вкупе, ударил еси от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь! Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нерекл еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя, завещав завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое, и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, я как то во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми, окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою,
возмущение же волн Его Ты укрощаешь, и Ты смирил еси яко язвенно гордого, мышцею силы Твоей я растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя, и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих. Обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя, и милость моя с ним, и о имени моим вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя Отец мой, еси Ты, Бог мой, и заступник спасения моего. Я с первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу в век века семя его, и престол его яко дни неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о святе моем, аще Давиду солжу. Семя его век пребудет, и престол его яко солнце предо мною, и яко луна совершенно в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищах Его все мимоходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабо в суе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? Ими же клялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре моем многих язык. Им же поносишь образи Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам небытия, и создатися земли, и вселенней, и от века, и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, еже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет.
яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротость наны, и накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словеси мятежно, плещма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет из страны твоя тысяча и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обачи очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище твое, не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспиды Василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя уповай, избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбчие, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Якогда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротиворежащие сети храм. Господи мой, Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, халсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти обложен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лединую непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись.